0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, восьмую кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Святейший патриарх Кирилл совершил великое освящение Александра Невского храма в подмосковном поселке Княжье озеро. 23 августа этого года, в неделю 12 по Пятидесятнице, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье озеро Московской области и божественную литургию в новоосвященном храме. Святейший Владыка освятил три престола. Центральный – в честь благоверного князя Александра Невского, правый – в честь Корсунской иконы Божьей Матери и левый – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви. На сугобо Иктиньи были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси. Также за литургией святейший патриарх совершил пресвитерскую хиротонию диакона Александра Петрейкина, клирика храма в честь иконы Божьей Матери Знаменье в Кунцеве, города Москвы. По окончании богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал святейшего Владыку и преподнес его святейшеству палестинскую икону Божьей Матери. Также святейший обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, а в дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Затем состоялось вручение церковных наград.

0: Ну и к другим новостям выпуска. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область с 27 августа. По 27 сентября этого года в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19:00 во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Доступ к святыне для поклонения верующих будет открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. А 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Как ожидается 24 сентября, молебен перед святой иконой совершит Святейший Патриарх Кирилл. Затем 27 сентября после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 3 глава, с 28 по 35 стихи. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, а вот матерь твоя и братья твои, сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Иже восхулит на Духа Святого, не имеет отпущения вовеки. Долго ли попасть в этот страшный грех? Очень недолго, ибо вот какие суть этого рода грехи. Многое и безмерное упование на благодать Божию, отчаяние или и надеяние на Божие благоутробие, противоречие явной и утвержденной истине и отвержение православной христианской веры. Иные к этому присоединяют зависть к духовным дарам, которые получают от Бога ближний, упорство в грехе и состарение в злобе, нерадение о покаянии до отшествия от жизни сей. Вот сколько путей! Зайди в который-нибудь из них, уж трудно будет воротиться, так и понесет тебя к пропасти поглощающей. Противление истине начинается малыми сомнениями, возбужденными словом или писанием злым. Оставь их без внимания и врачевания, они заведут к неверию и упорству в нем. До отчаяния тоже доходит незаметно. Покаюсь, говорят, и грешат. Так несколько раз, потом, видя, что покаяние не приходит, говорят себе, так тому и быть, не совладеешь собою, и предаются греху в полную власть. Собирается бездна грехов, а при этом допускается и бездна противлений явным влечением Божьей благодати. Когда в этом виде придет человек к мысли исправиться, множество грехов подавляет его, а противление благодати отнимает смелость приступить к Господу и решает. «Вящая вина моя, еже оставитеся мне». Вот и отчаяние. Берегись начатков неверия и грехолюбия, и не попадешь в эту бездну.

0: Ну а сейчас на наших волнах звучит первая часть лекции Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку.
1: Идея добродетели – это что такое? Это следование действительно голосу совести? Прежде всего, это голосу совести. Это следование тому, чтобы ни в коем случае не переступать порог известных, как говорят традиционных, нравственных требований. Причем это не просто требования, не просто указания, а здесь есть нечто иное, как очень большое, а именно закон духовной жизни человека. Не думайте о духовной жизни, значит, сейчас мы у нас аскетика там и прочее. Да нет, нет. Человек состоит не только из тела. У человека есть душа, есть дух. И один из законов духовной жизни человека, о чем гласит добродетель, то есть добродетельная жизнь, правильная жизнь, она действительно приносит человеку благо. Приносит благо ему. Напротив, то, о чем говорит и призывает гедонизм, гедония, это погони за наслаждениями, это точно выражено в русской пословице. Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Развращенность, нарушение, отступление от норм нравственной жизни приведет человека к бедствиям. К бедствиям. Прежде всего, личным бедствием. Ну, а если это приобретает очень широкий размах, то, естественно, и к общественным бедствиям. Вы знаете, какой закон-то? Закон духовной жизни. Еще раз говорю, это важнейший закон, что, оказывается, правильная нравственная и духовная жизнь приносит человека благо, обязательно благо. Какое благо? Вопрос – это другой. Сейчас благо. Потому что, вы знаете, ну, сейчас поговорим. И напротив, закон гласит, тот человек, который смысл своей жизни и цель своей жизни усматривает в искании наслаждений, и это становится его целью, еще раз повторяю, смыслом жизни, так? Если он становится на этот путь, это становится у него первичным, а не чем-нибудь, он обязательно глубоко пострадает и будет страдать. Те, кто воспитывают детей, все им разрешено, потом получают злодеев, которые издеваются над вами, родителями, которые вы только, кажется, все им давали и все разрешали. Неужели непонятно, что самое эффективное средство развращения ребенка – это вседозволенность, это безнаказанность, вседозволенность и безнаказанность – все превращает ребенка в того рабовладельца, у которого рабами являются кто? Родители. Какое благо получает человек от добродетели, от правильной жизни? Я сказал, что обязательно получает благо. Мне действительно могут возразить, привести очень много примеров, когда именно порядочный человек и честный человек как раз страдает. А негодяй, который живет по принципу «хочешь жить, умей вертеться», смотрите, приобретает и то, и другое, и третье. И растет по службе, и что угодно. Какой же смысл добродетели тогда? И какое благо он получает, когда все время оказывается он битым, а не тот. Приходится здесь рассматривать это в двух аспектах жизни. Первое. Все эти успехи, которые мы видим у этих, я бы сказал, ну, негодяя мне не хочется сказать, ну, может быть, для, так уж, взять крайнюю степень. Все эти успехи, оказывается, очень часто заканчивающимися чем? Решеткой. Это очень часто. Очень часто, посмотрите особенно, особенно чем кончаются вот эти бандитские всякие, как часто убивают друг друга. То есть, уж не говорю о том, сколько там убийств – это крайняя степень, а сколько до этого. А вы знаете, какие там только переживания, когда вот они действительно противостоят друг другу. Постоянно жить под прицелом пистолета, потому что он не знает, он вылезает из машины и не знает, останется ли он цел. Но я беру такой крайний случай. А если даже взять случаи не такие, а взять, ну, попроще, что ли. Человек, который живет именно обманом, хитростями и так далее, живет человек, у которого неспокойна совесть, это следовательно, у этого человека нет в душе вот того мира, если хотите, мира, что прежде всего является благом для человека. Нет спокойствия в душе, всегда там свербит. Вы знаете, вот хорошее это русское слово, всегда свербит, когда совесть нечиста. Это если взять просто в чисто только в земном измерении. Но ведь надо же понять и о другой стороне. У человека же, мы говорим, есть же душа, есть же Бог. Этот миг жизни – это миг, действительно, и больше ничего. Миг. И он окончится. Кем бы ты ни был, он окончится. И еще не знаешь, как окончится. Мне как-то рассказывали, да, как умирают великие правители, которые достигли уже все полноты счастья, полноты блага, которые живут уже в царстве, только не Божьем, конечно, а земном. Все есть. И часто какие даже боли, болезни, какие страдания поражают их. От этого никуда человек не денется. От смерти не убежишь. А если там наступает жизнь другая, в которой придется дать ответ за все, в которой нет уже темных уголков, наступает тот мир, который мы называем вечностью, мир вечности. Кстати, поймите, что когда человек умирает, то его душа вступает, переходит в мир вечности. Мир вечности. И там, в этой вечности, все может быть. Все может быть. Что все? Может быть, действительно радость, могут быть и мучения. И это все будет вечными. Почему? Потому что он находится в мире вечности. Кстати, хочу сказать, что в данном случае вечность совсем не означает бесконечности. Скажите, почему? По очень простой причине. Объяснение же очень очевидное. Церковь молится за усопших или нет? Да. Ух, слушайте, я никогда записок не писал. Это значит, что же? Можно изменить, значит? Молиться не напрасно, наверное. Знаем, что человек грешный умер. Молимся о нем. Церковь молится о нем. Значит, в мире вечности возможны изменения. Значит, то состояние, в котором душа входит туда, это не бесконечное. В этом мире вечности, оказывается, могут быть изменения. И, естественно, какие? Естественно, только положительные. Никто же не говорит о том, что святой пойдет в преисподнюю. Да, таких молитв в церкви нет. Да, оказывается, возможно это. Но именно душа вступает в мир вечность. И вот здесь все открывается. Здесь все открывается. Нет там темных уголков. Некуда спрятаться, не за кого спрятаться. И представьте себе, какой же ужас. Вот каждый по себе скажет «я», когда откроется все содержание моей души. Никто и не знал, оказывается, как я лукавил, как я льстил, как я обманывал, как я предавал, как рассказывал о других то, что нельзя рассказывать, как я завидовал. И все под личиной всего, и до чего вы хороши, как я вас люблю. А в душе жалко, что я кинжал тебя не могу всадить. Но я образно выражаюсь. Как я люблю вас, аж слезы текут от ярости. Вы слышите, все откроется. Вот что будет самое страшное. Вот чем наказывать себя. Вот эта соблазнительница гедония, пытаясь увлечь Геракла на этот путь. Геракл-то избрал Аретию. Именно поэтому он совершил 12 подвигов. Эти подвиги, то есть жертвы часто совершает человек, жертвы своей жизнью часто, да, идя на смерть. Вот что такое Аретия, представляете? Это же благородство, это великодушие, это самопожертвование, и это действительно красота. Красота, которая вознаграждается старицей, очень часто вознаграждается уже здесь, сейчас, в этой жизни вознаграждается, очень часто, но не обязательно. Мы не принимаем вот этого ветхозаветного иудейского закона, по которому, если ты богат, значит, Бог тебя наградил, значит, ты добродетельный. Ты родился уродом, значит, ты или твои родители нагрешили, или ты сам был бы греховодником. Помните, когда Христа спросили? Рави, почему он родился слепым? Кто согрешил, он или родители? Понимаете, какую вещь говорит? Будто Бог наказывает кого-то за грехи. Нет, совсем происходит, не Бог наказывает за грехи, а мы сами только себя наказываем, следуя верным правилам нравственной жизни, следуя, лучше сказать, совести или, напротив, попирая ее. Ибо все заповеди Божии – это не какой-то юридический закон, который сверху он спускает, из-за нарушений которых он наказывает. Нет, это законы другого порядка. Это законы, вот, пожалуйста, можно это понять? Это законы нашей духовной природы. Так же, как по законам тела. Нельзя же сидеть на раскаленной сковороде, правда же? Понятно?
2: Понятно.
1: Нельзя же пить ядовитую воду. Понятно?
2: Ну, понятно.
1: Почему? Ты нарушаешь законы своего биологического, так сказать, состояния, своего организма. Только поэтому. Меня что, наказывает кто-то, если я прикоснулся, ух, обжегся, как, уй, невозможно. Что это, Бог меня наказал, да? Или кто наказал? Нельзя нарушать законов просто своего биологического существования. Точно так же существуют такие же законы нашей духовной жизни, по которым нарушение их влечет что за собой? Ах, обжег, ах, отравился, ах, поломал руку, ах, поломал шею. Приходится постоянно приводить один и тот же пример, что такое заповеди Божьи. Что его заповеди? Это не законы сверху спущенные. Это предупреждение. Бог предупреждает по своей любви, предупреждает тебя, человек. Вот видишь, вот здесь, там, незаметно, кажется, много мусора, но там торчат острые гвозди. Не ходи босиком там. Не ходи.
2: Да я вижу, там хорошо.
1: Я тебя предупреждаю. Ты не хочешь себе вреда? Не ходи там. Ну, ничего, тут зато короткая дорожка. А там обходи, я буду это 7 верст обходить. Пошел. Гвоздь вылез насквозь. Проколол ногу. Вот что такое грех. Грех – это не нарушение закона какого-то сверху данного мне Бога, а это нарушение чего? Голоса божественного предупреждения, которое мы называем заповедью. Родители заповедуют своим детям, что-то говорят, не делай вот того-то. Мне особенно нравится, конечно, когда мать уже приходит в состояние экстаза и говорит своему сыну, если утонешь, не приходи. Ну, тут уже предел, конечно. Ну, еще бы, да. Это уже самое грозное уже, конечно, наказание, которое она, да, произносит. Совсем замечательно. Но суть-то очень, очень верная. Я обращаю еще раз внимание. Вот что такое грех. Не нужно это думать, что, совершая грех, я, Господи, вот тебя, да, прогневаю, нарушаю твой закон. Как когда еду на машине, нарушаю там правила дорожного движения, тут мне да, тут мне по шапке дадут. А здесь нет. Здесь голос любви, предупреждающий человека. Человек, не обманывай. Не рой яму другому, сам упадешь туда, в эту яму. Не рой. Не завидуй другому, не завидуй. Когда завидуешь, кто страдает, он или ты? Неужели непонятно? Я, конечно, страдаю. Конечно, я позеленел. А ему-то и море по колено. Тот, что хвастается, о, как у меня здорово. Все мне завидуют. Сияет от восторга. Даже так. Вот это очень важно понять. Это очень важно. Потому что в нашей духовной жизни это имеет чрезвычайно большое значение. Одно дело, когда я думаю, Бог меня накажет. Вот я что-то весь дрожу. Как бы ни наказал меня Бог. Как бы ни послал мне гром и молнию. Совсем другое, когда я понимаю, что все заповеди Божьи это есть любвеобильное, премудрое предупреждение. Не делай вот этого, пожалуйста, не делай. Ты причинишь себе боль, ты причинишь себе скорбь, ты причинишь себе страдания. Ты можешь смертельную рану нанести себе. Не делай этого. Понял, что такое заповедь? Вот оказывается, что... И напротив, понимание элементарное, которое в язычестве было главенствующим, и которое, увы, к сожалению, мы, как язычники, часто понимаем. Да, нарушение заповеди – это что такое? Это прогневляем Бога. Хотя догматическое учение христианства говорит что? Бог – существо абсолютное, и Он не может гневаться. Не может наказывать, не может награждать. Он – вечная любовь, которая непрерывно только окружает нас этой любовью. Но мы по-разному можем воспринимать ее. Раз – и закрылся я, и никакого Бога нет. Тю-тю меня нет. Знаете, как дети? Под стол забрался, ноги торчат. Тю-тю меня нет. Так и человек. Оказывается, Господь дал заповеди эти, как предупреждение наше. И действительно, человек, который следует по этому вот, добродетельному образу жизни, он приносит себе благо. Ну, представьте себе, одно дело, человек пошел и сквозь колючую проволоку. Говорят, ну, не лезь ты сквозь, ты же что ты будешь? Нет. И весь изодранный выходит. А другой, который послушался... Да, вот там есть калиточки, но, правда, далековато. Надо обойти. Пошел, приходит, смотри, а мне ничего. Как это ты? А я весь изодранный, и одежда изодрана, и сам весь в крови.
2: но зато прошел сквозь колючую проволоку.
1: Вот чему уподобляется наша жизнь. Теперь понимаете, что это такое следование добродетели? Это следовательно чему? Это самому нормальному, самому здоровому образу жизни. Правда, в чем он заключается? Ну, это уже тема, я вам скажу, это отдельная тема. Это отдельная тема. Потому что такое правильная духовная жизнь? Ох, как это важно! Хочу только сказать, что нравственность и духовность – это вещи разные. Нравственно я могу быть безукоризненным. Это довольно легко. Ну, кто нравственный человек? Кто не убивал? О, это уже хорошо. И не воровал? И не воровал. Ну, и закон никакие не нарушал? Не нарушал. Батюшки мои. И в семье все у тебя тоже нормально? Никто ничего? Ничего, все, никогда никому ничего не изменял. Так слушай, тебя живьем в святце. Моральный человек, не правда ли? Не ругается всякими словесами. Ну, слушайте, просто хороший человек, нравственный. И вот я этого ничего не делаю, и я это понимаю. И я понимаю, что? Что я не такой, как прочие люди. Слышите? Целуйте у меня сапог, мой ботинок. Я нравственный, а кругом кто? Ха, дрянь какая-то. Оказывается, помимо этой нравственности, есть нечто более высокое и более важное – духовное. Да с этим гордецом, который носится с этой своей, кажется, нравственностью, как курица с яйцом, да. Да я и боюсь и общаться даже. Когда человек гордый, самолюбивый, тщеславный, нравственный, вы слышите? Нравственный. Вы комар носа не подточит. Вы слышите, какая разница? Оказывается, можно быть даже внешне нравственным, а внутри совершенно разложиться окончательно. Человек жаждет славы, жаждет похвал, жаждет наград, жаждет повышения, но вы ничего не скажете, что он безнравственный.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала первая часть лекции Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку. Ну а наш эфир продолжается, и дальше совсем скоро программа из цикла «Священник отвечает».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарший экзарх Африки совершил литургию на приходе святого Иоанна Предтечи в благочинии Хамабей в Кении. Это произошло 23 августа этого года. По окончании литургии митрополит Константин произнес архипастырское слово и подарил приходу комплект покровцов. Затем всем собравшимся были вручены нательные крестики, и владыка осветил мотоциклы, которые были подарены священнослужителям при поддержке жертвователей из России. Также духовенству, как и в других благочиниях Кении, были подарены коровы. Далее митрополит Константин провел общее пастырское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности приходов и дальнейшего развития. А затем архиерей отправился с визитом в другие приходы. В завершении поездки митрополитом Константином была организована закупка оргтехники для всех благочинных кенийских округов, необходимая для повседневных трудов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялась рабочая встреча протоиерея Михаила Потокина с председателем правительства ДНР. Также в ходе визита в Донецк он встретился с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Участники встречи выразили соболезнования в связи с недавней атакой Горловки, в результате которой пострадал митрополит Горловский и славянский Митрофан. А в рамках совещания стороны обсудили совместный проект патриаршей гуманитарной миссии, Народного фронта и правительства ДНР по поддержке нуждающихся жителей во время отопительного сезона. Директор патриаршей гуманитарной миссии озвучил вопросы, с которыми в данный момент сталкиваются сотрудники миссии в Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах. В частности, обсудили вопросы оказания юридической помощи в оформлении льгот и пособий нуждающимся, не имеющим прописки ввиду утраты жилья, и устройства одиноких подопечных с инвалидностью в социальные учреждения на время холодов. Были проработаны и вопросы совместного взаимодействия миссии и аппарата правительства по каждому конкретному случаю. Отдельной темой стало восстановление частных домов жителей ДНР силами добровольцев-ремонтников, патриаршей гуманитарной

эмиссии. На сегодняшний день восстановлено более 830 объектов. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков поблагодарил представителей патриаршей гуманитарной миссии за заботу о нуждающихся жителях. В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин поблагодарил руководство республики за многолетнее сотрудничество, поддержку работы патриаршей гуманитарной миссии и оперативную помощь в решении всех вопросов. В этот же день состоялась встреча протоиерея Михаила Потокина с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге обсудили успешный опыт борьбы со сквернословием и подписали манифест за чистоту речи. В этот вторник, 25 августа, в губернаторском лицее Екатеринбурга на полях областного педсовета был подписан манифест «Чистое слово – основа будущего». Документ объединяет усилия власти, церкви и педагогов в борьбе с разрушительной идеологией сквернословия. В частности, в мероприятии принял участие ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве Московской епархии иерей Симеон Тараканов. Отец Симеон – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка уже выступил с лекцией на тему «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа» перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. А теперь отец Симеон приехал в Екатеринбург, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. В частности, в ходе секции он выступил с лекцией «Актуальные формы профилактики сквернословия в общеобразовательной среде». Кроме этого, он привез тематические плакаты для приходов и образовательных учреждений, а также значки, магниты, 3D-стикеры и буклеты. Все это будет работать как живая наглядная агитация, которую можно и нужно размещать в школах. Также в арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно же, его важнейшая разработка – комплект материалов под названием «Школа. Территория без мата», который он и презентовал на секции. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. По-прежнему задать свои вопросы к нам в программу вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Итак, пока батюшка с нами на связи находится, задаем вопросы, которые пришли к нам в программу. Здравствуйте, я пришла к вере недавно и решила креститься. На крещение пригласила только родителей. Моя лучшая подруга на меня обиделась. Я, конечно, перед ней извинилась и объяснила, что мне так было удобнее. И никакого праздника я не планировала, но она все равно не хочет со мной общаться. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступила, что никого не позвала на крещение, кроме родителей?
1: Звать или не звать – это ваше личное дело. И часто, когда люди приходят на беседу перед крещением, они спрашивают вообще, сколько можно звать людей. Я всегда говорю, что можно, нужно звать всех желающих, всех верующих, всех неверующих, всех воцерковленных, всех невоцерковленных и так далее. Там фотографов, видеооператоров и все остальное. Это радостное событие. Но опять же, если люди хотят просто покреститься вот так вот камерно, то, соответственно, пусть они это крещение совершают так же, как они и хотели, то есть только для там, родителей и все, и никого больше. Что касается количества людей, то есть, соответственно, вы сами можете этот вопрос решить, как вам больше нравится, так и делайте. Ну, вы, в принципе, уже и сделали. Что касается обиды, то, что обиделись, ну, совершенно естественно, совершенно нормально, что после крещения начинаются разные скорби и искушения. Вот вашей скорби, вашим искушением оказалось, что на вас обиделась подруга. То есть, да, бывает так часто, что человек начал ходить в храм, причащаться, исповедоваться, ну, в данном случае вы крестились, и начинаются разные искушения. Помним, как раз его евангельское повествование, Евангелие от Матфея, где рассказывается, как Господь Иисус Христос после крещения в водах иорданских уходит в пустыню. Там начинаются разные искушения, когда к ним приходит лукавый, предлагает им там разные вещи. Власть над миром, голод испытывает и материальные какие-то блага и так далее. То есть вот смысл в том, что после крещения все начинаются какие-то искушения, и поэтому все, в принципе, нормально у вас получается. То есть да, вы сами можете решить, кого звать, кого не звать, и да, это нормально, начинаются разные искушения в нашей новой теперь уже духовной жизни.
0: Следующий вопрос звучит он так. Здравствуйте, племянник подарил мне небольшой крестик. Сказал, что он освящен и куплен в церкви. Но крестик у меня уже есть, я ношу его на шее. Снимать не планирую. Подарок же положила в кошелек и ношу там. Недавно это увидела свекровь и сказала, что нельзя крестик носить в кошельке, потому что так я его оскверняю. Права она или нет? Где хранить крестик, который не носишь?
1: Что вы носите крестик в кошельке, то есть тут... Как бы, конечно же, вы его не оскверняете в данном случае. То есть тут я не соглашусь. Но важно разобраться вообще с мотивацией, зачем. То есть зачем носить крестик в кошельке, допустим. Я, честно говоря, этого не понимаю. То есть для чего? На удачу, как оберег, еще что-либо. То есть вообще крестик, смысл его в том, что это напоминание нам с вами о нашей вере. То есть мы носим у себя на груди Христа распятого ради нас воскресшего, и это является напоминанием о нашей вере и о нашей готовности идти за Христом. Это очень важно. То есть нельзя воспринимать крестик как оберег, что-то еще, как какие-то вещи на удачу и прочее. То есть если вам подарили крестик, а один у вас уже есть, и второй вы не знаете, как носить, положите просто дома на иконную полочку, и все, и пусть он там лежит. Может быть, когда-нибудь вы тоже будете его носить. Поэтому я думаю, что лучше вот так сделать. То есть более правильно было бы положить крестик на иконную полочку и там оставить.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня мы успеем ответить. Итак, здравствуйте. Недавно из храма, куда я хожу уже несколько лет, забрали настоятеля и перевели в другую епархию, она в другом городе. Поставили нового, молодого. Он сам сказал, что недавно его назначили на эту должность, и наш приход для него как некая школа, в которой он только учится руководить и быть настоятелем. Пропало желание ходить в этот храм. Прошлый священник был в возрасте, мудрый, всегда помогал советом, участием, а иногда и просто добрым словом. Я понимаю, что отчасти мы все к нему привыкли, и перемены воспринимаются всегда в штыки, но смирения и принятия этой ситуации у меня нет. Подскажите, что делать? Уместно ли в этом случае сменить храм?
1: Я думаю, что нельзя назвать причиной для того, чтобы ходить в другой храм, то, что там поменялся настоятель, и он вам кажется молодым и так далее. Что касается того, что это некая школа, ну, все мы растем, все мы когда-то начинаем делать что-либо первый раз. Я думаю, что там первый день был настоятелем священник, да, представьте себе в более глобальном масштабе, когда-то все даже самые там уважаемые ныне митрополиты когда-то были епископами первый день, и когда-то у них была их епархия, это был их первый день вообще управления целой епархией. Вот так вот у нас получается, что все мы все равно что-либо когда-либо делаем первый раз. Поэтому я бы в данном случае отнесся бы к этому нормально. То есть новый священник. Может быть, новый священник с какими-то новыми взглядами, с чем-то еще. Может быть, вы можете ему помочь сформировать свое мировоззрение именно как настоятеля, то есть чтобы он сам ответил для себя на многие вопросы, и вы бы могли ему помочь в данном случае. Что касается того, чтобы менять храм, я думаю, что менять вообще приход имеет смысл тогда, когда возникают какие-то непреодолимые противоречия, или когда, например, просто-напросто человек не извлекает для себя какой-то духовной пользы от того, что этот храм ходит. Если вы извлекаете духовную пользу, если препятствие только в том, что он молодой, а предыдущий был старше, если то, что он еще учится, а другой уже много лет был настоятелем, я вот в этом не вижу какого-то препятствия. Тут, если у вас нет контакта, нет диалога, если, допустим, вы не получаете ответов на какие-то вопросы, которые вас по-настоящему интересуют, да, тогда это можно посчитать каким-то препятствием. А если этого всего нет, то я бы на вашем месте предложил бы остаться и, допустим, бы попробовать помочь настоятелю. Вот вы можете ему объяснить многие хорошие вещи. Сказать: батюшка, вот вы знаете, вот у нас было вот так-то, так-то. Нам бы очень бы хотелось получить от вас вот такую-такую обратную связь. То есть попробуйте, зачем уходить? Попробуйте пообщаться. Но это, опять же, мое такое сугубо личное, сугубо частное мнение.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Священник отвечает» принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи 278-96-41, код города 343. Это номер телефона, по которому вы можете ваши вопросы к нам в программу задать. Провела ее Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. Thank you.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авениле. Авенил говорил: «Что не сделаешь ты в отмщение брату, который оскорбил тебя, все это будет на сердце у тебя во время молитвы». Он же говорил: «Молитва есть плод кротости и незлобия». Еще говорил: «Молитва есть врачевство печали и уныния». Также говорил: «Иди продай имение твое и раздай нищим, возьми крест и отвергнись самого себя, дабы мог ты молиться без развлечения». Еще говорил: «Если будешь любомудрствовать в терпении, то от сего вкусишь плод во время молитвы». Еще говорил: «Если ты хочешь молиться как должно, не огорчай свою душу, иначе напрасно будешь подвязаться». Говорил также: «Желай, чтобы с тобою сбывалось не то, чего тебе хочется, но что Богу угодно, и тогда ты будешь спокоен и благодарен в молитве своей». Еще говорил: «Блажен монах, который почитает себя хуже всех». Говорил также: «Монах, любящий уединение, не уязвляется стрелами врага, а монах, который вмешивается в толпу людей, терпит непрестанные поражения». Еще: «Раб, не родящий о делах господина своего, должен быть готов подвергнуться ударам». Об Авенистерое. Авенистерой Великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его: «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Брат спросил старца: «Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?» Старец отвечал: «Бог знает, что добро. Я слышал, некто из отцов спросил великого Авенистероя, друга Авы Антония: какое бы доброе дело делать мне? Ава отвечал ему: не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Или я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое». Авва Иосиф спросил Авву Нестероя: «Что мне делать с языком моим? Не могу удержать его». Старец спросил его: «А когда говоришь, имеешь ли покой?» Авва Иосиф отвечал: «Нет». Старец сказал: «Если не находишь покоя, для чего же ты говоришь? Лучше молчи, и если тебе случится с кем беседовать, то более слушай, нежели говори». Один брат, увидев, что Авва Нестерой носит на себе два коловия, спросил его: «Если придет нищий и попросит у тебя одежды, то какую ты отдашь ему?» Старец отвечал: «Лучшую». Брат опять спросил: «А если другой попросит у тебя, тому что дашь?» Старец отвечал: «Половину другой одежды». Брат еще спросил: «А если кто еще попросит у тебя, ему что дашь?» Старец сказал: «Раздеру остальное и дам ему половину, а из другой половины сделаю себе опоясание». Наконец брат спросил: «Если кто попросит у тебя и опоясание, тогда что сделаешь?» Старец говорит: «Отдам ему остальное, а сам пойду куда-нибудь и буду дожидаться, пока Бог пошлет мне одежду и прикроет меня, а у другого ни у кого не попрошу». Авва Нестерой говорил: Монах должен утром и вечером давать себе отчет в том, какие дела сделал он из числа тех, которые требует от нас Бог, и каких не сделал из числа тех, которые Бог запрещает. Так должен проводить всю свою жизнь. Так жил и Авва Арсений. Старайся каждый день стоять пред Богом без греха. Молись Богу так, как бы ты был с Ним лицом к лицу. И действительно Он всегда присущ нам. Не предписывай сам себе законов, не осуждай никого. Монаху должны быть чужды клятвы и клятвопреступления, ложь, проклятие, обиды и смех. Кого уважают и восхваляют не по достоинству, тот много теряет. Об Авве Нестерое из Киновии. Авва Пимен говорил об Авве Нестерое: «Как медный змей, сделанный Моисеем, исцелял народ, так и сей старец. Он полон был силы и молча врачевал всех». Авва Пимен спросил Авву Нестерое, как он приобрел такую силу, что какая бы напасть ни случилась в монастыре, всегда молчал и не вмешивался в дела. Авва отвечал: «Прости мне, Авва, в самом начале, когда пришел в эту киновию, сказал я самому себе: подражай ослу. Как осел терпит побои и не говорит, слышит брань и ничего не отвечает, так делай и ты, как говорит Псалом: скотен бых у тебе, и аз выну с тобою». Псалом 72. Об Авве Никоне. Брат спросил одного отца, как дьявол искушает святых. Старец отвечал: «В горе Синайской жил один отец именем Никон. И вот кто-то пришел в хижину некоего фаронита, застал одну дочь его и пал с нею. Потом он сказал ей: скажи, что отшельник Авва Никон сделал это с тобою». Когда пришел домой отец ее и узнал о случившемся, взял меч и пошел к старцу. Как скоро он постучался, старец вышел. Но как скоро фаронит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухой. Фаронит пошел и рассказал о том пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они много били его и хотели выгнать, но старец начал просить их: «Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и дали повеление, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии, ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех, говоря: «Помолитесь обо мне». Наконец, злой дух начал мучить того, который сделал грех и сложил вину на отшельника. Он признался в церкви: «Я сделал грех и научил оклеветать раба Божия». Тогда весь народ пошел и пал перед старцем, говоря: «Прости нас, Авва». Старец сказал им: «Простить прощу вас, но жить с вами здесь более не хочу. Между вами не нашлось никого, кто бы имел столько рассудительности, чтобы сжалиться надо мною». Таким образом, Авва Никон удалился оттуда. Старец сказал брату: «Видишь, как дьявол искушает святых». Об Авве Нетре. Рассказывали об Авве Нетре, ученике Аввы Силуана. Когда жил в своей келье в горе Синайской, он в известной мере исполнял требования своего тела. Когда же сделался епископом в Фаране, начал жить гораздо строже. Ученик его сказал ему: «Авва, когда мы были в пустыне, ты не так строго жил». Старец отвечал ему: «Там была пустыня, безмолвие и бедность, и я поддерживал тело мое, дабы не изнемочь мне и не искать того, чего я не имел. Но здесь мир, тут есть все удобства. Здесь, если случится и заболеть мне, то есть кому помочь. Здесь боюсь я, как бы не погубить в себе монаха». Об Авве Никите. Авва Никита сказывал: «Два брата, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам с собою: „Буду делать только то, что угодно будет брату моему“. Равно и другой говорил: „Буду исполнять волю брата моего“. Они жили много лет в полной любви. Враг, увидя это, захотел разлучить их. Для сего пришел он и стал у дверей, и одному представлялся голубицею, а другому — вороною. Вот один из братьев сказал другому: „Видишь ли этого голубя?“ „Это ворона“, — отвечал другой, и начали спорить между собою. Один говорит то, другой другое. Наконец они встали, дрались до крови, к полной радости врага, и разошлись. Спустя 3 дня они пришли в самих себя, просили друг у друга прощения. Сказали один другому, чем каждому из них представлялась виденная птица, и узнали в этом искушение врага. Об Авве Арсисии. Авва Арсисий говорил: «Сырой кирпич, положенный в основании дома недалеко от реки, не продержится там и 1 дня, а пережженный лежит как камень. Так и человек, питающий плотские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, сокрушается, как скоро получит власть. Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость сил своих, хорошо бежать от иго начальства. Впрочем, твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святейшем Иосифе, тот сказал бы, что он был неземной человек. Каким он подвергался искушениям и в какой стране? Там, где не было и следов богопочтения. Но Бог отцов всегда был с ним и избавлял его от всякой напасти. И ныне он в Царстве Небесном с отцами своими. Итак, начнем подвиг, познав наперед меру сил своих, ибо и при этом едва можем избежать суда Божия». Авва Арсисий говорил еще: «Я думаю, что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все, что он не услышит, забывается у него и остается в небрежении. А таким образом враг, нашедший в нем место себе, не спровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то если не станут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее слабеет и, наконец, совсем погасает. Кроме сего, случается иногда, что мышь ходит около нее и ищет съесть светильню, но доколе не погаснет масло, не может сего сделать. Если же увидит, что лампада не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унести светильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разбивается. Если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же бывает и с нерадивой душой. Мало-помалу удаляется от нее Святой Дух, доколе совсем не потеряет она горячность свою. А потом враг истребляет расположение души к добру и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не вовсе оскудел в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердный Бог, посылая в душу его страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собой и блюсти себя с большей осторожностью впредь до своего посещения». Об Авве Оре. Рассказывали об Авве Оре и Авве Феодоре. Однажды, бросая глину на келью, сказали они друг другу: «Что, если теперь посетит нас Бог? Что мы станем делать?» Заплакав, они оставили глину и удалились каждый в свою келью. Об Авве Оре сказывали, что никогда он не лгал и не божился, никому не желал зла и без крайней нужды не говорил. Авва Ор говаривал ученику своему Павлу: «Смотри, смотри, никогда не приноси чужих речей в эту келью». Однажды Павел, ученик Авваора, пошел купить пальмовых ветвей, но другие уже предупредили его и дали задаток. Авваор никогда ни за что не давал задатка, но в свое время посылал деньги и покупал. И так ученик его пошел в другое место за ветвями. Садовник сказал ему: «Однажды кто-то дал мне задаток и до сих пор еще не приходил. Возьми ты ветви». Павел взял их и, пришедший к старцу, рассказал ему о случившемся. Старец, как скоро услышал о том, всплеснув руками, сказал: «Ор не работает в этот год». Он не позволил внести ветвей в келью, и ученик принужден был отнести их обратно в свое место. В той области, где жил Авваор, был один вельможа по имени Лангин, который подавал много милостынь. Когда пришел к нему один из отцов, он просил старца проводить его к Авваору. Монах, пришедший к Авваору, хвалил вельможу за то, что он добр и много подает милостынь. Старец, поняв его намерение, сказал ему: «Да, он добр». Монах начал просить его: «Позволь ему, Авва, прийти и увидеть тебя». Старец в ответ сказал: «Уверяю тебя, он не перейдет этой долины и не увидит меня». Авва Сисой просил Авваора: «Дай мне наставление». «Имеешь ли ты ко мне доверенность?» — спросил его Авваор. «Имею», — отвечал Сисой. «Пойди же», — сказал ему Авваор, — «и делай то же, что, как видишь, делаю я». «Что же вижу я в тебе, отец?» — спросил его Авва Сисой. Старец сказал ему: «Я почитаю себя ниже всех людей». Сказывали, что Авваор и Авва Феодор всегда успешно начинали дела свои и всегда благодарили Бога. Авваор говорил: «Венец монаха есть смиренно-мудрее». Еще говорил: «Кого хвалят или почитают не по достоинству, тот терпит великий вред, а кто не получает никаких похвал от людей, тот прославится на небесах». Говорил также: «Если придет к тебе помысл высокомерия и гордости, то испытывай свою совесть, все ли исполнил ты заповеди, любишь ли врагов своих, болезнуешь ли о их несчастьях, и почитаешь ли себя рабом непотребным, грешнейшим из всех. Тогда не будешь гордо думать о себе, будто ты все исполнил. Притом знай, что помысл гордости – все разрушает». Еще говорил: «В каком бы искушении ни был ты, не жалуйся ни на кого, кроме себя, и говори: это случилось со мною по грехам моим». Еще говорил: «Не помышляй в сердце своем против брата своего, не говори: я живу воздержнее его и строже, но покорись благодати Христовой в духе нищеты и нелицемерной любви, дабы не пасть тебе от тщеславия и не погубить трудов своих. Ибо в Писании сказано: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Будь приправлен солью о Господе». Еще говорил: «Или дальше убегай людей, или скрывайся от мира и людей, представляя себя безумным во многих случаях». Еще говорил: «Если ты злословил брата своего, и совесть твоя мучит тебя, то пойди поклонись ему и скажи: я злословил тебя, и уверь брата, что не будешь более оскорблять его. Злословие есть смерть души».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Во Владимире прошел первый съезд сестричеств и братства милосердия Владимирской митрополии. В нем приняли участие представители синодального отдела по благотворительности. Съезд прошел во Владимирской областной научной библиотеке Владимирской митрополии и проходил под общим названием «День милосердия». Участниками съезда стали представители синодального отдела по благотворительности, а в частности руководитель направления помощи госпиталям протоиерей Сергий Кляев и руководитель направления больничного служения Наталья Шакура, а также сестры милосердия из разных городов Владимирской области. В этот день во Владимире встретились представители Свято-Георгиевского сестричества города Владимира, Свято-Ефросиньевского сестричества города Суздаль, а также многих других. Съезд начался с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города. Литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Руководитель сектора по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов осуществил сурдоперевод богослужения на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих людей, которые тоже приняли участие в этой литургии. Особым событием Дня Милосердия стало принесение в Свято-Успенский кафедральный собор мощей святой праведной Иулиании Лазаревской. Святыню встретили перед началом божественной литургии, после чего сестры Милосердия и прихожане смогли молитвенно обратиться к святой, чья жизнь стала примером деятельной христианской любви, заботы о ближних и служения нуждающимся. В завершении литургии состоялось посвящение новых сестер милосердия и награждение духовников и сестер милосердия, которые многие годы несут свое служение в больницах, социальных учреждениях, приходах и других направлениях церковной помощи ближним. Одной из главных задач съезда стало создание пространства для живого общения между сестричествами митрополии, обмена накопленным опытом и обсуждения вопросов, с которыми сестры сталкиваются в своем ежедневном служении. Первым с докладом под названием «Служение сестер милосердия. Библейские основания, духовный смысл и высота христианского призвания» выступил иерей Родион Чибан. Затем прозвучали и другие доклады. Особое внимание было уделено духовному сопровождению сестер. Отдельная встреча была организована для духовников сестричества и братства милосердия. В ходе общения священнослужители смогли обсудить вопросы пастырского сопровождения сестер и особенности духовного окормления тех, кто постоянно соприкасается с человеческой болезнью, одиночеством и нуждой. Важной частью съезда стало именно живое общение. Представители сестричеств, которые трудятся в разных городах Владимирской митрополии, смогли услышать друг друга, увидеть многочисленные.

0: разнообразие форм социального и больничного служений, обменяться опытом и установить новые связи для дальнейшего взаимодействия. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Кимрах, Тверской области, состоится семинар по церковной реабилитации зависимых. С 15 по 16 сентября пройдет второй дневной очный семинар под названием «Реабилитация зависимых по модели терапевтическое сообщество». Для участия в семинаре приглашаются священники, психологи, социальные работники и другие специалисты, которые помогают зависимым и их близким. Семинар будет организован Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Семинар пройдет на базе Церковного центра помощи наркозависимым «Радуга», который работает уже 14 лет, при храме в честь Вознесения Господня в городе Кимры. В течение двух дней специалисты этого центра, священник, психологи и консультанты по химической зависимости, поделятся с участниками семинара своим многолетним опытом помощи зависимым. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 27 августа. У микрофона с вами сегодня я, Мария Заостровных. И именно я расскажу вам о том, какие программы сегодня днем, вечером и до полуночи будут звучать в нашем эфире. Ну а поможет мне в этом, конечно же, наш звукорежиссер Екатерина Попова. Итак, совсем скоро передача из цикла «Азбука финансов». Она поможет вам сохранить и приумножить ваши средства. Услышим главы из книги рассказов отца Александра Дьяченко. А в 13.15 в программе «Детям о Боге» послушаем очередную часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». В 13.40 у микрофона Виктория Кауган. В 14.20 очередная программа из цикла «Беседы о вечном». В 15.10 передача из цикла «Священник отвечает». А в 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь. Узнаем имена святых, которых мы сегодня чтим. В 16.20 «Детям о Боге», в 16.40 у микрофона Виктория Кауган. Она расскажет о том, как прошел полдник поэзии и каллиграфии. В 17.20 гость в студии. Продолжим читать книги из наследия древнерусской литературы. А в 18.05 сказка Виталия Бьянки «Лесные разведчики». В 18.30 у микрофона Ольга Мануйлова. У нее в гостях в программе «Про стихи» Андрей и Татьяна Нестеровы. В 19.10 «Мамины вести». Узнаем их от Марьяны Ильиной. Затем в 19.30 послушаем передачу «Звучащая книга», а в 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 послушаем псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы со 136 по 140. В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов», а в 22.30 «Духовное слово». Ну и, наконец, за полчаса до полуночи в нашем эфире беседа Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку. Прозвучит первая часть. Вот такие программы. Мы сегодня днем составит вам прекрасную компанию в нашем эфире. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и прекрасного вам дня!

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
2: Что делать, если вы потеряли карту? Ищите по всем карманам банковскую карту, а она куда-то исчезла? Давайте разберемся, как действовать, чтобы пропажа карты не обернулась финансовыми потерями. Прежде всего, удостоверьтесь, что карта действительно потерялась. Возможно, вы забыли ее в другой куртке или оставили на кассе магазина, из которого только что вышли.
3: Ситуация первая. Нет сомнений, карта потерялась или ее кто-то украл.
2: В таком случае нужно срочно заблокировать карту. Ведь велика вероятность, что мошенники в любую минуту могут расплатиться ею или снять наличные. Заблокировать банковскую карту можно разными способами. Способ первый. По телефону горячей линии. Это универсальный способ. Номер для экстренной связи всегда указан на официальном сайте банка. Лучше заранее сохранить номер горячей линии банка в мобильном телефоне, чтобы не разыскивать его в экстренном случае. Оператор службы поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или SMS-код, который пришлет вам на телефон. После этого он заблокирует карту. Способ второй – через мобильное приложение. Это самый быстрый способ, если у вас есть доступ к интернету, приложение уже установлено на вашем телефоне и в нем есть опция по блокировке карты. Способ третий – в интернет-банке. Это удобно, если у вас подключен интернет-банкинг и рядом есть компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. В личном кабинете на сайте банка обычно есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш номер. Способ четвертый – по СМС. Некоторые банки используют систему СМС-команд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово, например, «блокировка». В ответ вы получите код, который надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие. Но лучше заранее уточнить, предлагает ли ваш банк такую услугу и какие кодовые слова нужно использовать. Способ пятый. В отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке карты в отделении, но для этого понадобится паспорт. Даже после блокировки карты вы по-прежнему можете пользоваться деньгами на счете, к которому она была прикреплена. Снять наличные можно в отделении банка, предъявив паспорт. Сразу после блокировки карты вы можете оставить заявку на выпуск новой.
3: Ситуация вторая. Кажется, карта осталась дома.
2: Если вы все же надеетесь найти карту и почти уверены, что она лежит где-то дома или на работе, то вам могут подойти другие варианты действий. Вариант первый – временная блокировка карты. Некоторые банки предлагают услугу временной блокировки. Если карта найдется, вы сможете ее разблокировать, и вам не придется тратить время на перевыпуск новой карты. Если же карта действительно утеряна, то ее можно будет закрыть. Услуга временной блокировки может быть доступна через мобильное приложение, онлайн-банк или через оператора горячей линии. Вариант второй. Нулевой лимит по любым операциям. Это альтернативный вариант. Карта вроде бы и активна, но ею нельзя ничего оплатить или перевести деньги на другой счет. Обычно установить нулевой лимит по операциям можно через мобильное приложение, онлайн-банк или через оператора горячей линии. И после этого продолжить спокойно искать карту. Стоит заранее выяснить в своем банке, можно ли временно блокировать карту или менять на ней лимит. Если окажется, что ваш банк таких опций не предполагает, придется каждый раз взвешивать риски и решать, стоит ли немедленно блокировать карту насовсем. Или все же подождать и поискать ее.
3: Карта так и не нашлась. Можно ли ее восстановить?
2: Если вы так и не нашли карту, но намерены и дальше пользоваться счетом, к которому она привязана, карту нужно перевыпустить. Это занимает в разных банках от 1 до 10 дней. Подать заявку на перевыпуск можно в отделении банка или через онлайн-банк. Некоторые банки взимают плату за досрочный перевыпуск от 100 рублей и выше, в зависимости от типа карты. Новая карта будет привязана к прежнему счету, но номер и пин-код у нее будут новыми. Если вы не хотите пользоваться прежним счетом, то просто снимите с него деньги в отделении и закройте его. Сегодня не обязательно носить с собой карту, чтобы ею расплачиваться. Сервисы вроде Apple Pay и Android Pay позволяют платить с помощью смартфона. В них применяется биометрическая идентификация, которая считается более надежной, чем пин-код или код из SMS. Если вы потеряли кредитную карту, по которой у вас есть задолженность, то лучше ее перевыпустить. Ведь вносить платежи по кредиту все равно нужно, даже если карта исчезла. Пока ждете новую карту, гасить задолженность придется в отделении банка через кассу или другим способом, который указан в вашем кредитном договоре.
3: Что делать, если мошенники уже успели украсть деньги с карты, пока вы ее не заблокировали?
2: Если будете действовать быстро, у вас есть большой шанс вернуть похищенное. Вы можете опротестовать операцию по карте, которую совершили мошенники, но сделать это нужно не позднее следующего дня после того, как получите от банка уведомление об операции. Если вы уложитесь в этот срок, банк вернет деньги. Правда, перед этим он должен будет убедиться, что вы не нарушили правила безопасности при использовании карты. Например, что вы сами не сообщили преступникам данные своей карты или не написали пин-код прямо на карте.
3: Как контролировать все операции по карте?
2: Чтобы не дать шанса мошенникам украсть ваши деньги, внимательно отслеживайте все операции по картам. Банк обязан уведомлять вас обо всех платежах. В вашем договоре прописано, каким способом он должен это делать. Лучше всего подключить SMS-оповещение. Тогда вы сразу заметите списание, которое вместо вас сделал кто-то другой, и сможете оперативно позвонить в банк. Многие банки берут плату за SMS-информирование, но стоит оценить все риски и принять решение, что важнее. Стандартный и обычно бесплатный вариант – это письма об операциях по электронной почте, но он требует от вас дисциплины. Придется не реже раза в день внимательно проверять письма от банка. Некоторые банки также предлагают услугу пуш-уведомления через мобильное приложение. Это тоже бесплатно и удобно. Такие уведомления не засоряют память телефона и почту, но для их получения на телефоне постоянно должен быть подключен интернет. Отследить операции по карте вы также можете через мобильное приложение или онлайн-банк. Всегда можно получить выписку по счету в отделении банка, а иногда и через банкомат. Если у вас украли карту, имеет смысл перепроверить все последние платежи.
1: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас, в продолжении нашего эфира, предлагаю познакомиться с очередным рассказом из книги отца Александра Дьяченко. Называется он «Из опыта железнодорожного богословствования».
2: Рассказ. «Из опыта железнодорожного богословствования». Читает автор, священник Александр Дьяченко. На память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии мы служили литургию. Уже много лет безуспешно пытаюсь подыскать определение тому состоянию, которое переживаю во время этого необыкновенного действа. Когда-то еще до принятия сана, помню, спросил знакомого священника. «Скажи, как тебе не надоедает изо дня в день служить одну и ту же службу? Ведь литургия всегда одинакова». На что он мне ответил. «Ты ошибаешься. Она все время разная». Действительно, литургия никогда не повторяется. Я это понял потом, когда сам встал перед престолом. Тогда какая она? Многие пытаются писать то, что переживают, так, как они это могут. Порой читаешь настоящие поэтические произведения. Да-да, среди священников немало поэтов. Читаешь и радуешься. Открываешь для себя такие тонкости, которые сам раньше не замечал. Или замечал, да выразить не мог. Эх, если бы я был поэтом. Но я не поэт. Если бы я был художником, то попытался бы кистью ответить на свой вопрос мазками красок, положенных рукой на холст. Интересно, какие бы это были краски? Наверняка голубая, обязательно красная, золотая и черная. Наши надежды точно крылья, устремившиеся в небо. И наши грехи, намертво приковавшие нас к земле, оставались бы на этой картине. Но, увы, я не художник. Существует еще и особый язык богословов. Поражаешься этому высокому искусству. Безусловно, лучшие богословы – это те, кто пришел в церковь из точных наук. Их язык отточен, определения отшлифованы с математической строгостью и ясностью, по пунктам и параграфам. Идеальное проверяется идеальным. Все разложено по полочкам, словно не мысли на духовную тему, а очередное доказательство теоремы. По их трудам легко готовиться к экзаменам, зато в них исчезает присутствие тайны и некой недоговоренности. Легко узнать по почерку, что тот или иной ученый-богослов когда-то был музыкантом или артистом. Их богословие – гимн Богу. Зато для студентов сущее наказание. Попробуй отыскать рациональное зерно в гимне сплошной недоговоренности, тем более если завтра у тебя экзамен. Хотя в моем дипломе Свято-Тихоновского института и написано «богослов», но это вовсе не означает, что я им на самом деле являюсь. И думаешь, если ты не поэт, не художник и даже не богослов, каким языком выразить свое ощущение литургии? С чем ее сравнить? Я долго перебирал возможные варианты и в конце концов пришел к выводу, что если и способен рассуждать на такую высокую тему, то только в соответствии с уровнем бывшего рабочего железной дороги. 10 лет в вечно грязном оранжевом жилете, днем и ночью в дождь и снег, жару и холод, с тяжелой 2-метровой вилкой для расцепления движущихся вагонов, кого угодно сделать философом. Мне до сих пор снятся сны, в которых я снова и снова расцепляю вагоны. Состав движется слишком быстро. Я не успеваю за ним, бегу и падаю. Лежу на земле и смотрю, как огромные колеса, слившиеся в единый стальной поток, мелькают у меня перед глазами. Работая на железке, я ни разу не упал, хотя боялся этого все 10 лет. Просто видел, во что превращается человек при неудачном падении. А я больно уж впечатлительный. Помню, однажды кто-то предложил сделать несколько общих фотоснимков на рабочем месте. Но я отказался. Почему-то стало стыдно, что кто-то еще увидит меня в телогрейке, оранжевом жилете, в окружении моих товарищей, одетых точно так же, как и я. Моя матушка, несмотря на опыт 20-летнего послушания на клиросе, вдруг призналась, что волнуется перед каждой литургией. Для меня это было откровением. «Волнуешься? Это с твоим-то опытом?» Представь себе. Не могу объяснить, но каждая литургия для меня словно в первый раз. Наверное, так оно и есть. Сужу по себе. Рано утром, часа за полтора до начала часов, бегу в храм. Проскомидию совершаю неспешно. И, вынимая частицы, проговариваю вслух имена из больших тетрадей, помянников. В церкви никого, кроме 2-3 старушек, таких же любителей помолиться в тишине. Кроме того, это еще и моя охрана. После того, как прокатилась волна нападений на священников, наша староста велела никогда не оставлять батюшку в храме одного. Вот они меня и не оставляют. Спаси их, Господь. Спешишь окончить поминовение еще до того, как соберется народ. Люди заходят в храм, а вместе с ними врывается гул голосов, шорох шагов, шуршание пакетов с приношениями накануне и еще множество звуков. Все это напоминает шум вокзала. Словно люди в ожидании экспресса зашли погреться и поговорить. Он скоро придет. Еще не время, ты знаешь, когда его ждать. Но только экспрессы в наших местах не останавливаются. Они – весточки из далекого радостного мира, о котором нам остается только мечтать. Там, в том мире, очень хорошо. Только берут туда далеко не всех. Поминутно смотришь на часы, чтобы вовремя выйти на платформу. Не факт, что он остановится. Экспрессы не останавливаются на полустанках. А вдруг на этот раз повезет? Ведь этот поезд – единственная возможность попасть туда, где все счастливы, где нет ни зла, ни насилия, ни болезней, ни страданий. Во время третьего часа исповедуешь детей, стариков и больных, то есть тех, кто не смог прийти накануне вечером. Вот уже и шестой час начинают читать. Идешь кадить. Наступает время прибытия экспресса. Вот-вот услышишь знакомый пронзительный гудок. А на светофоре загорится зеленый сигнал. И, наконец, торжественное, благословенное царство Отца и Сына и Святаго Духа. Состав показался из-за ближайшего поворота, и вот ты уже стоишь на платформе, рядом с которой на бешеной скорости проносятся вагоны. Мелькают окна, и ты видишь силуэты людей, и даже различаешь их лица. Они точно так же смотрятся в тебя и приветственно машут руками. Литургия продолжается, а мимо с грохотом, закладывающим уши, продолжают лететь вагоны. Ты мечтаешь, чтобы поезд остановился. Тебе тоже хочется войти и ехать среди этих счастливых людей. Но вагоны не сбавляют хода. Наконец наступает время принятия святых даров. Потом все подходят к кресту, закрываются царские врата. В храме снова почти никого, кроме тех, кто вытирает подсвечники и подметает пол. Тишина. Поезд промчался и исчез. А ты остался стоять на перроне. Приводишь в порядок алтарь, покрываешь жертвенника престол. В душе покой, удовлетворение от принятых даров и сожаление от того, что литургия кончилась. Тебя не взяли. Грустно. Хотя понимаешь, чтобы состав остановился, и ты бы обошел в радость тех, кто в нем, нужно быть совсем не таким, какой ты сейчас. Служим древним мученикам II века торжества Христова. Их подвиг почти не имеет аналогов. Три сестры, три совсем еще молоденьких девочки, согласившихся на мучения, но не отрекшихся от своей веры. Оказалось, что для них жизнь без Христа – трагедия больше, чем физическая смерть. София, их мать. Палачи пальцами не тронули. Убивая детей на глазах матери, злодеи вынули из нее душу. Три дня, проведенных матерью на могиле детей, апофеоз их общего страдания. Недаром в церкви долгое время Софию почитали как великомученицу. Имена этих святых в наших служебных календарях печатаются самым тоненьким шрифтом. Служба им не имеет праздничного знака. Точно так же не выделяются из общего числа службы величайших подвижников древности, праведников и преподобных. Когда случилось кому-нибудь из них в силу сложившихся обстоятельств приходить из пустыни в города, то весть об их появлении немедленно облетала всю округу. И вот уже тысячи людей толпились вокруг них, чтобы хотя бы посмотреть на чудных подвижников. В наше время так почитали Иоанна Кронштадтского. Но его имя в тех же календарях выделяется жирными черными буквами. Почему такая разница? Почему святым последнего времени, прославленным при нашей жизни, составлены службы куда как более торжественные, чем тем древним? Наверное, в те далекие годы святость в церкви была нормой. Читаешь добротолюбие и понимаешь, что предела духовному совершенствованию нет. Тогда из прессы не ходили. Ни к чему это было. Хватало обычных повозок, запряженных парой лошадей. Останавливаться приходилось поминутно. Наше время – время угасания святости. Потому, видать, она и в цене. И вовсе не рука Господня сократилась спасать. Мы стали другими. Нам есть что терять. И мир, манящий земной, реальный, пускай и несовершенный, но все-таки весомая синичка в руке. Зачем мечтать о журавлях? Может, их вовсе и нет. Мы прекращаем смотреть на небо. И вместо множества конных повозок появился этот единственный экспресс, летящий сквозь пространство и время. Еще бы ему не лететь. Как иначе покрыть немыслимые расстояния по всему миру от одной одинокой фигурки пассажира на полустанке к точно такой же на другом? И все-таки они есть, эти пассажиры, рядом с которыми останавливается экспресс. А если бы это было не так, то жизнь на Земле утратила бы всякий смысл. Я всегда удивлялся, глядя на крошечный древний храм в честь Семена Столпника на Новом Арбате. Как это он уцелел? Но он есть, и улица имеет свое лицо и историю. Уберите его, и все, что вокруг, превратится в нагромождение одинаково серо-гигантских спичечных коробков. А этот храмик словно удерживает окружающего мир от сползания в некую черную дыру. И так славно греет душу. Наше время скупо на святость, но она есть. И порой проявляется даже там, где ее и не ждешь. Помню, еще в начале 90-х читал рассказик в одной протестантской книжке «Поразительная история». И что неожиданно, напечатана она именно у протестантов. Случилось это в годы Второй мировой войны в одной из стран Западной Европы, оккупированной немцами. В воскресный день на службу в лютеранскую кирху собрался народ. Во время богослужения неожиданно в храм зашли несколько пьяных эсэсовцев. Мы знаем, что немцы на захваченных территориях вновь открывали закрытые большевиками православные храмы, но на самом деле это был чисто пропагандистский трюк. Гитлер ненавидел христиан и планировал вместо традиционных христианских церквей создать некое свое национал-социалистическое подобие церкви. Но в нее записалось всего 5000 человек, и план провалился. И тогда он стал мстить. У себя в Германии нацисты расправлялись со священниками, ни в чем не уступая НКВДшникам. А войска СС тем больше напоминали оккультную секту. Потому их приход в кирху не сулил верующим ничего хорошего. Один из немцев выстрелил в потолок и прервал службу. Лютеране не почитают икон, потому в их храмах нет изображений. Но на стене в этой церкви висела картина на евангельский сюжет. А может, изображение Спасителя. Не как икона, а как украшение. Желая развлечься, один из эсэсовцев снял со стены картину и бросил ее на пол. «Слушайте, христиане, сейчас вы все пойдете на выход. И каждый, прежде чем выйти, подойдет к этому портрету и плюнет на Христа. Имейте в виду, кто откажется плевать, тот получит пулю». Можно себе представить, о чем думали люди, стоявшие под дулом пистолета. «Мы протестанты», — говорили не себе, «а всякое изображение Бога есть идол, которого никто почитать не обязан. С другой стороны, как ни верти, а на портрете-то изображен Христос. Ведь они и собирались сюда в кирху, чтобы ему помолиться. Еще минуту назад они просили у него милости, уверяли его в бесконечной своей благодарности и любви. А сейчас, чтобы остаться в живых, им предлагают плюнуть на того, кого еще так недавно любили». Но пистолет в руке пьяного эсэсовца был слишком весомым аргументом в пользу того, чтобы все-таки плюнуть. Но не умирать же на самом-то деле. И они пошли. Я часто возвращаюсь к этой истории и пытаюсь поставить себя на место тех несчастных. И даже представляю, как они это делали. Кто-то плевал только лишь для того, чтобы обозначить плевок, и немедленно убегал из храма, презирая себя за малодушие. А кто-то, опасаясь, что его усердие не будет замечено, угодливо улыбаясь, плевал обильно и тоже уходил, но оправдывая себя. Ничего страшного. Бог милостив. А я плевал не на него, а на идола. Среди тех, кто утром молился в храме, была девочка 12 лет. Вместе со всеми она шла на выход. Когда подошла ее очередь, ребенок встал на колени, вытер плевки и поцеловал Христа в лик. Она была еще маленькой и не научилась языку компромиссов с совестью. В тот же миг немец выстрелил, и дитя, заливая портрет своей кровью, осталось лежать на полу кирхи. Немцы точно очнулись, пришли в себя и быстро ушли. А в храме остались стоять взрослые люди, избавленные от необходимости сделать, наверное, самый главный выбор в жизни. Маленькая девочка, коротенькая жизнь, но для того, чтобы стать святым, совсем не обязательно доживать до старости. Конечно, я понимаю, это невозможно. Но иногда думаешь, а что если однажды в наш храм придут такие вот немцы и поставят одно единственное условие? Это сейчас можно быть смелым, бить себя в грудь. Откуда знать, как поступишь на самом деле? Может, первым и плюнешь? И потом, пока сам не станешь под дулом пистолета на колени и не вытрешь чужие плевки, не дерзай осуждать и тех, кто был тогда в кирке. Хотя такая ситуация в нашей жизни из области нереального, но от этого возможность сегодня опуститься на колени перед ним оплеванным ничуть не меньше. Не знаю, насколько это правда, но рассказывают, в начале 60-х, во время хрущевских гонений на верующих в Москве, решили было поставить спектакль. На сцене построили декорации винного погребка. По сценарию в этом погребке собрались монахи, священники, блудницы, множество порочных людей. Они пьют, бесчинствуют и поют богохульные песни. Время от времени кто-нибудь из артистов, заплетающимися ногами, подходил к бочке с вином, зачерпывал из нее кружкой и качал что-то наподобие. «Вот где я обрел смысл жизни и подлинную истину!» Все хохочут и снова пляшут, среди разбросанных повсюду бутылок. Их очень много. И даже крест, венчающий декорации, подобно кресту на церковном куполе, сделан из бутылок. В эту толпу входит Христос, в кавычках. Он смотрит на беснующихся монахов, кричит им: «Эй, вы слушайте, сейчас я буду читать! Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие!» И так читает три заповеди блаженства, но, видя, что никто не обращает на него внимания, зевает и в сердцах швыряет Библию на пол. «Кто бы только знал, как мне все это надоело! Ну-ка, дайте кружку и побольше!» Ему зачерпывают все из той же бочки, Христос в кавычках, выпивает содержимое залпом и присоединяется ко всеобщей вакханалии. Например, ждали самого Хрущева и других высокопоставленных лиц. По желанию главы государства роль Христа должен был играть один молодой актер, его любимец. Фамилию его я не знаю. Актер, такой же безбожник, как и остальные, получив предложение сыграть Христа, с радостью согласился. Еще бы! За роль в этом спектакле можно было и госпремию получить. Для правдоподобности представления для него разыскали настоящую Библию с текстом на русском языке и принялись репетировать. И вот день премьеры. В театр на представление приглашаются многие ответственные товарищи. Представитель дипломатического корпуса, зал полон. Поднимается занавес. И перед зрителями предстает погребок. Вот и монахи с блудницами, вот бочка с вином и крест из бутылок. Веселье в разгаре. Появляется Христос в кавычках. Он стоит перед зрителями. Открывает Библию и произносит: «Люди, слушайте». И начинает читать заповеди блаженства. Читает первую, вторую, с ней третью, но не останавливается и продолжает читать дальше. По сценарию книга давно уже должна была валяться на земле, а мнимый Христос присоединится к общему веселью. А он не прекращает и читает заповеди до конца. Потом прочитывает всю пятую главу из Евангелия от Матфея, потом шестую. Зрители догадываются, что на сцене происходит что-то не так. Даже артисты прекратили балаган. Все обратились вслух. Артист закончил чтение на икорной проповеди, перекрестился на крест из бутылок и со словами: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем!» вышел вон. Наверняка был большой скандал, но информация о происшедшем широко не распространялась. Эта история была напечатана в одной из газет, выходившей в Аргентине. Ее корреспондент якобы присутствовал на спектакле. И говоришь себе: уже 20 лет ты считаешь себя христианином, а все продолжаешь впустую выходить на платформу. Этот артист не получил госпремию, скорее всего, он получил волчий билет. После такого преступления, в кавычках, ему потом только оставалось, что махать кайлом где-нибудь на железке. Но этим же вечером на его полустанке остановился экспресс. Конечно, если бы в юности мне посчастливилось учиться в духовной академии, то и мои рассуждения состояли бы из идеально выверенных богословских сентенций. Но, увы. Заочное духовное образование, помноженное на годы тяжелого труда, так и не позволили подняться выше уровня железнодорожного богословия. Уже поздно что-то менять, да и смысла в этом не вижу. Пускай молодые дерзают, им и карты в руки. Об одном жалею. И этого не наверстать. Что так ни разу и не сфотографировался вместе со своими ребятами в замасленных оранжевых жилетах, точно такими же работягами, как и я.
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ под названием «Из опыта железнодорожного богословствования» отца Александра Дьяченко. Наш эфир, как всегда, продолжается, и совсем скоро передача из цикла «Детям о Боге».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Митрополит Евгений открыл пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. 26 августа этого года в конференц-зале епархиального управления состоялось пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. Открыл заседание митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Напомню, традиционный образовательный форум Екатеринбургской митрополии проходит 25 и 26 августа этого года по теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». На пленарном заседании, в частности, выступят с докладами духовник Екатеринбургской семинарии Иерей Константин Карипанов, кандидат богословия и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии игумен Иоанн Рубин, руководитель отдела приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко, а также многие другие. Напомню, ежегодный съезд православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги, катехизаторы и миссионеры, а также специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Ну и к другим сообщениям выпуска. Синодальный отдел направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Они были выделены в рамках второго конкурса церковных семейных проектов. Синодальный отдел по благотворительности направил 500 тысяч рублей для развития дома для мамы Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, в частности стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Также будет запущен еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят на учете. Напомню, Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. В доме для мамы женщинам оказывают психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также предоставляют временное жилье. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, для вас звучат новые главы из книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Анна Зонтак. Поклонение волхвов. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, с востока, из краев отдаленных прибыли в Иерусалим три мужа. Они были волхвы, то есть люди, занимающиеся науками и изысканиями таинств природы. Их странная одежда, важная наружность, особенно звание волхвов, возбудили всеобщее внимание. Тогда имели высокое понятие об ученых восточных стран. Но причина их прибытия повергла всех в величайшее удивление. Первый вопрос их по прибытии в Иерусалим был: «Где находится новорожденный царь иудейский? Мы видели на востоке звезду его и пришли поклониться ему». Известие это распространилось по всему городу. Узнав об этом, Ирод, правивший Иудеей, испугался. Смутился вместе с ним Иерусалим. Властолюбивый царь страшился лишиться престола своего. Ирод созвал к себе священников и ученых и спрашивал их: «Где должен родиться Христос?» «В Вифлееме Иудейском», — отвечали они, ибо пророк Михей написал следующее: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше главных городов иудейских, ибо из тебя выйдет вождь, который спасет народ мой». Конец цитаты. Узнав все это, Ирод тайно пригласил к себе волхвов. Он обошелся с ними очень ласково и расспрашивал о времени, когда явилась им звезда. Они с простодушием рассказали ему обо всем. Ирод послал их в Вифлеем, говоря: «Пойдите, осведомитесь о новорожденном младенце, и нашед его, уведомите меня, чтобы и я мог пойти поклониться ему». Волхвы отправились в Вифлеем, который отстоял от Иерусалима не более чем на 2 часа пути. В столице никто не заботился о новорожденном царе. Одни чужеземцы, прибывшие из далеких стран, искали его. Облака, покрывавшие небо, прочистились, и волхвам снова явилась звезда-благовестница. Она шла перед ними, направляя путь их, и остановилась над тем домом, куда перебралась Мария с младенцем, как бы говоря им: «Он здесь». Радость волхвов была неописуема. Войдя в дом, они увидели Богоматерь с младенцем. Бедность, окружавшая их, не смутила мудрецов. Чистая, святая невинность, возвышенное благородство души, кротость, смирение, неизъяснимая благость, изображавшаяся в лице святой девы, красота небесного младенца – все ясно говорило душам их. Они простерлись перед божественным младенцем, поклонились ему и, открыв свои сокровищницы, принесли ему в дар золото, ливан и смирну. Вероятно, в их отечестве был обычай приносить дары новорожденным младенцам, но эти дары имели другое, таинственное значение. Подати царей собирались золотом, ливан было курение, посвященное Богу, а смирную бальзамировали тела умерших. Следовательно, они принесли младенцу золото как царю, ливан как Богу, смирну как человеку. Волхвы хотели на другой день поутру возвратиться к Ироду с радостным известием, но Бог, перед которым открыто было сердце злобного, коварного царя, во сне предупредил мудрецов. Они возвратились в отечество свое иным путем, не зайдя к Ироду. Константин Льдов. Стихотворение «Волхвы». «В сиянии звездном к дальней цели спешит усердный караван. И вот леса зазеленели, засеребрился Иордан. Вот башни Иерусалима, громады храмов и дворцов. Но горний свет неугасимо зовет все дальше мудрецов. Струит звезда над Палестиной лучи прозрачные свои. Вот над уснувшей долиной гора пророка Ильи. Все ниже, ниже свет небесный, вот Вифлеем, холмов гряда, и над скалой пещеры тесной остановилась звезда. Лучи небесные погасли, янтарный отблеск фонаря чуть озаряет ложе, ясли новорожденного царя. Волхвами вещий сон разгадан, открылся Бог своим рабам,
и смирну, золото и ладан они несут к его стопам. Младенец внемлет их рассказам, небесный луч им светит вновь. В очах Христа предвечный разум, в улыбке вечная любовь. Следующая глава. Анна Зонтак. Бегство в Египет. Видя, что волхвы не возвращаются, и узнав, наконец, что они отправились по другой дороге, Ирод ужасно рассердился и отдал бесчеловечное повеление умертвить в Вифлееме и окрестностях его всех младенцев 2 лет и моложе, надеясь, что в их числе погибнет и святой младенец. Но еще прежде обнародования этого жестокого повеления ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему: «Вставши, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и оставайся там до тех пор, пока я скажу тебе. Ирод ищет дитя, чтобы погубить его». Иосиф, проснувшись, тотчас исполнил повеление ангела, взял младенца и матерь его, и ночью ушел с ними в Египет, где пробыл до смерти Иродовой. Между тем в Вифлееме и окрестностях его явились убийцы, посланные Иродом. Они отнимали из рук матерей невинных младенцев и безжалостно их убивали. Тогда сбылось пророчество Иеремии, который говорил: «Голос был слышен в раме, плач и рыдание, и многие вопль. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Святое Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Сельма Лагерлёв. Вифлеемский младенец. В Вифлееме у городских ворот стоял на часах римский воин. На нем были латы и шлем. Короткий меч висел у его пояса, а в руке он держал длинное копье. Целый день стоял он почти недвижимо, так что издали его можно было принять за железную статую. Горожане входили в ворота и выходили из них. Нищие усаживались в тени под их сводами. Продавцы фруктов и вина ставили рядом с воином свои корзины и бочонки, но он и головы не поворачивал, чтобы взглянуть на них. «Что можно здесь увидеть?» — как будто хотел он сказать. «Какое мне дело до этих торговцев и прочей человеческой мелюзги? Я хотел бы увидеть войско, готовое идти на врага. Ничто так не веселит мой взор, как картины войны. Я томлюсь по гулу медных труб, по блеску оружия, по кровавым следам победоносной битвы». Сразу же за городскими воротами начиналось великолепное поле, все заросшее белыми лилиями. Воин стоял здесь каждый день и мог постоянно любоваться их нежной красотой, но ему и в голову не приходило хоть раз обратить на них внимание. Порой он замечал, что прохожие останавливаются и любуются лилиями, и тогда он изумлялся тому, что они тратят свое время на такие ничтожные вещи. «Эти люди, — думал он, — не знают того, что действительно прекрасно». И, думая так, он переносился мечтами в раскаленную пустыню знойной Ливии. Он видел легион солдат, выступающий длинной шеренгой по желтому песку, поглощавшему все следы. Нигде ни малейшей тени, чтобы укрыться от солнечных лучей, ни источника, чтобы утолить жажду. Пустыни не видно конца. Солдаты, изнуренные жаждой и голодом, едва держатся на ногах. Они падают один за другим, словно сраженные палящим солнечным зноем. Но, несмотря на все, войско упорно идет вперед. Среди воинов нет предателей и дезертиров. «Вот что прекрасно», — заключил про себя воин, — «вот что достойно внимания храброго мужа». Вокруг солдата играли дети, но и с ними было то же, что и с цветами. Дети не привлекали его сурового взора. «Чему тут радоваться?» — думал он, когда видел, что люди улыбаются, глядя на детскую игру. «Странно, какие пустяки могут доставлять им удовольствие?» Однажды, когда воин, как обычно, стоял у городских ворот на своем посту, он увидел маленького мальчика, 3 от роду, прибежавшего поиграть на луг. Это был ребенок из бедной семьи, и играл он совсем один. Солдат стоял и невольно следил за этим мальчиком.
Первое, что бросилось ему в глаза, было то, как легко малыш бегал по лугу, точно носился по верхушкам травинок. Но, присмотревшись к его играм, воин еще более изумился. «Клянусь своим мечом», — подумал он про себя, — «этот ребенок играет совсем не так, как другие дети. Чем это он занимается?» Вот мальчик протянул ручку, чтобы поймать пчелу, сидевшую в цветке, и до того отягощенную цветочным нектаром, что она была уже не в силах улететь. К великому удивлению воина, пчела далась мальчику в руки, не пытаясь от него ускользнуть и не пуская в ход своего жала. Держа ее на ладошке, мальчик побежал к городской стене, в расщелине которой целый рой пчел устроил себе улей, и посадил ее туда. Оказав таким образом помощь одной пчеле, он тотчас же поспешил помочь другой. Весь день солдат наблюдал, как ребенок ловил пчел и помогал им вернуться в улей. «Глупее этого мальчика я, право же, никого не видел», — думал про себя воин. «Зачем помогать пчелам, которые могут отлично сами о себе позаботиться, да вдобавок того и гляди ужалят его? Каким же он станет глупцом, когда вырастет?» Малыш приходил на луг каждый день, а воин невольно продолжал удивляться ему и его играм. «Не странно ли это?» — думал он. «Я уже целых 3 года стою на посту у этих ворот, и ничто так не привлекало моего внимания, как этот ребенок». Но малыш возбуждал в воине далеко не радостные чувства. Наоборот, глядя на него, воин вспоминал страшные слова древнего иудейского пророка о том времени, когда на земле воцарится мир. «Целое тысячелетие люди не будут проливать крови, не будут вести войн, а будут любить друг друга, как братья». Когда воин думал, что столь ужасное предсказание может осуществиться, дрожь пробегала по его телу, и как бы ища опоры, он крепче сжимал свое копье. И чем больше воин наблюдал за ребенком и за его играми, тем чаще думал он о царстве тысячелетнего мира. Конечно, он не боялся, что это царство наступит скоро, но ему не хотелось даже думать о том далеком будущем, которое может отнять у воинов шум и радость битвы. Однажды, когда мальчик играл среди цветов на зеленом лугу, сильный дождь с шумом хлынул из тучи. Заметив, какие крупные и тяжелые капли падают на нежные лилии, малыш, по-видимому, встревожился за судьбу своих прелестных подруг. Он подбежал к самой крупной и самой прекрасной из них и пригнул к земле жесткий стебель, поддерживавший цветы, так что дождевые капли стали падать на нижнюю сторону венчиков. И, сделав так с одним цветком, он тотчас же поспешил к другому и таким же точно образом согнул его стебель, чтобы повернуть цветочные венчики к земле. А затем к третьему и четвертому, пока все цветы на лугу не были защищены от сильного дождя. Воин смеялся про себя, следя за вознёй мальчика с цветами. «Боюсь, что лилии не будут ему благодарны за это», — думал он. «Все цветы, конечно, поломаны. Нельзя так сгибать эти жесткие стебли». Но когда ливень наконец прекратился, воин увидел, что малютка бегает от одной лилии к другой и приподнимает их. К неописуемому изумлению солдата ребенок выпрямлял жесткие стебли без малейшего труда, и ни один из них не был сломан или поврежден, так что вскоре все спасенные лилии поднялись, как ни в чем не бывало. Когда воин увидел это, им овладели необъяснимый гнев и досада. «Что это за ребенок?» — говорил он себе, — что за бессмыслицу он придумал. Какой же мужчина выйдет из этого глупца, если он жалеет какие-то никчемные лилии? Что же он будет делать, если его пошлют на войну? Что сделает он, если ему прикажут поджечь дом с женщинами и детьми или пустить ко дну корабль, на котором вышел в море целый отряд? Снова пришло ему на память древнее пророчество, и он начал опасаться, что уже близится время, когда оно сможет осуществиться. Раз мог появиться на свет такой ребенок, значит и это ужасное время не за горами. Если все люди отныне будут такими же, как этот ребенок, они не смогут навредить друг другу. Они не решатся погубить пчелу или цветок. Не будет больше великих подвигов, не будет славных побед,
и ни один блистательный триумфатор не поднимется уже на Капитолии. И в мире не будет ничего, о чем мог бы мечтать храбрец. И солдат, грезивший о новых войнах и мечтавший своими подвигами добиться власти и богатства, почувствовал такое раздражение против этого трехлетнего малыша, что когда тот пробежал мимо, погрозил ему копьем. Уважаемые слушатели, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из сборника рассказов под названием «Чудесная Нива». Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в музей Федора Михайловича Решетникова. Федор Михайлович Решетников – это уральский писатель, который жил во второй половине XIX века. И в Екатеринбурге у нас есть музей Федора Михайловича Решетникова. По словам Сергея Анатольевича Желтышева, экскурсоводы данного музея – всего три улицы, которые названы в честь Решетникова. В Перми – сквер Решетникова. В Екатеринбурге у нас улица Решетникова и в Санкт-Петербурге. Всего три улицы, они связаны с жизнью писателя. Но сейчас не про это такой небольшой литературный экскурс в жизни выдающегося уральского гения. Мы поговорим о уникальной, очень христианской и доброй традиции. Музей отмечает яблочно-медовый спас уже более 5 лет, то есть ежегодно на почтовом подворье разные игры и активности. Расскажите о том, почему вот такая вот программа с яблочной галереей, с медовыми историями, с играми нашего двора, с выставкой «Сад живых насаждений» и чайными посиделками актуальна для горожан, гостей города. И каждый год действительно проводится яблочно-медовый спас. Ну, наверное, начнем. И беседовать я буду с заведующей музеем Федора Михайловича Решетникова Татьяной Каменецкой. Татьяна, здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, я рада вас видеть. Действительно, не в первый раз мы отмечаем уже праздник яблочно-медовый спас. И рассказываем о традициях отмечания этих праздников. Проводим мы это мероприятие с коллективами нашего города, с мастерами, с художниками. И главные образы этого большого праздника – мед и яблоко. Если мы будем говорить о традициях, характерных для этих праздников, то август – это урожай. А урожай нужно не только принести домой. Его нужно еще осветить. И после этого насладиться каждым фруктом, каждым овощем. В религиозной традиции яблоко очень значимо, точно так же, как и мед. И вот эти традиции, конечно, мы освещаем во время нашего мероприятия, рассказываем людям, насколько важен каждый плод августа. Вот раньше как считалось? Яблоко не съешь, пока не осветишь, пока не отнесешь его в церковь. А дальше можно и съесть, и ярмарки устраивались. Из яблок готовили повидло, варенье и ставили на стол. И считалось, что и мед, и яблоки – это то, чем нужно угощать в августе каждого. Самый бедный человек мог отведать и меду, и яблок. И вот эти традиции религиозные, они отражены и в литературе, и в фольклоре, и наш уральский писатель Решетников, который относится ко второй половине XIX века, в своей прозе не раз отмечал значимость праздников народной культуры в своих текстах. Мы продолжаем традиции XIX века, мы продолжаем восточные славянские традиции и обращаемся к религиозной культуре.
1: А сам Решетников конкретно о яблочном спасе что-то писал?
2: Решетников о яблочном спасе не писал, но писал об августе. И его персонаж в очерках обозной жизни отправляется из Екатеринбурга в Пермь. И это как раз август, и он видит ярмарку, а на ярмарке овощи, фрукты продаются. Наверное, были и яблоки. Я думаю, что яблоки зеленые, красные, вкусны, но если знать о том, как они были значимы в культуре, то еще вкуснее становится.
1: Расскажите, какие активности проводятся в рамках празднования яблочно-медового спаса?
2: В этом году мы отмечали праздник вместе с пчеловодами. Это Свердловское областное общество пчеловодов. И пчеловоды рассказывали о меде, о том, какие блюда можно было и раньше приготовить, и теперь из меда. И как это важно приготовиться к осени, приготовить улья, чтобы год был красивым, счастливым и вкусным. Мы отметили этот праздник вместе с художниками Урала, это Уральская художественная гильдия, и на нашей летней веранде представлена, до сих пор представлена галерея «Сказ про Спас». И в этой галерее можно увидеть новые интерпретации «Яблоко», и художники Екатеринбурга и других близких городов написали картины, посвященные яблокам и меду. Яблоки и на деревьях, и в корзинах, и в креманках. И так красиво посмотреть на эти плоды уже в прохладное время наступающей осени. Также мы этот праздник проводили вместе с фольклорным ансамблем «Погодушка». Этот ансамбль восстанавливает уральские песни, уральский фольклор. И очень любопытно и интересно послушать наше время, как раньше пели, о чем пели. И на подворье песни звучат особенно трепетно, потому что это подворье XIX века. Праздник мы отмечали вместе с антикварами Екатеринбурга, и каждый пришедший на наш праздник мог себе что-нибудь прикупить интересное. А еще второй год мы проводим этот праздник вместе с садом Казанцева. И благодаря сотрудникам этого музея можно узнать о выведении сортов яблок у нас на Урале. Каждый мог попробовать яблоко из сада Казанцева.
1: Очень интересно, я в том году, я, правда, не дегустировала, но видела разные сорта. Вот медовое яблоко, вот оно, вот яблоко с названием «Хруст». То есть действительно много-много всего и рассказывают, чем яблоко отличается, чем яблоко одного сорта отличается от яблока другого. Это прям вот изюминка, и здорово, что в этом году она повторилась.
2: А еще в этом году проходили лектории, и они были посвящены народным праздникам, и июльским праздникам, и августом, и праздникам августа. И эти лектории проводили наши сотрудники музея. Таким образом, это и музейный праздник, и праздник, который мы проводим с коллективами, с знатоками культуры, биологии, поведения яблок. Праздник становится всеобщим и каждый год объединяет людей. И мы обращаемся и к народной традиции, и к религиозной, и к литературной. Таким образом, и мед, и яблоко становятся теми образами, символами, которые вне времени. На нашей летней веранде ежегодно во время этого праздника проходят мастер-классы. В этом году был мастер-класс «Лоскуток в лукошке». Проводила его Светлана Минина. И можно было изготовить куколку на счастье, на удачу, а также яблоко. Таким образом,
1: яблоко из ткани.
2: Яблоко из ткани, да. Из ткани можно создать и как будто бы живые образы, и образы-символы. А еще был мастер-класс «Яблочная мозаика», и проводила его Наталья Гилева. И была возможность у горожан создать коллажи из яблок, и здесь тоже и ткань.
1: Настоящих?
2: И картон. Нет, ткань и картон, но получались шедевры. Ну а еще мастер-класс о венках, и каждый мог сплести венок себе в косу или просто так кому-нибудь подарить. И вела этот мастер-класс Вероника Романова, сотрудник нашего объединения.
1: «Цветок в косе» назывался мастер-класс, и действительно с такими прическами уходили, фотографировались, наверное.
2: Да, действительно, и появилось желание оставить себе косу, не обрезать ее. Длинные волосы – это красиво, а если в них еще и цветок – замечательно.
1: Также невозможно обойти стороной тот момент, что в этом году были танцы от исторического клуба «Па ДКТ». Расскажите о них подробнее, потому что в прошлом году я была. Танцев от исторического клуба не было, то есть любой желающий мог поучаствовать.
2: Каждый год программа меняется. Однажды мы уже проводили праздник вместе с ПДКТ, и все танцуют, все радуются, и исторический танец объединяет. Когда-то, когда отмечали Спасы, тоже танцевали, ну а с историческим клубом ПДКТ эта культура возвращается, и мы очень рады, наше подворье располагает к танцам во время Спасов.
1: Танец какой был? Вальс? Подыграска какие?
2: Это историко-бытовые танцы, и веселые, и лирические, ближе к народной культуре, так, чтобы каждый мог повторить. Это движения, которые повторяются по кругу, и партнерши переходят к партнерам, и это кружение в вальсе, польки, кадрили, ну, как было раньше, когда-то.
1: Для взрослых много активностей, мастер-классов, живых встреч, а для детей, вот если, допустим, 6-7 лет, ребенку не совсем, допустим, хочется плести что-то у себя в голове, если мальчик, то тем более, как, то есть, куда?
2: Дети могли сыграть в городки. Городки – это любимая игра почтальонов XIX века, наших писателей. И был такой уголок, и мы устраивали городошный турнир. А еще можно было пострелять из лука и проверить свою меткость. Так что для детей у нас тоже были развлечения.
1: Татьяна, у вас, как у заведующей музеем и филолога, хочется спросить, есть ли какие-то цитаты классиков про яблочный спас, поговорки, пословицы, вот что-то. Давайте нашу беседу чем-то радостным обогатим, чем-то народным, исконно нашим народным русским родным.
2: Оказывается, о яблоках много сложено пословиц и поговорок. Ну вот, например, «не расти яблоку на елке». Казалось бы, просто, действительно так. «От яблони яблоко, а от ели шишки». Или «здоровое яблоко с ветки не падает». «Кто яблоко в день съедает, у врача не бывает». «Красному яблоку червоточинка не в укор». «Какова яблонька, таковы и яблочки». Ну, казалось бы, речь идет о яблоках, а на самом деле о людях, об отношениях друг к другу. И просто яблоко связывает человеческие отношения. Иносказательно мы говорим о том, что ценно во все века. Вот, например, «надкушенное яблочко никому не нужно». Ну, так мы можем о человеке сказать. А еще у многих писателей есть строчки, посвященные спасам. У Шмелева, у Бунина, ну вот у Пастернака. «6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавором. И осень, ясная как знамение, к себе приковывает взоры». Так, сейчас мы вспомним Шмелева.
1: Кстати, Шмелев же написал «Иван Сергеевич, лето Господне».
2: Да, да, да. «Преображение Господне, ласковый, тихий свет от него в душе до ныне. Должно быть от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушевки, хранящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, зелено-золотистый, мягкий. Ясный голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, не идет ли уж крестный ход». Ну вот что мы можем прочитать в прозе писателей начала 20 века? «Яблочный спас» – это особенный свет, это хруст. Это время, когда природа преображается. И писатели акцентировали внимание действительно на световой палитре. Осязаемой, вкусной. И эта палитра потом в дальнейшем будет как воспоминание о родине. Ведь тогда же была эмиграция, и яблочный спас был как напоминание о том добром, хорошем и родном свете. А у Бунина «Антоновские яблоки» такой фрагмент. «Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы, запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести». У Бунина, очевидно, сенсорика в его произведениях, и антоновские яблоки так вкусны, так сочны, хочется их попробовать, хотя это было давно.
1: Татьяна, спасибо вам большое за этот и литературный, и исторический, и просветительский экскурс. А я напомню, что беседовала с Татьяной Каменецкой, заведующей музеем Федора Михайловича Решетникова. И говорили мы о празднике подворья музея, о медово-яблочном спасе. Пожелаем всем такого вкусного медового настроения, благодати в душе и, конечно же, здоровья нам всем.
2: Спасибо вам. Приходите к нам в следующем году на праздник. Мы рядом с вами на почтовом подворье музея Решетникова.
1: До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Святейший патриарх Кирилл совершил великое освящение Александра Невского храма в подмосковном поселке Княжье озеро. 23 августа этого года, в неделю 12 по Пятидесятнице, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье озеро Московской области и божественную литургию в новоосвященном храме. Святейший Владыка освятил три престола. Центральный – в честь благоверного князя Александра Невского, правый – в честь Корсунской иконы Божьей Матери и левый – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви. На сугобо Иктиньи были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси. Также за литургией святейший патриарх совершил пресвитерскую хиротонию диакона Александра Петрейкина, клирика храма в честь иконы Божьей Матери Знаменье в Кунцеве, города Москвы. По окончании богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал святейшего Владыку и преподнес его святейшеству палестинскую икону Божьей Матери. Также святейший обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, а в дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Затем состоялось вручение церковных наград. Но и к другим новостям выпуска. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область с 27 августа. По 27 сентября этого года в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19:00 во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Доступ к святыне для поклонения верующих будет открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. А 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Как ожидается 24 сентября, молебен перед святой иконой совершит святейший патриарх Кирилл. Затем 27 сентября после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в программе сегодня принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Предлагаю сегодня поговорить про такое направление, как True Crime. True Crime – это истории о реальных преступлениях и о том, как их расследовали. Если кто до сих пор не понял, то True Crime нашего детства – это программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Поговорим о том, насколько вообще нормально для православного христианина, да и вообще, наверное, для любого человека проявлять интерес к такой теме. И что мы на самом деле ищем в этих историях. Насколько это здоровое любопытство или симптом все-таки духовной болезни. Батюшка, вам слово.
2: Вот Серафим Роуз свидетельствует о том, что человечество вошло в то апостасийное состояние, то есть отступление от Бога, от истины, от любви, от жизни, когда формируется достаточно четкая устремленность к смерти. Это очень четко видно на примере наших близких по крови братьев, но, к сожалению, находящихся сейчас во враждебном к нам состоянии, враждующих против нас, живущих вот на окраине русского мира. Здесь обращает на себя внимание то, что погибло уже очень много людей. Некоторые считают 1 700 000, кто-то считает 2,5 миллиона, но цифра здесь не так важна, конкретная цифра. Важно то, что с самого начала мы видим, как в самом этом сообществе, да, которое тогда получило название Украина, как государство, произошло разделение. Крым вообще категорически этому всему воспротивился. Донбасс восстал и сражался. Вот. Мы сейчас видим, что и Запорожье, в общем-то, готово. Да и, в общем-то, там есть люди, которые находятся под оккупацией, но они это все не воспринимают. А есть те, которые и безвольность такая в народе проявилась, и какое-то, понимаете, общегосударственное такое суицидальное настроение. Понятно, что здесь наиболее ярко все проявилось и в масштабе, очень четком, большом масштабе. Но давайте не будем здесь думать, то а мы на острове каком-то и далеко там над всем этим находимся. Нет, это у нас точно так же находится все. У нас точно так же здравомыслие, о котором говорил Серафим Роуз, становится бездействующим. Это не является лекарством. А наоборот, он говорит, даже еще сильнее бывает, что аргументы здравомыслия приводят к противоположному результату. Это, к сожалению, есть и в нашей, и особенно, конечно же, в молодежной среде. Здесь надо понимать, какие факторы, ну, можно сказать, на генетическом даже уровне формируются, которые требуют покаяния. Оно может быть исправлено, но многие же сейчас еще до этого никак не понимают. Ну, например, я имею в виду такой грех, как блуд, прелюбодеяние, это смертный грех, убийство во чреве, вообще убийство, но ведь понимаете, в чем здесь дело? Почему смертный-то грех, да? Это же не значит, что человек совершил и сразу помер. Мы как раз видим совершенно противоположное. Долго может жить человек. Недавно чествовали какого-то убийцу там в Канаде, который убивал множество людей. Вот он дожил до старости. Смертный грех — это еще тот грех, особенно это характерно для народа, для большой такой массы людей, объединенных вот в такое понятие, как народ. Это то, что там начинается прекращение потомства. То есть вот вырождение начинается, мягко говоря. И это требует покаяния, чтобы Господь исправил, чтобы в следующем поколении это не проявилось. Но если этого покаяния не приносится, то начинают действовать другие законы. От закона устремленности к смерти. А поскольку вот это получает огромный сейчас масштаб, что, ну, посмотрите, сколько людей на Западе, особенно и у нас тоже, противится запрету на аборты. А сколько людей у нас считают нормальным жить в блудном сожительстве? То есть не в зарегистрированном браке, тем более не в венчанном браке, да, а вот то, что называется гражданский брак. А у нас на самом деле перед Богом это просто блудное сожительство. Но тогда чего же мы удивляемся, что возникает такая устремленность к смерти. И она проявляется в том числе, ну да, там много разных проявлений. Это игромания, и наркомания, и алкоголизм, и инфантилизм, и даже устремленность вот к каким-то террористическим актам, таких радикализм становится господствующим в таком сознании. Это не даже не юношеский романтизм, да, когда кажется, что вот как раньше было, да, какое-то было все-таки желание что-то, вот я сейчас отучусь и начну делать какие-то великие дела, там, ну, не говоря там о космосе, а хотя бы вспомню, как и на Целину ехали, там, и другие всякие задачи ставили и решали. Вот, кто-то в науке, кто-то в литературе, кто-то пытался там достичь каких-то даже не карьерных, да, соображений, потому что интересно, потому что вот это чувство творчества, оно было. А тут вдруг все это как-то исчезает, и начинается тогда анализ, ну, я имею в виду здесь даже не анализ, да, не разложение, а в прямом, может быть, смысле, а разложение. Разложение вот этих темных эпизодов, эти темные этой материи, подсознание, вот уход куда-то, где там как раз и копошатся самые эти тайные, неявные для человека, для нас они явные, эти бесовские такие силы, которые находятся в человеке. От них надо освобождаться. Поэтому все время молимся, сердце чисто, содерживание Божие. Дух прав обнови в утробе моей. А если этого нету, чистоты сердца, и оно не ищется, этой чистоты не ищется. Если правости духа тоже не хочется, а что хочется? Ну вот тогда хочется погрузиться в мрачные, инфернальные глубины, и затем, пребывая в них, удостоверяясь в том, что вот всяк человек зол, что или напугаться и бояться, вот везде маньяки, везде убийцы, везде совершают сплошное преступление. И вот это, кстати, очень характерно еще вот в каком аспекте. Мир становится воспринимаемым как хаос некий, но хаос мрачный, хаос инфернальный. Вот. И из этого мира надо как-то уходить. Или же ему соответствовать. Уход очень часто сопровождается в состоянии такой инфантилизма. Допустим, в игры, куда-то там в какие-то фантазии, в конце концов, вот чтение какое-нибудь там постоянно одного и того же сюжета. А с другой стороны, ту же самую агрессивность. А как этому можно противостоять? Ну, понятно, что приобщиться к этому миру, стать частью этого мира. И, собственно, не противостоять, а просто приспосабливаться вот так, как уж оно есть. Для нас, православных людей, конечно, это совершенно другой путь. Не уходим из этого мира, потому что это невозможно, но мы в то же время осознаем себя не частью этого мира, тем, кого Господь призвал в Царство Небесное. А значит, и начинается тогда борьба внутри себя, в первую очередь, с теми самыми темными силами, которые, кстати, для новоначальных это очень часто бывает, что они проявляют себя. Господь попускает такое. Вот начал человек в храм ходить, и вдруг он замечает, даже из хорошей семьи, там музыка классическая, разговоры на французском и английском и прочее, прочее, да, всякие такие литературы, там живопись и все. И вот вдруг он начинает, у меня в голове прямо сплошной мат стоит. Это еще и древнее известно. Сквернословие, какие-то помыслы страшные там приходят, чего он себе никогда. А вот они возбудились, эти силы-то изнутри. Они начинают показывать тебя. Ну да, человек тогда спрашивает у священника, и еще один из древних отцов сказал своему такому же юноше, имеется в виду духовному юноше, что не обращай внимания, это все равно, что ты идешь мимо какой-то такого собрания нечестивых, они там ругаются, но ты же к ним не причастен, ты мимо прошел. Вот так и иди мимо. Вот. А дальше начинается еще хуже того, что уже могут прыгнуть, так сказать, мысль какую-то коварную. Ну, здесь надо уже быть настороже, потому и держим молитву постоянно, что понимаем, что податься легко, а сопротивляться сил бывает нету. Тогда, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. огради меня от всякого зла. И Господь, как правило, приходит на помощь, эти исчезают, а если еще потом и покаяться, чтобы такие мысли приходили, то та злая сила бесовская, да, то она, наоборот, бывает посрамлена, избита к тому же, и ей уже не так нравится подходить к этому человеку и искушать его своей злобностью. Поэтому все это отражено у нас в духовной брани, и надо возрастать в опытности, не погружаться в это православному человеку. Зачем постоянно вот сидеть в этом? А у нас, кстати, надо заметить, вот телевизор включишь, посмотреть новости, ну, реклама даже, которая вклинивается во всякую новость, и часто рекламируют фильмы. Ну, там же сплошь сюжет вот один к одному. Вот какой-то там маньяк, какие-то там преступления, какая-то там очень богатая семья делит все свое наследство, и никакой может найти преступника или там мафию какую-то раскрыть. А вот тут появляется она, как бы там ее не называли, полковник, майор, там еще чего-то. Или просто, ну это еще с времен Агаты Кристи, мисс Марбл, да, какая-нибудь. И вот она-то все и раскроет. И противостоит ему, и любовь найдет, и все хэппи-энд. Ну, в общем, одно и то же, даже скучно. Даже вот по рекламе чувствуешь, какая скука. Ну, а если в это войти, если все это еще переживать, да в сериалах, ну, это, конечно, просто для православного человека неприемлемо, потому что, а вот у нас прошел праздник Преображения Господня, а вот сейчас уже готовимся к успению Пресвятой Богородицы. Дальше. Усекновение главы Иоанна Крестителя. А по промежутке вот между этими великими событиями, да, которые мы вспоминаем в церкви, каждый день — это воспоминания каких-то святых. Вот лучше же почитать, как они жили, как они сопротивлялись всякой бесовской напасти, как победили, и уподобиться им. Мне кажется, вот это гораздо продуктивнее и вернее, чем идти в ногу, что называется, вот с этим стремящимся к катастрофе миру и к личным катастрофам, которые в этом всем раскрываются, кто в него погружается, а остаться в здравомыслии, которое сейчас очень ценится, как раз становится, поскольку оно становится редким, оно больше ценится даже перед Богом. А рассудительность, она ценилась и среди святых отцов, а уж с помощью вот Божьей, усиливая в себе вот эти качества рассудительности и здравомыслия, посещая богослужение в другом сообществе, собственно, находясь, мы тогда Бог даст и спасемся.
1: Вот знаете, тут еще немножко дело в другом. Насилие, преступления, маньяки, к сожалению, это все часть нашей жизни. Жестокость в нашей жизни присутствует. Вот может ли ее изучение служить таким своеобразным зеркалом? Способен ли честный разговор о маньяках и убийцах привести человека, наоборот, к покаянию, к благодарности, может быть, за свою жизнь и к более ясному пониманию, в каком-то смысле, да, ясному пониманию ценности человеческой жизни как дара Божьего, понять, насколько это действительно прекрасный и уникальный дар?
2: Вы знаете, это все равно, что чесать левое ухо правой рукой, чем пытаться это сделать сзади через голову. Вот. Мне кажется, что как раз-таки затея вот самого мира, да, вот все это предъявить, причем в подробностях каких-то там, в натурализме, это как раз на захват сознания. Нам не стоит этим заниматься, уж если хочется как-то вот ощутить некую, знаете, пользу. Ну вот я говорю, а почему не Достоевский? Вот «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Там тоже ведь о преступлении, да? Но ведь с каким анализом? «Бесы», например. Вот где надо черпать уж тогда в классике видение всего этого преступного, так сказать, и негативного мира. Поэтому давайте лучше не в современных вот этих подачках, часто очень примитивных, и, да ни о чем, собственно. А вот или в классика, а уж от классики можно дальше просто шагнуть и к святым отцам, которые тоже говорят о преступлении, но уже не с точки зрения, знаете, такой вовлеченности, да, а с точки зрения отстраненности от этого. потому что преступление это началось с самого сатаны. Первым преступником был дьявол. Он преступил закон Божий. Потом соблазнил Адама и Еву. И это дальше проявилось в Каине. Ну и пошло, так сказать, каких только ужасов люди не придумали, чтобы убивать друг друга. Разные казни и прочее, прочее. Вот. И грабежи, и захваты городов, и насилие, и все что угодно. Вот пошла война, которая, в принципе, человечество будет вести до самого, и все усиливающееся, да, все вот страшнее, так сказать. Здесь уже ядерное оружие применено, и как предполагается, что не зря оно есть, и будут опять его применять в какой-то мере, в какой области. Я не пророк, не знаю, но вот многие говорят, что, скорее всего, так это вполне возможно. Ну и, конечно, последняя битва, та, которая собственно, вот ожидается, там Армагеддон вот этот, и явление затем Антихриста, который, опять же, войну организует, и страшные гонения на христиан, на православных и на всех ищущих, живущих благоразумно с Богом. Вот. И после этого, конечно, сам Господь уже явится там для того, чтобы подвести итог человеческой истории. Мы движемся к исчерпанности человеческой истории, исторического процесса. Но пока она не исчерпана. Пока у нас, наоборот, есть предвидение такое от святых отцов, что наступят еще и дни, ну, если не всеобщего покаяния, то массового покаяния. Люди поймут, отбросят от себя всю эту гниль, вот эти извращения, там, всю, как, эту трансформацию и человеческого существа. Вот, поэтому у нас еще есть. Господь дает нам по милости своей время. И лучше его тратить не на вот эти вот смакования всяких нечистот, идти более прямым и светлым путем.
1: Ну и в конце, есть ли такой какой-то, знаете, чек-лист, что ли, самодиагностики? Вот какие внутренние критерии должен использовать христианин, чтобы проверить свое увлечение? По каким признакам можно отличить такой исследовательский интерес от нездорового пристрастия?
2: Ну вот это, кстати, как раз диагностики сразу и надо видеть. То если тебе это не один раз попалось, а тебя снова тянет посмотреть там, или прочитать, или еще что-то в этом роде, да, в интернете найти и так далее, то это уже значит, что этот человек находится в опасности. Это значит, что не он управляет собой, а им уже управляют. Поэтому как можно дальше от всего этого сразу отстать, ну и заняться, например, либо вот в классической литературе, послушать приятную классическую музыку, решить, может быть, какую-то математическую задачку, а наипаче того почитать Иоанна Златоуста или святителя Феофана Затворника или Игнатия Брянчанинова, ну или любого другого святого отца, который, так сказать, может быть, по духу в данный момент вот он более способствует нашему какому-то успокоению, скажем так. И даже не то, что успокоиться, да, вот, а именно желание идти дальше по пути такого совершенствования.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарший экзарх Африки совершил литургию на приходе святого Иоанна Предтечи в благочинии Хамабей в Кении. Это произошло 23 августа этого года. По окончании литургии митрополит Константин произнес архипастырское слово и подарил приходу комплект покровцов. Затем всем собравшимся были вручены нательные крестики, и владыка осветил мотоциклы, которые были подарены священнослужителям при поддержке жертвователей из России. Также духовенству, как и в других благочиниях Кении, были подарены коровы. Далее митрополит Константин провел общее пастырское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности приходов и дальнейшего развития. А затем архиерей отправился с визитом в другие приходы. В завершении поездки митрополитом Константином была организована закупка оргтехники для всех благочинных кенийских округов, необходимая для повседневных трудов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялась рабочая встреча протоиерея Михаила Потокина с председателем правительства ДНР. Также в ходе визита в Донецк он встретился с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Участники встречи выразили соболезнования в связи с недавней атакой Горловки, в результате которой пострадал митрополит Горловский и славянский митрофан. А в рамках совещания стороны обсудили совместный проект патриаршей гуманитарной миссии Народного фронта и правительства ДНР по поддержке нуждающихся жителей во время отопительного сезона. Директор патриаршей гуманитарной миссии озвучил вопросы, с которыми в данный момент сталкиваются сотрудники миссии в Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах. В частности, обсудили вопросы оказания юридической помощи в оформлении льгот и пособий нуждающимся, не имеющим прописки ввиду утраты жилья, и устройства одиноких подопечных с инвалидностью в социальные учреждения на время холодов. Были проработаны и вопросы совместного взаимодействия миссии и аппарата правительства по каждому конкретному случаю. Отдельной темой стало восстановление частных домов жителей ДНР силами добровольцев-ремонтников патриаршей гуманитарной миссии. На сегодняшний день восстановлено более 830 объектов. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков поблагодарил представителей патриаршей гуманитарной миссии за заботу о нуждающихся жителях. В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин поблагодарил руководство республики за многолетнее сотрудничество, поддержку работы патриаршей гуманитарной миссии и оперативную помощь в решении всех вопросов. В этот же день состоялась встреча протоиерея Михаила Потокина с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге обсудили успешный опыт борьбы со сквернословием и подписали манифест за чистоту речи. В этот вторник, 25 августа, в губернаторском лицее Екатеринбурга на полях областного педсовета был подписан манифест «Чистое слово – основа будущего». Документ объединяет усилия власти, церкви и педагогов в борьбе с разрушительной идеологией сквернословия. В частности, в мероприятии принял участие ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве Московской епархии иерей Симеон Тараканов. Отец Симеон – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка уже выступил с лекцией на тему «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа» перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. А теперь отец Симеон приехал в Екатеринбург, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. В частности, в ходе секции он выступил с лекцией «Актуальные формы профилактики сквернословия в общеобразовательной среде». Кроме этого, он привез тематические плакаты для приходов и образовательных учреждений, а также значки, магниты, 3D-стикеры и буклеты. Все это будет работать как живая наглядная агитация, которую можно и нужно размещать в школах. Также в арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно же, его важнейшая разработка – комплект материалов под названием «Школа. Территория без мата», который он и презентовал на секции. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. По-прежнему задать свои вопросы к нам в программу вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343.
1: Итак, пока батюшка с нами на связи находится, задаем вопросы, которые пришли к нам в программу. Здравствуйте, я пришла к вере недавно и решила креститься. На крещение пригласила только родителей. Моя лучшая подруга на меня обиделась. Я, конечно, перед ней извинилась и объяснила, что мне так было удобнее. И никакого праздника я не планировала, но она все равно не хочет со мной общаться. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступила, что никого не позвала на крещение, кроме родителей?
2: Звать или не звать – это ваше личное дело. И часто, когда люди приходят на беседу перед крещением, они спрашивают вообще, сколько можно звать людей. Я всегда говорю, что можно, нужно звать всех желающих, всех верующих, всех неверующих, всех воцерковленных, всех невоцерковленных и так далее. Там фотографов, видеооператоров и все остальное, что радостное событие. Но опять же, если люди хотят просто покреститься вот так вот камерно, то, соответственно, пусть они это крещение совершат так же, как они и хотели, то есть только для там, родителей и все, никого больше. Что касается количества людей, то есть, соответственно, вы сами можете это вопрос решить, как вам больше нравится, так и делайте. Ну, вы, в принципе, уже и сделали. Что касается обиды, то, что обиделись, ну, совершенно естественно, совершенно нормально, что после крещения начинаются разные скорби и искушения. Вот вашей скорби, вашим искушением оказалось, что на вас обиделась подруга. То есть, да, бывает так часто, что человек начал ходить в храм, причащаться, исповедоваться, ну, в данном случае вы крестились, и начинаются разные искушения. Помним, как раз евангельское повествование, Евангелие от Матфея, где рассказывается, как Господь Иисус Христос после крещения в водах иорданских уходит в пустыню. Там начинаются разные искушения, когда к ним приходит лукавый, предлагает им там разные вещи. Власть над миром, голод испытывает и материальные какие-то блага и так далее. То есть вот смысл в том, что после крещения все начинаются какие-то искушения, и поэтому все, в принципе, нормально у вас получается. То есть да, вы сами можете решить, кого звать, кого не звать, и да, это нормально, начинается разные искушения в нашей новой теперь уже духовной жизни.
1: Следующий вопрос, звучит он так. Здравствуйте, племянник подарил мне небольшой крестик, сказал, что он освящен и куплен в церкви. Но крестик у меня уже есть, я ношу его на шее. Снимать не планирую. Подарок же положила в кошелек и ношу там. Недавно это увидела свекровь и сказала, что нельзя крестик носить в кошельке, потому что так я его оскверняю. Права она или нет? Где хранить крестик, который не носишь?
2: Что вы носите крестик в кошельке, то есть тут как бы, конечно же, вы его не оскверняете в данном случае. То есть тут я не соглашусь. Но важно разобраться вообще с мотивацией, зачем. То есть зачем носить крестик в кошельке, допустим. Я, честно говоря, этого не понимаю. То есть для чего? На удачу, как оберег, еще что-либо. То есть вообще крестик, смысл его в том, что это напоминание нам с вами о нашей вере. То есть мы носим на себя на груди Христа распятого ради нас, воскресшего. И это является напоминанием о нашей вере и о нашей готовности идти за Христом. Это очень важно. То есть нельзя воспринимать крестик как оберег, а что-то еще, как какие-то вещи на удачу и прочее. То есть если вам подарили крестик, а один у вас уже есть, и второй вы не знаете, как носить, вы положите просто дома на иконную полочку, и все, и пусть он там лежит. Может быть, когда-нибудь вы тоже будете его носить. Поэтому я думаю, что лучше вот так сделать. То есть более правильно было положить крестик на иконную полочку и там оставить.
1: Ну и последний вопрос, на который сегодня мы успеем ответить. Итак, здравствуйте. Недавно из храма, куда я хожу уже несколько лет, забрали настоятеля и перевели в другую епархию, она в другом городе. Поставили нового, молодого. Он сам сказал, что недавно его назначили на эту должность, и наш приход для него как некая школа, в которой он только учится руководить и быть настоятелем. Пропало желание ходить в этот храм. Прошлый священник был в возрасте, мудрый, всегда помогал советом, участием, а иногда и просто добрым словом. Я понимаю, что отчасти мы все к нему привыкли, и перемены воспринимаются всегда в штыки, но смирения и принятия этой ситуации у меня нет. Подскажите, что делать? Уместно ли в этом случае сменить храм?
2: Я думаю, что нельзя назвать причиной для того, чтобы ходить в другой храм, то, что там поменялся настоятель, и он вам кажется молодым и так далее. Что касается того, что это некая школа, ну, все мы растем, все мы когда-то начинаем делать что-либо первый раз. Я думаю, что там первый день был настоятелем священник, да, представьте себе в более глобальном масштабе, когда-то все даже самые там уважаемые ныне митрополиты когда-то были епископами первый день, и когда-то у них была их епархия, это был их первый день вообще управления целой епархией. Вот так вот у нас получается, что все мы все равно что-либо когда-либо делаем первый раз. Поэтому я бы в данном случае отнесся бы к этому нормально. То есть есть новый священник, может быть, новый священник с какими-то новыми взглядами, с чем-то еще. Может быть, именно вы можете ему помочь сформировать свое мировоззрение именно как настоятеля, то есть чтобы он сам ответил для себя на многие вопросы, и вы бы могли ему помочь в данном случае. Что касается того, чтобы менять храм, я думаю, что менять вообще приход имеет смысл тогда, когда возникают какие-то непреодолимые противоречия, или когда, например, просто-напросто человек не извлекает для себя какой-то духовной пользы от того, что этот храм ходит. Если вы извлекаете духовную пользу, если препятствие только в том, что он молодой, а предыдущий был старше, если то, что он еще учится, а другой уже много лет был настоятелем, я вот в этом не вижу какого-то препятствия. Тут, если у вас нет контакта, нет диалога, если, допустим, вы не получаете ответов на какие-то вопросы, которые вас по-настоящему интересуют, да, тогда это можно посчитать каким-то препятствием. А если этого всего нет, то я бы на вашем месте предложил бы остаться и, допустим, бы попробовать помочь настоятелю. Вот вы можете ему объяснить многие хорошие вещи, сказать: батюшка, вот вы знаете, вот у нас было вот так-то, так-то, нам бы очень бы хотелось получить от вас такую обратную связь. То есть попробуйте, зачем уходить, попробуйте пообщаться. Это, опять же, мое такое сугубо личное, сугубо частное мнение.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Священник отвечает» принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи 278-96-41, код города 343. Это номер телефона, по которому вы можете ваши вопросы к нам в программу задать. Провела ее Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.

0: как и Ключевский, ввели в оборот научный и педагогический для студентов огромное количество летописей. Причем они их систематизировали. Вот, у Ключевского и у Соловьева после них просто другой подход к летописям, подход системный, подход критический. Дело в том, что и тот, и другой очень хорошо знали одну вещь, что летописцы – это не инопланетяне, которые с летающей тарелки смотрят и беспристрастно что-то фотографируют, живые люди, которые имели все свойственные их времени и пристрастия, и какие-то комплексы там, и даже политические ориентации. Но классика жанра, Нестор писал про крещение Руси, которое было в X веке, а он жил в XII. Mm. И Нестор, описывая крещение Руси, в общем, спокойно интерполировал какие-то реалии своего времени. Ну, чтобы это было понятно, какие тут могут возникнуть кривые зеркала, я специально для слушателей приведу такой, скажем, экстремальный экспромт. Но представьте себе, что сказать так. Петр I был западник, и он решил вступить в НАТО. А это именно вот этот промежуток между Петром I и возникновением блока НАТО 200 лет. Как раз. Поэтому вот считайте, что я Нестор-летописец, и я вот свое время взял, немножко интерполировал на это. Получится чуть-чуть гротескно. Просто мы этот вариант гротеска улавливаем, а вариант гротеска Нестора, он снаружи не улавливается. Написано, что вот пришли православные, пришли католики. Мой сразу ехидный комментарий. Стоп, в 988 году не было раскола на католиков и православных. Вот. Культурологическая разница была, а раскола не было. Там, или, скажем, как там написано, что там ему мусульмане предлагали. Ну, это уже это просто пропаганда. Это просто пропаганда, потому что такого ни один мусульманин не мог сказать, Владимир Красносолнышко. Я уже не говорю о том, что там самое главное, Владимир вызывает представителей ислама, католицизма, иудаизма и православия и дознается, в чем ваша вера. Мой ехидный комментарий. В Киеве существовал православный квартал и иудейский квартал, а в Новгороде католический квартал. То есть можно было вообще все узнать на месте. Вот с мусульманами тут Волжская Болгария под носом, 100 раз коннектились, поэтому ясно, что это риторическое, литературно-риторическое, блестяще написанное. Вот. А историк обязан это вычленить.
1: Да.
0: Так вот, Ключевский и Соловьев это и сделали. Ключевский и Соловьев это и сделали. Они систематизировали летописи. Они смотрели их с точки зрения классического приема, который разработал еще великий англичанин Фрэнсис Бэкон, так называемый принцип верификации, экспериментум Крузус, перекрестный эксперимент. Вот. Это нормальная работа сегодня, это нормальная работа для любого человека, который вообще занимается историческими исследованиями. Так вот, почему Ключевского читать трудно? Ключевский по 5, по 6, по 10 страниц цитирует летописи. Вот Ключевский этим не злоупотреблял, а Соловьев, он просто вот вставлял огромные процессы. То есть там тонешь вообще, там пока доплывешь до того, что сам Соловьев хочет сказать, надо перелопатить кучу вот этого летописного материала. Хотя в этом что-то есть.
1: Mm.
0: Потому что Соловьев был совсем не наивен, и нельзя сказать, что он там как бы вот сам не замечал. Он совершенно сознательно давал этот сизифов труд читателю, который читал, может быть, чертыхался где-то, добраться наконец-то до выводов, пока доберется, он скушает всю эту литературу, и она вся в нем осядет. Это тоже очень интересная методика.
1: Итак, что же Василий Иосифович Ключевский перенял вот как ученик у Соловьева? И какова вот его последовательность?
0: А вот именно вот это внимание к летописи.
1: К летописи.
0: К документу. Вот к крити, причем документу, с одной стороны, с внимательным чтением, и с другой стороны, с критическим анализом. Mm. Потому что можно читать все напропалую и все брать на веру, и тогда в голове будет типичная вот для современного россиянина каша.
1: Каша, да.
0: Вот,
1: да.
0: Когда можно, знаете, это уже как хохма кто-то запустил, вот, и все повторили, как попка. Якобы Ленин сказал: народ настолько неграмотен, что верит интернет. Я не комментирую.
1: Да.
0: Вот, то есть, ну, или это уже общее место, идиотская совершенно версия, которая была кем-то запущена явно с целью стёба, что Пушкин имитировал собственную смерть, уехал во Францию и стал Александром Дюма.
1: Интересно, очень интересно.
0: Но это стёб.
1: Да.
0: Так
1: да.
0: Вы что думаете, этот стёб подхватили? Могут часами в интернете это обсуждать, как данность, проклинать и оскорблять тех, кто относится к этому скептически. Ну, бред полный. Просто такой, вы знаете, это вот такой феномен вообще для психологов и для культурологов.
1: Да.
0: Запущенная, откровенная дурка. Просто откровенная дурка.
1: И она становится основой.
0: И она горе от ума, сплетни о Чацком.
1: Да, да, да, да.
0: Классика. В том-то и дело, что историк должен всегда сохранять трезвый критический взгляд. И, слава богу, есть принцип Уильяма Оккама, который известен: с XI века не умножать сущностей сверх необходимости,
1: да,
0: как
1: да.
0: говорил великий англичанин. Так вот, смотришь исторические сведения, смотришь, анализируешь, сверяешь источники,
1: да.
0: выявляешь противоречия. Что должен сделать? Вот это все, что нам завещали Ключевский и Соловьев. Нашел противоречие. Ты должен его объяснить.
1: Да.
0: Ты должен или его разрешить, или честно признаться, что это зона турбулентности, что мы здесь не можем пока ничего вывести до конца. Вот. А если это откровенно противоречит всем предыдущим вещам, значит, нужно признать, что это есть далее по тексту. Ну, я всегда привожу в пример такой, знаете, очень рискованный пример. Вот у нас классика жанра, такой миф, заживший отдельной жизнью, танковая битва под Прохоровкой, 43-й год. И вот, и в фильмах это показано, как там, как рыцарский турнир, наши танки на немецкие танки на наши и так далее. Ушат холодной воды. Есть документы советские, есть документы наших оппонентов. Там ноль по поводу битвы под Прохоровкой в этом качестве. Просто по нулям. А есть совсем другое. Там просто другая картина совершенно. Кстати, не столь мифологизированная, не столь, извините, идиотская. Потому что не надо думать, что генерал Ротмистр с нашей стороны и Эрих фон Манштейн с немецкой были вот такими вот, извините, абсолютно безмозглыми существами, чтобы как в 13 веке играть в рыцарские турниры. Там все шло совсем в другой стилистике и с другими последствиями. Миф зажил отдельной жизнью, сторонники мифа могут убить вообще и оторвать руки и ноги. Вот. Но знаете, как выразился один современный автор? Храбрость солдата – идти на вражьи штыки. Храбрость историка – говорить правду.
1: Да.
0: Сверяться, смотреть.
1: Сопоставлять.
0: Да, те, кто оценивают Великую Отечественную войну по эпопеям Озерова, флаг в руки, возможно, но это никакого отношения к реальной истории не имеет. просто по нулям. Это другая реальность, это то же самое, как есть исторический Чапаев, есть книжный Чапаев фурмановский, уже другой персонаж, есть кинематографический да. Чапаев Бабочкина, великий, никакого отношения вообще к истории не имеющий. И есть анекдотный Чапаев, и еще есть Чапаев Пелевина, Чапаев и Пустота. Да. Это пять разных Чапаевых. В истории был один. Исторически был один Чапаев. В культуре их пять. Это нормально. Но надо всегда включать трезвый, как бы, аналитический ум и четко отделять себя, что это вот история, а это есть литература, кинематограф, фольклор там и так далее.
1: Да, да, да.
0: Это другая реальность. Кстати, 20 век в лице и отечественных, и особенно зарубежных авторов эти выводы Ключевского и Соловьева тысячекратно углубил и вынес там в какие-то новые вещи. Ладно, поедем дальше.
1: Да. Следующий герой.
0: Сергей Федорович Платонов.
1: Так.
0: Вот, кстати, это очень интересная фигура. Это единственный герой нашего рассказа, который дожил до Советского Союза и даже успел в нем поработать. Ну вот смотрите. 16 июня 1860 года.
1: Рождение.
0: Родился в Чернигове, на Украине. Умер 10 января 1933 года.
1: 933-го.
0: Да, ну 73 да. года в Самаре, в будущем Куйбышеве. Почему он там оказался, сейчас поймем. Ну, выходец из городской интеллигенции. Закончил Петербургский университет. Вот, кстати, в этом смысле дело в том, что большинство будет заканчивать московский. Да. Он связан был с Петербургом. Там же, в Петербурге, тоже будет одной из столповых фигур в преподавательской деятельности. Тоже человек, который был человек-магнит, можно сказать. Но прежде всего его и со счет своих трудов, так сказать, его вот это, опять-таки, очерки русской истории, там и вообще там целый ряд вообще как бы таких специализированных тем, вот которые он вообще... Вы знаете, я вам сразу хочу сказать, все вот русские историки, о которых мы говорим, они начинали свою деятельность, то есть вот этот магн-труд, это ближе к концу жизни. Вот это уже результат накопления большого количества материала. Все. Начинали они все с каких тем, скажем, Боярская дума в Московской Руси, там, скажем, иностранцы о России, там какие-то там, ну, скажем, если кто-то был, занимался с уклоном в церковную историю, там история святости в Древней Руси, там, то есть вообще ведь... Могу вам сразу сказать, благодаря деятельности героев нашего рассказа возникнут новые дисциплины просто. Во-первых, возникнет археография, источниковедение. Просто целая научная дисциплина, потому что историк может, скажем, всю свою жизнь чем заниматься? Искать тексты. Ну вот до 20 века доберемся, будет, скажем, великий Владимир Иванович Малышев, который нашел житие протопопа Вакума, автограф. Вот вообще палеография, вот источники, так сказать, этого. Вот и, естественно, какие-то критические моменты, выяснения, что есть что. Но, опять-таки, классика жанра, вот маленький двухстраничный текст, но великий текст, «Слово о погибели русской земли». Один из самых знаменитых текстуальных источников истории вообще древнерусской цивилизации, оборванный. Ну, потому что там, ну, кто помнит, это такой великий панегирик эпохи Владимира Мономаха. Даже, можно сказать, идеализация эпохи Владимира Мономаха. Потом в конце, а в последние дни настала болезнь христианам. и обрывается. Какая болезнь? Ну, по контексту, крах Киевской Руси, княжеская раздробленность. А-а-а. Может быть, даже автор застал и Батыева нашествие. Не исключено. Так вот, и вот шли споры 200 лет. Это подлинник или это по типу Велесовой книги очень удачная стилизация? Так вот, Малышев доказал, что подлинник. Mm-hmm. Потому что нашел аутентичные тексты этого отрывка 13 века. Это вот как раз то, чем занимались все герои нашего рассказа. И вот совсем драматичный момент. Дело в том, что Платонов дожил до 17 года. Кстати, отнесся крайне отрицательно к Октябрьскому перевороту. Знаете, с какой позиции отрицательно? Он, интересный очень факт, мы потом к этому неоднократно вернемся. Он говорил, абсолютно мертворожденный и неподготовленный акт. Видите,
1: мы... Сама революция.
0: Ну, революция или контрреволюция, да, можно по-всякому. Он просто... Кстати, интересный момент. Мы потом столкнемся, что такая оценка событий 17-го года, это далеко не только Сергей Платонов.
1: Ну да.
0: Кстати, совершенно аналогично и даже раньше 17-го года, предсказывая Плеханов. Этот же самый вариант говорил.
1: Из великих многие не поняли и не приняли эти события.
0: А тут даже тут не то, что не поняли. Вы знаете, вот фраза «не поняли», она очень советская, и она как бы, ну, как в фильме «Доживем до понедельника», можно подумать, что в истории действовала компания двоечная.
1: А, ну да.
0: Взяли, не поняли. Да все они отлично поняли, потому и не приняли.
1: Ну, видимо, да. Даже Бунин писал в своих произведениях, ту Русь мы уже потеряли.
0: Да.
1: Ее не вернуть.
0: Да.
1: Поэтому...
0: Да. Так вот, но очень показательно, что Платонов остался. Не уехал.
1: Не уехал.
0: Вообще, интересный факт. Он очень многое пояснит в его биографии дальше. Дело в том, что он длительное время будет связан с политическим деятелем, которого у нас сейчас напрочь забыли. А тогда он был одним из самых важных. Давид Рязанов. Значит, специально для тех, кто не в теме. Это так называемая Ленинская гвардия. Это как раз вот большевики с первого дня, с 1903 года, со второго съезда. Вот человек, кстати, очень эрудированный, очень не рядовой вообще в большевистской иерархии. И самое главное, что и приведет его к трагическому финалу, человек, который имел мужество иметь собственное мнение. Он спорил с Лениным. Во время конфликта вокруг Брестского мира Рязанов положил партбилет на стол. Потом его снова приняли. Интересный факт, потому что очень значительная фигура. Вот он не полез в верхушку политической власти, предпочел заниматься культурными проектами. И совсем интересно, что вот если мы ведь знаем, что такое культурные проекты большевиков, это сплошь и рядом разрушение культуры. Рязанов был созидателем. Он длительное время занимался библиотечными вопросами, он занимался организацией высших школ там, и так далее, там, музейными аспектами. То есть этот человек тоже достоин памятника, тем более финал предсказуем, 37-й год и коммунарка, и 9 граммов в затылок. И реабилитация в эпоху Хрущева. Вот, но его благополучно забыли. Вот. Помнят людей, которые в 1000 раз как бы меньше что-то сделали, у которых гораздо больше разрушителей, чем созидателей. Рязанов был созидатель. И вот он в некоторых отношениях, ну, знаете, классика жанра «Собачье сердце» Булгакова, если помните, профессор Преображенский. и некий Петр Александрович.
1: Да, да, да.
0: Который, благодаря которому Преображенский вообще может существовать.
1: Да.
0: Что как только не будет Петра Александровича...
1: Благодаря он находится в семи комнатах, да?
0: Да. Нет, просто я хочу сказать, что кто такой Петр Александрович? Когда Бортко снимал свой фильм, он вообще вывел Петра Александровича внешне.
1: За кадр, да.
0: Так, он там один раз появляется.
1: Один раз, да, да, да,
0: когда предупреждает этого Преображенского о том, что Шариков и Швондер на него доносы пишут.
1: Да, да, да.
0: Вот. Его вообще вывели в облике Сталина.
1: Mm.
0: Да. Для Булгакова, кстати, Петром Александровичем и был Сталин. Вот. А для Есенина, например, Петром Александровичем был Бухарин, к примеру, там. Для кого-то Троцкий там и так далее. А для Платонова Рязанов.
1: Mm.
0: Да. То есть это такая характерная и очень такая фантасмагоричная деталь 20-х годов именно. 30-е все там уже, как говорится, или сам Иосиф, или никого. А в 20-е годы это было возможно. И почему Самара? Да дело в том, что Платонов попал под академическое дело, так называемое. Там просто такая хорошо организованная чекистская провокация, вот, связанная с известными процессами трудовой крестьянской партии, шахтинским делом и промпартией. Людей там пачками расстреливали. Вот, и целый ряд очень видных деятелей уже советской интеллигенции на этом деле, в общем, серьезно пострадал. Но помимо Платонова, самый известный пример Евгений Викторович Торле, известный историк уже Серебряного века, который просто загремел в лагерь. Вот Платонов в лагерь не загремел, его выслали в Самару, где он заболел пневмонией и умер. Вот, фактически его жизнь тоже ему, скажем так, сократили в этом плане, потому что, да, в лагерь не попал, к стенке, там, слава богу, тоже, вот, но сам факт, что сидел в Петропавловке, был под следствием и так далее, великий русский ученый, вот, и его труды, естественно, сразу крест-накрест. Вот, посмертно, надо сказать, еще в сталинские годы была некий такой, как бы, чуть-чуть теплый ветерочек, как бы, возвращение, ну, такого сдержанно-позитивного, как бы, отношения, но четко уже в очень узких академических рамках, вот, в целом он полностью разделил судьбу, как бы, всех своих предшественников.

На сегодня мы вновь завершаем нашу передачу, а продолжение нашего цикла с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о русской исторической науке Золотого века и о ее ярких представителях. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

под общим названием «День милосердия». Участниками съезда стали представители синодального отдела по благотворительности, а в частности руководитель направления помощи госпиталям протоиерей Сергий Кляев и руководитель направления больничного служения Наталья Шакура, а также сестры милосердия из разных городов Владимирской области. В этот день во Владимире встретились представители Свято-Георгиевского сестричества города Владимира, Свято-Ефросиньевского сестричества города Суздаль, а также многих других. Съезд начался с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города. Литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Руководитель сектора по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов осуществил сурдоперевод богослужения на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих людей, которые тоже приняли участие в этой литургии. Особым событием Дня Милосердия стало принесение в Свято-Успенский кафедральный собор мощей святой праведной Иулиании Лазаревской. Святыню встретили перед началом божественной литургии, после чего сестры Милосердия и прихожане смогли молитвенно обратиться к святой, чья жизнь стала примером деятельной христианской любви, заботы о ближних и служения нуждающимся. В завершении литургии состоялось посвящение новых сестер милосердия и награждение духовников и сестер милосердия, которые многие годы несут свое служение в больницах, социальных учреждениях, приходах и других направлениях церковной помощи ближним. Одной из главных задач съезда стало создание пространства для живого общения между сестричествами митрополии, обмена накопленным опытом и обсуждения вопросов, с которыми сестры сталкиваются в своем ежедневном служении. Первым с докладом под названием «Служение сестер милосердия. Библейские основания, духовный смысл и высота христианского призвания» выступил иерей Родион Чебан. Затем прозвучали и другие доклады. Особое внимание было уделено духовному сопровождению сестер. Отдельная встреча была организована для духовников сестричества и братства милосердия. В ходе общения священнослужители смогли обсудить вопросы пасторского сопровождения сестер и особенности духовного окормления тех, кто постоянно соприкасается с человеческой болезнью, одиночеством и нуждой. Важной частью съезда стало именно живое общение. Представители сестричеств, которые трудятся в разных городах Владимирской митрополии, смогли услышать друг друга, увидеть многообразие форм социального и больничного служений, обменяться опытом и установить новые связи для дальнейшего взаимодействия. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Кимрах, Тверской области, состоится семинар по церковной реабилитации зависимых. С 15 по 16 сентября пройдет второй дневной очный семинар под названием «Реабилитация зависимых по модели терапевтическое сообщество». Для участия в семинаре приглашаются священники, психологи, социальные работники и другие специалисты, которые помогают зависимым и их близким. Семинар будет организован Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Семинар пройдет на базе Церковного центра помощи наркозависимым «Радуга», который работает уже 14 лет, при храме в честь Вознесения Господня в городе Кимры. В течение двух дней специалисты этого центра, священник, психологи и консультанты по химической зависимости, поделятся с участниками семинара своим многолетним опытом помощи зависимым. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 августа по новому стилю или 14 по старому. Близится к концу пост, и мы уже совершаем предпразднество Успения Пресвятой Богородицы, а также творим память. Пророка Михея из числа 12 пророков, несшего свое служение в 8 веке до Рождества Христова, священномученика 4 века Маркела, епископа Апамейского, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского 11 века. Вспоминаем перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского в 1091 году. Новомучеников и исповедников российских 20 века, священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского, и с ним преподобно-мученика Матфея Померанцева, архимандрита, и мученика Алексея Зверева, священномучеников Владимира Цедринского, Владимира Смирнова и Николая Толкского, пресвитеров, преподобно-мученика Елеферия Печенникова, схиархимандрита, преподобно-мучениц Евы Павловой, игумени, Евдокии Перевозниковой, монахини, и мученика Федора Захарова, преподобно-исповедника Александра Уродова, архимандрита, представившегося в 1961 году. Прославляются иконы Божией Матери Нарвская и Беседная. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о пророке Михее. Его имя с точки зрения еврейского языка синонимично имени Михаил и переводится «Кто подобен Богу». Михей является автором одноименной пророческой книги, книги пророка Михея, шестой из 12 книг пророков, именуемых в библеистике «малыми». Происходил он из племени Иудова и был родом из города Морасфи, к югу от Иерусалима, почему и называется «морасфитянином». Свое пророческое служение начал около 778 года до Рождества Христова и проходил его почти 50 лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и благочестивом праведном Езекии. Михей был современником пророков Осии и Исаии, но скорее был ближе к последнему. Общая картина Палестины на тот момент была такова – потомки 12 сынов Иакова разделились на два царства. Одно называлось царством иудейским, в состав его входили колена Иудова и Вениаминова, а столицей был Иерусалим. Другое же называлось Израилевым и включало в себя остальные 10 колен еврейского народа. Столицей этого царства служила Самария. В это время в иудейском обществе нарастало социальное неравенство, тесно связанное с возрастающей коррумпированностью власти. Обличения и предсказания пророка Михея относились как к иудейскому, так и к израильскому царствам. Как и провозглашал пророк, Господь Бог использовал Ассирию для наказания своего грешного народа. Ассирийский царь Салманасар разрушил Самарию в 722 году до Рождества Христова, а Иудея испытала на себе всю силу Божьего осуждения, когда ассирийский царь Синнахирим прошел через Шефелу, что в предгорье западной части Иудеи, до самых ворот Иерусалима. Но, в свою очередь, проповедь пророка Михея привела к раскаянию Езекии и таким образом спасла Иерусалим. Когда царь Езекия раскаялся, Господь перестал гневаться на Иудею. Святой пророк Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремления упростить иудаизм до его этической сущности. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Ему же принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Если говорить о самой книге пророка, то первая глава из семи начинается с общих обвинений и предсказания разорения Ассирии. Затем следует возвещение о божественном суде и символическое видение Бога, низвергающего свое творение. Звучат обвинения против столиц израильских. Бог наказывает Самарию разрушением, а Иуду ждет падение и пленение. Во второй главе речь идет о конкретном обвинении в притеснении бедных и беззащитных. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь. Вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам». Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. Но, как часто бывает, после предсказания бедствий пророки делают некую оговорку, что Господь все-таки восстановит остаток Израиля. В третьей главе святой пророк обличает князей, притесняющих народ, лжепророков и священников из-за корысти, пренебрегающих своим долгом. Вот какие страшные слова он изрекает. «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда? Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Вторая же половина книги посвящена пророчествам о последних днях. Здесь и о Мессии, и о том, что Иерусалим будет разрушен и восстановлен, и победит многие народы, и о том, что когда-то все народы соберутся в Иерусалим, и наступит время мира и закона. Завершает книгу гимн победы, полный надежд на исполнение Господом Богом своих обетований. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Из слов пророка Иеремии в 26 главе его книги видно, что иудеи побоялись убить пророка Михея, а о его кончине нам ничего не известно. Святый пророче Михея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, для вас звучат новые главы из книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Анна Зонтак. Поклонение волхвов. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, с востока, из краев отдаленных прибыли в Иерусалим три мужа. Они были волхвы, то есть люди, занимающиеся науками и изысканиями таинств природы. Их странная одежда, важная наружность, особенно звание волхвов, возбудили всеобщее внимание. Тогда имели высокое понятие об ученых восточных стран. Но причина их прибытия повергла всех в величайшее удивление. Первый вопрос их по прибытии в Иерусалим был: «Где находится новорожденный царь иудейский? Мы видели на востоке звезду его и пришли поклониться ему». Известие это распространилось по всему городу. Узнав об этом, Ирод, правивший Иудеей, испугался. Смутился вместе с ним Иерусалим. Властолюбивый царь страшился лишиться престола своего. Ирод созвал к себе священников и ученых и спрашивал их: «Где должен родиться Христос?» «В Вифлееме иудейском», — отвечали они, ибо пророк Михей написал следующее: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше главных городов иудейских, ибо из тебя выйдет вождь, который спасет народ мой». Конец цитаты. Узнав все это, Ирод тайно пригласил к себе волхвов. Он обошелся с ними очень ласково и расспрашивал о времени, когда явилась им звезда. Они с простодушием рассказали ему обо всем. Ирод послал их в Вифлеем, говоря: «Пойдите, осведомитесь о новорожденном младенце, и нашед его, уведомите меня, чтобы и я мог пойти поклониться ему». Волхвы отправились в Вифлеем, который отстоял от Иерусалима не более чем на 2 часа пути. В столице никто не заботился о новорожденном царе. Одни чужеземцы, прибывшие из далеких стран, искали его. Облака, покрывавшие небо, прочистились, и волхвам снова явилась звезда-благовестница. Она шла перед ними, направляя путь их, и остановилась над тем домом, куда перебралась Мария с младенцем, как бы говоря им: «Он здесь». Радость волхвов была неописуема. Войдя в дом, они увидели Богоматерь с младенцем. Бедность, окружавшая их, не смутила мудрецов. Чистая, святая невинность, возвышенное благородство души, кротость, смирение, неизъяснимая благость, изображавшаяся в лице святой Девы, красота небесного младенца – все ясно говорило душам их. Они простерлись перед божественным младенцем, поклонились ему и, открыв свои сокровищницы, принесли ему в дар золото, ливан и смирну. Вероятно, в их отечестве был обычай приносить дары новорожденным младенцам, но эти дары имели другое, таинственное значение. Подати царей собирались золотом, ливан было курение, посвященное Богу, а смирную бальзамировали тела умерших. Следовательно, они принесли младенцу золото как царю, ливан как Богу, смирну как человеку. Волхвы хотели на другой день поутру возвратиться к Ироду с радостным известием, но Бог, перед которым открыто было сердце злобного, коварного царя, во сне предупредил мудрецов. Они возвратились в отечество свое иным путем, не зайдя к Ироду. Константин Льдов. Стихотворение «Волхвы». «В сиянии звездном к дальней цели спешит усердный караван. И вот леса зазеленели, засеребрился Иордан. Вот башни Иерусалима, громады храмов и дворцов. Но горний свет неугасимо зовет все дальше мудрецов. Струит звезда над Палестиной лучи прозрачные свои. Вот над уснувшей долиной гора пророка Ильи. Все ниже, ниже свет небесный, вот Вифлеем, холмов гряда, и над скалой пещеры тесной остановилась звезда. Лучи небесные погасли, янтарный отблеск фонаря чуть озаряет ложе, ясли новорожденного царя. Волхвами вещий сон разгадан,
открылся Бог своим рабам, и смирну, золото и ладан они несут к его стопам. Младенец внемлет их рассказам, небесный луч им светит вновь. В очах Христа предвечный разум, в улыбке вечная любовь. Следующая глава. Анна Зонтак. Бегство в Египет. Видя, что волхвы не возвращаются, и узнав, наконец, что они отправились по другой дороге, Ирод ужасно рассердился и отдал бесчеловечное повеление умертвить в Вифлееме и окрестностях его всех младенцев 2 лет и моложе, надеясь, что в их числе погибнет и святой младенец. Но еще прежде обнародования этого жестокого повеления ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему: «Вставши, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и оставайся там до тех пор, пока я скажу тебе. Ирод ищет дитя, чтобы погубить его». Иосиф, проснувшись, тотчас исполнил повеление ангела, взял младенца и матерь его, и ночью ушел с ними в Египет, где пробыл до смерти Иродовой. Между тем в Вифлееме и окрестностях его явились убийцы, посланные Иродом. Они отнимали из рук матерей невинных младенцев и безжалостно их убивали. Тогда сбылось пророчество Иеремии, который говорил: «Голос был слышен в раме, плач и рыдание, и многие вопль. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Святое Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Сельма Лагерлёв. Вифлеемский младенец. В Вифлееме у городских ворот стоял на часах римский воин. На нем были латы и шлем. Короткий меч висел у его пояса, а в руке он держал длинное копье. Целый день стоял он почти недвижимо, так что издали его можно было принять за железную статую. Горожане входили в ворота и выходили из них. Нищие усаживались в тени под их сводами. Продавцы фруктов и вина ставили рядом с воином свои корзины и бочонки, но он и головы не поворачивал, чтобы взглянуть на них. «Что можно здесь увидеть?» — как будто хотел он сказать. «Какое мне дело до этих торговцев и прочей человеческой мелюзги? Я хотел бы увидеть войско, готовое идти на врага. Ничто так не веселит мой взор, как картины войны. Я томлюсь по гулу медных труб, по блеску оружия, по кровавым следам победоносной битвы». Сразу же за городскими воротами начиналось великолепное поле, все заросшее белыми лилиями. Воин стоял здесь каждый день и мог постоянно любоваться их нежной красотой, но ему и в голову не приходило хоть раз обратить на них внимание. Порой он замечал, что прохожие останавливаются и любуются лилиями, и тогда он изумлялся тому, что они тратят свое время на такие ничтожные вещи. «Эти люди, — думал он, — не знают того, что действительно прекрасно». И, думая так, он переносился мечтами в раскаленную пустыню знойной Ливии. Он видел легион солдат, выступающий длинной шеренгой по желтому песку, поглощавшему все следы. Нигде ни малейшей тени, чтобы укрыться от солнечных лучей, ни источника, чтобы утолить жажду. Пустыни не видно конца. Солдаты, изнуренные жаждой и голодом, едва держатся на ногах. Они падают один за другим, словно сраженные палящим солнечным зноем. Но, несмотря на все, войско упорно идет вперед. Среди воинов нет предателей и дезертиров. «Вот что прекрасно», — заключил про себя воин. «Вот что достойно внимания храброго мужа». Вокруг солдата играли дети. Но и с ними было то же, что и с цветами. Дети не привлекали его сурового взора. «Чему тут радоваться?» — думал он, когда видел, что люди улыбаются, глядя на детскую игру. «Странно, какие пустяки могут доставлять им удовольствие?» Однажды, когда воин, как обычно, стоял у городских ворот на своем посту, он увидел маленького мальчика, 3 от роду, прибежавшего поиграть на луг. Это был ребенок из бедной семьи, и играл он совсем один. Солдат стоял и невольно следил за этим мальчиком.
Первое, что бросилось ему в глаза, было то, как легко малыш бегал по лугу, точно носился по верхушкам травинок. Но, присмотревшись к его играм, воин еще более изумился. «Клянусь своим мечом», — подумал он про себя, — «этот ребенок играет совсем не так, как другие дети. Чем это он занимается?» Тот мальчик протянул ручку, чтобы поймать пчелу, сидевшую в цветке, и до того отягощенную цветочным нектаром, что она была уже не в силах улететь. К великому удивлению воина, пчела далась мальчику в руки, не пытаясь от него ускользнуть и не пуская в ход своего жала. Держа ее на ладошке, мальчик побежал к городской стене, в расщелине которой целый рой пчел устроил себе улей и посадил ее туда. Оказав таким образом помощь одной пчеле, он тотчас же поспешил помочь другой. Весь день солдат наблюдал, как ребенок ловил пчел и помогал им вернуться в улей. «Глупее этого мальчика я, право же, никого не видел», — думал про себя воин. «Зачем помогать пчелам, которые могут отлично сами о себе позаботиться, да вдобавок того и гляди ужалят его? Каким же он станет глупцом, когда вырастет?» Малыш приходил на луг каждый день, а воин невольно продолжал удивляться ему и его играм. «Не странно ли это?» — думал он. «Я уже целых 3 года стою на посту у этих ворот, и ничто так не привлекало моего внимания, как этот ребенок». Но малыш возбуждал в воине далеко не радостные чувства. Наоборот, глядя на него, воин вспоминал страшные слова древнего иудейского пророка о том времени, когда на земле воцарится мир. «Целое тысячелетие люди не будут проливать крови, не будут вести войн, а будут любить друг друга, как братья». Когда воин думал, что столь ужасное предсказание может осуществиться, дрожь пробегала по его телу, и, как бы ища опоры, он крепче сжимал свое копье. И чем больше воин наблюдал за ребенком и за его играми, тем чаще думал он о царстве тысячелетнего мира. Конечно, он не боялся, что это царство наступит скоро, но ему не хотелось даже думать о том далеком будущем, которое может отнять у воинов шум и радость битвы. Однажды, когда мальчик играл среди цветов на зеленом лугу, сильный дождь с шумом хлынул из тучи. Заметив, какие крупные и тяжелые капли падают на нежные лилии, малыш, по-видимому, встревожился за судьбу своих прелестных подруг. Он подбежал к самой крупной и самой прекрасной из них и пригнул к земле жесткий стебель, поддерживавший цветы, так что дождевые капли стали падать на нижнюю сторону венчиков. И, сделав так с одним цветком, он тотчас же поспешил к другому. И таким же точно образом согнул его стебель, чтобы повернуть цветочные венчики к земле. А затем к третьему и четвертому, пока все цветы на лугу не были защищены от сильного дождя. Воин смеялся про себя, следя за вознёй мальчика с цветами. «Боюсь, что лилии не будут ему благодарны за это», — думал он. «Все цветы, конечно, поломаны. Нельзя так сгибать эти жесткие стебли». Но когда ливень наконец прекратился, воин увидел, что малютка бегает от одной лилии к другой и приподнимает их. К неописуемому изумлению солдата ребенок выпрямлял жесткие стебли без малейшего труда, и ни один из них не был сломан или поврежден, так что вскоре все спасенные лилии поднялись, как ни в чем не бывало. Когда воин увидел это, им овладели необъяснимый гнев и досада. «Что это за ребенок?» — говорил он себе, — что за бессмыслицу он придумал. Какой же мужчина выйдет из этого глупца, если он жалеет какие-то никчемные лилии? Что же он будет делать, если его пошлют на войну? Что сделает он, если ему прикажут поджечь дом с женщинами и детьми или пустить ко дну корабль, на котором вышел в море целый отряд? Снова пришло ему на память древнее пророчество, и он начал опасаться, что уже близится время, когда оно сможет осуществиться. Раз мог появиться на свет такой ребенок, значит и это ужасное время не за горами. Если все люди отныне будут такими же, как этот ребенок, они не смогут навредить друг другу. Они не решатся погубить пчелу или цветок. Не будет больше великих подвигов, не будет славных побед,
и ни один блистательный триумфатор не поднимется уже на Капитолии. И в мире не будет ничего, о чем мог бы мечтать храбрец. И солдат, грезивший о новых войнах и мечтавший своими подвигами добиться власти и богатства, почувствовал такое раздражение против этого трехлетнего малыша, что когда тот пробежал мимо, погрозил ему копьем. Уважаемые слушатели, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из сборника рассказов под названием «Чудесная Нива». Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в библиотеку номер 6 имени Константина Паустовского. Именно здесь сегодня состоится очередной полдник поэзии и каллиграфии с библиотечным клубом. Сегодняшняя встреча приурочена ко дню поэзии и выдающемуся писателю Константину Паустовскому, чье имя носит библиотека номер 6. Да, именно о поэтике прозе русского писателя сегодня будут говорить на литературном полднике. Гости встретятся и будут делиться своим Паустовским. Сначала мы услышим фрагмент прозы, где каждый мог прочитать тот отрывок произведения, который ему понравился. А потом я поговорю с замечательной Ириной Оттовной, руководителем мероприятий клуба и организатором данного полдника поэзии и каллиграфии.
3: И стихи, и прозу, это что-то с чем-то. Мне просто воочию я представила, как вот люди таким вот образом приезжают, и все для них это не просто вот достопримечательность, а это действительно святыня, и еще раз говорю, это только воцерковленность этой люди. И о стихотворении, которое там в конце, оно два варианта, совсем небольшое. Слава Богу за все, за высокое небо, за ромашки в траве и за эхо в горах. Слава Богу за всех, с кем бы, где бы ты ни был, мир, любовь, благодать, пусть прибудут в веках. Вот спасибо вам огромное.
4: Еще раз прочитать.
5: Почему нет?
4: Ну, если хотите,
5: да, конечно, тут у меня успокоится.
4: Нет, он не короткий. Ну, смотри, не хотите?
5: Нет.
6: Да, читай, блин.
4: Называется «Кот Ворюга».
5: Вы знаете, вот...
6: Забывается уже.
5: Но мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и огромный кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть. Он бродяга и бандит, звали его за глаза Ворюга. Он поймал все – рыбу, мясо, сметану, фет. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку бежали куры и склевали весь там запал червей. Опьевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили, около них ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана, да. Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить этого рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и запыхавшись рассказали, что на рассвете кот пронесся при сигнале через огороды и протащил в трубах тукан с окунями. Мы бросились в кубик и обнаружили пропажу тукана. В нем было 10 жирных окуней, поманных на броды. Это было уже не воровство, а грабеж и дело дня. Мы покрылись поймать кота и сдуть его за бандитские проделки. Кот попался этим жилищем. Он украл со стола кусок глиняной колбасы и полез ему на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу. Она упала на голову рубину. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грустно был. Но спасения не было, и кот решился начать поступок. С ужасающим боем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и мчался под дом. Дом был маленький. Он стоял кругом в заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с лета на его тесовую крышу. Как образно. Дом был завален удочками, дрогой, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни от рассвета до темноты проводили на берегах бесчисленных протоков и озер, там ловили рыбу и разводили костры в верный раз. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаскивать и тропинки душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шипами, по усталой, с лунным солнцем, со связками серебряной серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выкатках рыжего кота. Вот, но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз в старую рыболовную сеть и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как под землю дух. Был непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три. Пора было ложиться спать. Но кот выл и ругался по дому, где это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька остался бесстрашным и ловкостью. Ему поручили вытащить кота из-под дома. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную в нем полутицу и закинул ее через глаз под поле. Бой прекратился. Мы услышали хруст по щелканье, кот вцепился зубами в другую голову. Он цепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упрялся. Но Ленька был сильнее, и кроме того, кот не хотел выпускать вкусную. Через минуту голова кота, зажатая по плотице, показалась от третьей лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые смотрели его как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Воздух на всякий случай подобрал под себя. Это казалось тощим, несмотря на постоянное воровство. Огненно-рыжий кот беспризорный, с белыми подпалинами на животе. Разметев кота, Калина Дмитриевна спросил, что же нам с ним делать? Выдали, сказал я, не поможет, сказал Ленька. У него с детства характер такой. Лучше попробуйте его накормить как следует. Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, тащили кота в чулан и дали ему замечательный муж. Жареную свинину, заливное затмение, и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, шарфаясь, сел на пороге и вынулся, поглядывая на нас и на низкие звезды с зелеными алыми глазами. После умывания он долго вздыхал. И точно головой от пол. Это очевидно должно было доносить веселье. Мы боялись, что он пропьет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, зажигал его в углу, разнимался в печке и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал работать. На следующее утро у нас совершил благородный и неожиданный поступок. Куры лезли на стол в саду и толкали друг друга, и переругиваясь, начали скрывать над и стрелял гречевую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался куром и с коротким половинным крихом прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянной жизнью. Они перевернули кувшин с молоком и бросили триобилю удрать из сада. Впереди мчался и Кай, голенастый петух-дурак, вызванный Горлачок. Кот несся за ними трех лапок, а четвертый передняя лапа бил петуха по спине. Петуха летели в пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с списком и толкотнёй прятались под домом. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он тёрся головой о нашей муле. Он требовал благодарности, оставляя нашу руку в лучшую реверсию. Хотя время утверждал, что это не совсем было. Но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за этого пути.
7: Чудесно. Приветствовал Константин Паустовский, чувство меры. Да? Здесь вот такой замечательный у нас финал, да?
8: Вот это. Веселый.
7: Да. Как раз вот это вот и внимание этому виновнику, какую, да, разрешилось таким образом, что его просто накормили, да? Просто обратили к нему самые добрые чувства. Да, проявили добро и вот, да. И вот с этим добром в душе мы с вами
9: остаем.
7: Да, мы с вами теперь взлетаем. Да, потому что это так здорово, это так прекрасно. И сейчас и эти стены, да, и это пространство, все сейчас, оно живет этим добрым, чудным, как раз чудодейственным влиянием. Здорово.
2: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Сегодня мы встретились в стенах библиотеки Паустовского, приурочив свою встречу, свой полдник поэзии и каллиграфии ко дню поэзии, который отмечался, Международный день поэзии, 21 марта. И сегодня, 26 марта, мы собрались, чтобы напомнить и себе, и всем о прекрасном явлении, о поэзии в прозе. Константин Паустовский не был поэтом, но он был поэтом слова, поэтом чувства. Он так поэтично выражал свою любовь к людям, к природе, к земле, что он вдохновил нас снова и снова обращаться и читать его рассказы, его сказки, чтобы его чувства, которые он выразил в своих произведениях, чтобы снова мы захотели обратить внимание на слово, на тишину, на красоту, красоту листа, услышать, захотеть услышать падающий осенний лист, захотеть прикоснуться к тишине. И снова сегодня мы удивлялись самим себе, как мы открываем давно с детства прочитанные сказки, рассказы.
2: Переосмысляем.
9: Открываем. Я настаиваю на этом слове, потому что мы действительно сегодня открыли в себе чудесную литературу и чудесное пространство. И захотели снова читать рассказы, повести, сказки Константина Паустовского.
2: А сегодня любой желающий мог прочитать? Или надо было как-то заявляться?
9: Нет, у нас всегда свободная аудитория.
2: Открытый микрофон.
9: Абсолютно. И рассказали о своих чувствах и впечатлениях все, кто хотел. Хотели многие, это здорово. И как раз потом, когда вот мы уже эту встречу завершали, и подходили и говорили, как здорово, как прекрасно, что мы сегодня захотели поговорить о Паустовском, захотели вспомнить.
2: Знаете, когда я посмотрела афишу, не каждый полдник поэзии и каллиграфии посещаю, вы уж точно знаете, как руководители данного клуба, но увидев тему «Паустовский», я вспомнила, что время от времени посещаю библиотеку имени Константина Паустовского и рассказываю о замечательных концертах в ней, и не могла не прийти. А сейчас продолжается полдник поэзии и каллиграфии, или это уже другое мероприятие, где танцуют, или это как факультатив?
9: Мы ведем занятия в школе каллиграфии, и где-то раз в месяц или в два месяца проводим вот полдник поэзии и каллиграфии, который у нас всегда завершается круговыми танцами. Это прекрасный такой, такая, я не знаю, точка такая, да, или многоточие нашего мероприятия, потому что оно нас, круговые танцы, оно нас и объединяет и в музыке, и в пространстве вот этого чудесного читального зала библиотеки.
2: А сколько раз в месяц проводится полдник поэзии и каллиграфии, Ирина Оттовна?
9: Полдник поэзии у нас раз в месяц или раз в два месяца проводится. То есть не так часто. Мы собираемся в школе каллиграфии раз в неделю по четвергам. А полдник – это вот как мы подготовим в этом году уже, учебном году. У нас, скорее всего, уже полдника не будет. Мы занимаемся с сентября. Это же готовить надо. У нас выставка замечательная. Вы же видели вот эту выставку, да, превосходную. Чтобы это все надо приготовить.
2: Поэтому, нет, в любом случае посоветуем следить за информацией на сайте библиотеки. И приходить, потому что это все бесплатно, доступно, да, и да. Полезно.
9: Безусловно. И даже еще раз хочу напомнить, что сегодня мы получили такое чудесное совершенно ощущение чуда, которое совершается, когда мы захотели прочитать Паустовского и столько открыли в себе
2: нового.
9: И нового, да, и желания, что читать, читать и обращать внимание на каждый нюанс слова, настроения. Это великое дело.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж «Уполдники поэзии и каллиграфии». Встреча была приурочена выдающемуся писателю Константину Паустовскому. Мероприятие прошло в библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Митрополит Евгений открыл пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. 26 августа этого года в конференц-зале епархиального управления состоялось пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей.

0: Православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархии. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги, катехизаторы и миссионеры, а также специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Ну и к другим сообщениям выпуска. Синодальный отдел направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Они были выделены в рамках второго конкурса церковных семейных проектов. Синодальный отдел по благотворительности направил 500 тысяч рублей для развития дома для мамы Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, в частности стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Также будет запущен еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят на учете. Напомню, Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. В доме для мамы женщинам оказывают психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также предоставляют временное жилье. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня мы продолжаем изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского. Это памятник древнерусской литературы, который представляет собой цикл писем русского князя Ивана Грозного и его бывшего военноначальника князя Андрея Курбского 1564-1579 года.
2: На связи со студией преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Именно он сегодня будет нам помогать разбираться в этой теме. Дмитрий, добрый день.
3: Добрый день, Мария.
2: Ну что ж, в прошлый раз мы историческую подоплеку, историческое время посмотрели, рассказали об этом, подробно обсудили, поговорили. Вот сегодня, я думаю, мы уже что-то почитаем.
3: Да, конечно. Мы сегодня уже начнем читать письма, которые писали друг другу князь Андрей Курбский и государь Иван Васильевич. Значит, я напомню, что мы с вами уже перешли к середине XVI века, и на прошлой нашей встрече мы говорили про те перемены, которые произошли в государстве российском. Да? Происходит укрепление самодержавной власти, централизация этой власти в руках великого князя Московского, который затем в 1547 году помазывается на царство в Успенском соборе митрополитом Макарием Иван Васильевич, да, и приобретает титул императора Цезаря, становится в сознании русского общества преемником римских и византийских императоров, принимая от Бога власть над государством и над всеми его людьми, да, над всеми сословиями, власть и ответственность от Бога, и приобретая некую эсхатологическую даже функцию. Вы понимаете, то есть царь — это, император — это, ну, в христианской цивилизации это такая эсхатологическая фигура, потому что он удерживает мир от зла. И антихрист сможет прийти в этот мир только тогда, когда христианское государство, ну, как сказать, оно рухнет, оно распадется. Вот так, это, так оно считалось. Вот так оно считалось, и поэтому цари, значит, русские считали себя царями эсхатологическими. То есть они как бы стоят, вот больше нигде нет истинного царства православного, да, именно православного, да, так сказать, чтобы был вот этот царь, который покровительствовал православию и хранил истинную веру, да, удерживал мир от зла. И поскольку больше нет на земле таких государств, кроме Руси, мы как бы вот стоим на грани второго пришествия. Вот это они остро ощущали. Остро ощущали. И это, конечно, влияло на их понимание какой-то такой ответственности. Вот. Придавало вот даже внутриполитическим каким-то неизбежным там процессам, разбирательствам и прочее какой-то такой эсхатологический подтекст. И это мы чувствуем вот в этой переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским, потому что в этой переписке и тот, и другой постоянно отсылают, апеллируют к страшному суду, близость которого они чувствуют. И они говорят, что Андрей Курбский говорит: «Будем судиться с тобой, князь великий». И, конечно, значит, Иван Васильевич ему тоже отвечает, что «Будем судиться». «Будем судиться на страшном суде, потому что который грядет за все наши дела». И вот, вот это вот, так сказать, важнейшее событие, которое происходит в русской общественной жизни и которое, ну, в русских условиях принесло как бы плоды, потому что вот этот централизатор, очень скудные ресурсы, ограниченные демографические возможности русского общества XVI века, да, отсутствие там полезных ископаемых, отсутствие выхода к морю, то есть, ну, так, достаточно негативные факторы и очень буйные соседи в лице там Крымского, Казанского ханства, сильный Запад, отрезанный от Балтики, да, и но здесь вот эта централизация, перенятие европейского опыта, да, то есть уже пошли по пути Петра Первого, да, то есть перенятие каких-то военных технологий и прочего-прочего, хотя и частично принесло свои плоды. И, значит, мы видим, как московское государство сумело остановить Крым, то есть нашествие крымского хана, сумело присоединить Поволжье и Урал, там Казанское, Астраханское, Сибирское ханство. И 20 лет там вело вот эту тяжелую войну в Ливонии, чтобы решить стратегическую задачу и задачу модернизации, чтобы выйти с Европой Западной в тесный такой контакт и перенять вот эти новые технологии, новый уклад. А для этого надо рубить окно в Балтику. А кроме как войной это было сделать невозможно. И вот Иван Васильевич, он грезил этой мыслью пробиться к Балтике. И вот это Ливонская война. И вот именно в этом контексте, значит, и нужно воспринимать эту переписку, потому что она создается, это там 1564 год. Вообще, давайте напомню, то есть князь Андрей Курбский – это фактически главнокомандующий русскими силами в Ливонии, вот, который в 1564 году внезапно, казалось бы, переметнулся на сторону великого князя там Литовского и на сторону как бы Речи Посполитой. Вот он перешел. Вот он перешел туда и всякие дал советы, и стал консультантом, советником, и сыграл огромную роль в том, что русские войска стали терпеть поражение. Да? То есть перешел на сторону противника, и не просто перешел, а именно очень поспособствовал, как мы это называем, Мария, какими словами? То есть это как это можно назвать? Подобное?
2: Если пользоваться современным сленгом, релокант.
3: Это не просто релокант, понимаете, взял, уехал. Это не просто вот он вот взял там политический иммигрант, беженец. Нет, это предательство, То есть вот у нас был в истории такой генерал Власов, да. Вот примерно то же самое. Уехал и спрятался. Вот и спрячься. Зачем ты родине-то своей вредишь, да? Нет, он же уехал и там карьеру делал. Ему надо было занимать важное место вот в этом польско-литовском обществе, да. То есть он там получил статус за свои особые услуги. То есть он оказал огромные просто услуги польско-литовскому командованию. И, в общем, это плохо, потому что он знал все планы, всю логистику, как воюет русское войско, у кого какие слабости. И, конечно, это повлияло. Но вот такая вот история. И у этого, конечно, были причины. Конечно, у этого были причины, потому что дело происходило еще до опричнины, до введения опричнины. Но уже в государстве Ивана Васильевича Грозного начинаются репрессивные какие-то меры в отношении каких-то высших лиц в государстве. Почему? Потому что центробежные силы. Это государство разрывало. Царь — это царство, это очень молодая структура. И это царство нужно было утверждать. Вот этот авторитет царя, что это уже не великий князь, а он стоит над всеми остальными князьями. И они должны его слушать. Субординация должна быть. Это сознание, оно еще не укоренилось. И поэтому русская, так сказать, общественно-политическая жизнь изобиловала фактами всевозможных заговоров, всевозможных, так сказать, таких вот внутренних проблем, короче говоря, и вызовов. И вот мы видим это в такой немножко жуткой форме, потому что начинаются там какие-то судебные процессы, начинаются казни, а потом вообще начинается вот эта прям массовая репрессия по тем временам, такие массовые чистки, да, то есть высших слоев общества, и не только высших, потому что пострадали и многие города, пострадали целые области от этой политики. То есть там, в общем, говоря откровенно, доброго-то мало. Да? Другое дело, что вследствие этой политики вот это сознание самодержавное, оно утвердилось, Мария, понимаете? То есть если до этого момента еще непонятно было, каким путем пойдет Россия, то после этого момента уже и в народе, и в элите, да, вот есть царь, вот все. Царь — это фигура, вынесенная над сословиями, и да, все бунтовщики, они выступали не против царства, они как бы предлагали альтернативный путь, но все равно царство, знаете, там Пугачев, Разин, они все равно выдавали себя за царя.
2: То есть перелом сознания людей все-таки произошел.
3: Конечно, потому что и эти все репрессивные дела, они здесь сыграли свою роль. Они сыграли огромную роль в упрочении, потому что вот это старые удельные элиты, ищущие своих прежних утраченных воль, они просто были либо переселены, либо отправлены там в ссылки, в тюрьмы, либо просто физически истреблены. Вот так. Вот такое было время. В Европе, сразу скажу, это вообще жуткое время, религиозные войны, реформация, социальный слом колоссальный. Там никто вообще за это дело не сильно не переживал. То есть это эпоха массовых репрессий как раз в Европе происходит. Варфоломеевская ночь какая-нибудь там, да. И вот это вот все мы наблюдаем в европейских странах. Иван Васильевич здесь, понимаете. И я бы не сказал, что он отличался в этом плане своей какой-то кровожадностью. Но она была. Тут уж ничего не поделаешь. Из песни слов не выбросишь. К сожалению, так сказать, это царство, вот это все, вот эту всю политику нормальной назвать при всем желании, так сказать, невозможно, да, потому что крови-то пролили они там порядочно. И, судя по всему, далеко не всегда это было обосновано. Вот. Но наше дело тут не выносить там политические какие-то оценки, а внутри вот этой ситуации рождается вот эта вот история. Потому что когда начались вот эти вот первые, еще до введения опричнины, царь там начал, значит, репрессировать своих высших сановников, вот Андрей Курбский и уехал. Но это было не импульсивное действие. Это был очень продуманный, давно вынашиваемый шаг, очень рациональный. Но здесь, конечно, Тион становится советником своих противников, да, то есть московского государя в Ливонской войне. Но вот это клеймо предателя ему как-то не радовало его. И вот он написал вот это письмо с апологией и обличением. И вот тут мы сейчас будем читать, и это очень интересно. Вообще, вот это, так сказать, вот эти переписка и то, что Курбский пишет, и то, что Грозный пишет, это прям удивительно читать, потому что мы, вот если просто прочитать эти письма, Мария, это просто два Иоанна Златоуста, я бы так сказал. Два пророка, которые, понимаете, пекутся о Божьем, об исполнении Божьих заповедей, которые о христианском государстве, о благополучии, так сказать, подданных, и о совести, и готовы судиться на страшном суде. И, ну, то есть люди вообще без страха и упорства, Мария. Это просто пророк. Это просто, вот будем читать, это просто пример, блестящий пример пророческой риторики, такой прямо, который берет за душу. И здесь всегда нужно иметь в виду, которую мы как бы знаем. Да? То есть нужно вносить поправку в то, что мы знаем, да? За этими красивыми словесами. И то же самое касается писем Ивана Васильевича Гроз. Потому что за этой вот прекрасной риторикой это кроется, в общем, порой весьма неблаговидные деяния. Вот. То есть вот этот контраст между тем, что ты читаешь, и тем, что ты знаешь, вот он тут, конечно, особенно интересен. Давайте почитаем. Значит, всего, напомню, было написано в этой переписке 5 писем. Это 1564 год, и потом там сначала Курбский написал, а потом Иван Васильевич отреагировал очень быстро отреагировал в 1664 году. И вот появились 2 письма. Потом, причем интересно, что в этих письмах Грозный пишет, что ну все закончилось, уже всех нехороших, так сказать, там посадили, казнили, все заговоры, все земля христианская живет в мире в спокойствии. Чего ты, князь, куда ты побежал? Чего вы вообще, так сказать, волнуетесь? Ничего плохого дальше не случится. Это он написал в 1964 году, ну, незадолго до введения опричнины. И вообще, как бы, потом он приводит в пример разных добрых лиц, которые попали потом под каток, да, этой самой опричнины. И, в общем, это письмо очень скоро стало неактуальным. Понимаете, Мария? То есть оно просто стало вот как бы не совсем актуальным. И потом больше 10 лет они вот не переписывали. А Курбский написал письмо ему в ответ, но не отправил. И держал его при себе. А потом в 1977 году военная удача улыбнулась Ивану Васильевичу Грозному. И он взял город Вольмар, в который бежал, собственно, Андрей Курбский. У него там удачный был поход. Значит, ему казалось, что все как бы фортуна повернулась военная, так сказать, к нему лицом. И он написал вот это такое развернутое, получается, третье послание. То есть первое, второе, потом Курбский не отправил третье, а это, получается, четвертое, да, послание, что вот Господь как мне благоволит. А после этого начались поражения. Начались поражения одно за другим, и Курбский после каждого поражения, значит, торжествующе составлял уже последнее письмо. Ну вот, когда вот там уже война, так сказать, обернулась негативом, и отправил вот эти 2 письма. Вот. Конечно, на Руси они хождения не имели большого, потому что, ну, как бы письма Ивана Васильевича, они были не актуальны. Потому что тут он хвалится военными победами, потом они повернулись обратно. Он говорит, не будет больше никаких репрессий, они потом снова начались и в гораздо большей степени. Да? Ну, в общем, вот такая история. Да и Курбский тоже, так сказать, ну как-то это все адресовано же ведь русскому читателю. Но, тем не менее, эти произведения переписаны. Итого получается 5 писем. 3 письма Андрея Курбского, 2 письма Ивана Грозного, которые, конечно, более пространные. И вот давайте прочитаем. Это мы читаем в русском переводе. В русском переводе. Вот посмотрите, как начинается. «Царю, Богом препрославлен, и более того, среди православных пресветлым явившемуся, ныне же, за грехи наши, ставшему супротивному, совесть имеющему прокаженному, какую не встретишь и у народов безбожных, и более говорить об этом все по порядку, запретил я языку моему, но из-за притеснений тягчайших от власти твоей, от великого горя, сердечно дерзну сказать тебе хотя бы немногое». То есть это вот он вот бежал туда и не может сдержаться, чтобы не высказать царю обличение. «Зачем царь сильных во Израиле истребил, воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различными казнями предал, святую кровь их победоносную в церквах Божьих пролил? Кровью мученическую обогрел церковные пороги, на доброхотов твоих душу за тебя положив, неслыханные от начала мира муки, смерти и притеснения измыслов, оболгав православных в изменах, в чародействе, в ином непотребстве, усердием часть свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким, а горькое сладким. В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя заступники христиан? Не они ли разгромили пригордое царство, обратили покорное тебе во всем, у которых прежде в рабстве были предки наши?» Это все про Казань там и про все вот это. «Не отданы ли тебе Богом крепчайшие крепости немецкие, это уже в Ливонии, благодаря их мудрости, за это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас со всеми близкими нашими? Или ты, царь, что думаешь, что ты бессмертен и впал в невиданную ересь, словно не предстоит тебе предстать перед неподкупным судьей и надеждой христианской, богоначальным Иисусом, который придет вершить справедливый суд над вселенной и уж более не минует гордых притеснителей и взыщет за все мельчайшие прегрешения их, как вещают божественные слова? Это Он, Христос мой, восседающий на престоле Херувимском, одесную величайшего из высших, судья между мною и тобой». Мария, вы чувствуете, какой стиль?
2: Да, очень так пафосно, конечно, звучит.
3: Очень пафосно. Но это прям пророческий текст. То есть это вот он запретил своему языку говорить, но не смог своему сердцу, так сказать, из сердца своего удержать, сказать царю, который ранее был хороший, вот видите, ранее пресветлый, среди православных он явился, а потом стал супротивным, имеющим прокаженную совесть и творящий хуже язычников, хуже безбожных народов вещи. И он, что он сделал, что ему вменяет Курбский? То, что он истребил сильных во Израиле, то есть воевод, данных ему Богом, которым он очень обязан своими победами и над казанцами, и над ливонцами, и, значит, людьми, которые проливали свою кровь за Отечество, и он им измыслил на них какие-то напраслины, обвинил в изменах, в чародействе, и вот это вот все, значит, устроил им, значит, муку и казни, и все вот это. Казнил вот этих вот высших людей. В общем, царь переменился. Вот. Это первая часть. Но он говорит, вот Христос мой. Вот обратите внимание, он подчеркивает свою личную, как бы свою личную праведность и свои личные отношения со Христом. Вот судья между мною и тобою будет. Ты думаешь, что ты стал бессмертным, но тебе придется ответить. Ну, прям прекрасный текст. То есть написано просто здорово, Мария, написано здорово. Дальше он говорит о себе. То есть сначала такое общее обличение, да, а потом он говорит о себе. «Какого только зла, каких гонений от тебя я не претерпел, каких бед и напастей ты на меня грехов и измен не возвел на меня. По порядку не могу исчислить множество их, и горем объята душа. Но под конец обо всем вместе скажу. Всего был лишен, из земли Божьей тобою без вины изгнан». Тут вот сразу возникает вопрос, ну где же изгнан-то? Где же изгнан? Ты же сам уехал с приближенными тебе людьми, вот где же изгнан? Но вот это мы делаем поправку. «Воздал ты мне злом за зло, за добро мое, за любовь мою, ненависть. Кровь моя, словно вода, пролитая за тебя, вопиет против тебя перед Богом моим, и Бог читает в сердцах. Я в уме своем постоянно размышлял, совесть брал свидетель, искал, и не нашел, в чем же я перед тобою виноват и согрешил. Полки твои водил, выступал, никакого тебе бесчестия не принес. Одни победы пресветлые с помощью ангела Господня одерживал для твоей славы, никогда полков твоих не обратил спиной к чужим полкам. Подчеркивает свои, что воинские доблести. И ни год, и ни два в течение многих лет неустанно терпеливо трудился в поте лица своего. Мало мог видеть родителей своих, женой своей не бывал, вдали от отечества находился, в крепостях дальних сражался, страдал от телесных мук. Это знаете, откуда он берет? Это все Курбский, конечно, берет из апологии апостола Павла. Есть такое второе послание Коринфянам, и там вот его там обвиняли, что он самозванец и так далее, и вот он как раз использует, он говорит, так а вот посмотрите на мои страдания, посмотрите, как я там скитался, какие я, как, где там я по тюрьмам сидел, на кораблях тонул. И вот это вот здесь такой прием, конечно, здесь, ну то есть люди очень книжные, начитанные, мы вот это видим, да. Хотел и ратные подвиги мои перечислить, но потому их не называю, потому что Бог их лучше ведает. Не увидишь лица моего до дня страшного суда. Не надейся, что я буду молчать обо всем. До последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя перед безначальной Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь Херувимскую Владыку Мать, надежду мою заступницу, Владычицу Богородицу и всех из святых, и избранников Божьих, и государя моего князя Федора Ростиславовича. Это князь-мученик. Не думай, царь, не помышляй, что мы уже погибли, истреблены тобою без вины, заточены, что ты нас победил. Не радуйся тому. Казненные тобою у престола Господня стоят. То есть он как бы, получается, объединяет себя с вот этими казненными там какое-то количество, да, которых он уподобляет мученикам. И они, вот мы, и значит, они стоят, ты нас не победил. И казненные тобой у престола Господня стоят, взывают об отмщении тебе. Заточенные, несправедливо изгнанные, взывают день и ночь к Богу, обличая тебя. Хотя ты похваляешься в гордыне своей в этой временной, скоро приходящей жизни. Надругаясь над ангельским образом, попирая его, со товарищами во время твоих перов бесовских, вот, единомышленниками твоими, боярами, губящими душу и тело, которые и детьми своими жертвуют, превзойдя в этом жертвов жрецов Крона. Ну, это из античной мифологии. И на всем этом я здесь кончаю свое письмо. А письмо это слезами омочено. Во гроб с собой положу, прикажу положить перед тем, как идти с тобою на суд Бога моего Иисуса. Аминь. Писано в городе Волмере, во владении государя моего короля Сигизмунда Августа, от которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих милостью его государевой, особенно помощью Божьей. Знаю я из Священного Писания, что будет дьяволом послан народ христианский губитель, в блуде зачатый богоборец Антих. И ныне вижу советника твоего, всем известного от прелюбодеяния рожденного, который сегодня шепчет в уши царские ложь, проливает кровь христианскую. То есть царь как бы вот предтеча, то есть и он вот слушает Антихриста. Скольких сильных погубил в Израиле, и по делам он подобен Антихристу. Не пристало тебе, царь, таким потакать. Вот так. Вот такое письмо. Конечно, оно написано не с целью усовестить и пробудить там покаяние в царе. Тут я не думаю, что Андрей Курбский был такой наивный человек, но оно имело, конечно, целью. Оно было адресатом, являлось определенные слои боярства, князья там и прочее, да, недовольные какие-то группы в русском государстве, которые в этом письме и в этом примере Андрея Курбского могли получить некую поддержку, чтобы царя каким-то образом сместить. То есть, по сути дела, это письмо, написанное блестяще, написанное с точки зрения риторической риторики, это какой-то момент такой когнитивной, информационной войны между столкновением с Западом, наверное, самое первое столкновение такого рода, вот, которое породило эту информационную войну, это вот середина XVI века. Вот так, Мария. Так что тут, несомненно, тут эта тема, она где-то даже и актуальна. Вот то, что мы с вами вот читаем. То есть это явление, вот оно в середине XVI века изменилось на самом деле не так много. Вот мы здесь увидели эту блестящую риторику, на которую всегда нам нужно осуществлять некоторую поправку. Ну что, Мария, вам интересно, что же на это ответил Иван Васильевич Грозный?
2: Ну, конечно, интересно.
3: А я вам скажу, он отреагировал мгновенно. Он отреагировал сразу и написал послание в 20 раз больше, чем то, что написал ему Курбский. В 20 раз пространнее. И написано оно тоже блестяще, но тут очень ярким языком. Ну вот, где князь великий и государь московский излагает свой взгляд и на проблемы, с которыми он столкнулся, и на государство российское, как оно должно быть устроено. И тут его разногласия с Курбским, конечно, выявляются очень ярко. Ну что же, Мария, в следующий раз?
2: Тогда в следующий четверг в это же самое время я предлагаю присоединиться к нам с Дмитрием Борисовичем и продолжить изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского.
1: У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.
4: Было.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Святейший патриарх Кирилл совершил великое освящение Александра Невского храма в подмосковном поселке Княжье озеро. 23 августа этого года, в неделю 12 по Пятидесятнице, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье озеро Московской области и божественную литургию в новоосвященном храме. Святейший Владыка освятил три престола. Центральный – в честь благоверного князя Александра Невского, правый – в честь Корсунской иконы Божьей Матери и левый – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси. Также за литургией святейший патриарх совершил пресвитерскую хиротонию диакона Александра

соборная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, принесение святыни. Из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19:00 во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Доступ к святыне для поклонения верующих будет открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. А 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Как ожидается 24 сентября, молебен перед святой иконой совершит Святейший Патриарх Кирилл. Затем 27 сентября после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре 27 августа, четверг, в студии у микрофона вместе с вами Мария Заостровных. Ну и пришло время рассказать вам о тех программах, которые сегодня вечером, ночью, а также завтра утром вы услышите в нашем эфире. Совсем скоро детское время. Виталий Бьянки, рассказы и сказки. 18:30 в гостях у программы Ольги Мануйловой про стихи Андрей и Татьяна Нестеровы. Прозвучит вторая часть беседы. В 19:10 с «Мамиными вестями» нас познакомит Марьяна Ильина. Затем послушаем главы из книги отца Александра Дьяченко «Рассказы». В 20:20 передачи из цикла «Беседы о вечном». В 21:10 и в 23:10 вечерние молитвенные правила. А в 21:40 псалмы со 136 по 140. Прочитает их Лев Прыгунов. В 22:10 передачи из цикла «Священник отвечает». А в 22:30 духовное слово. За полчаса до полуночи услышим первую часть лекции Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?». В 00:20 на наших волнах звучит акафист дня, а в 01:10 прозвучат псалмы со 136 по 140 в программе «Псалтырь звучащая». Прочитает их Александр Бондаренко. В ночное же время в нашем эфире, как всегда, звучит православная музыка, а также повторы программ. Час по одной передаче. 1:30 звучащая книга, затем беседа о вечном, репортаж дня от Виктории Кауган, 8-я акафизма и программа из цикла «Духовное слово». Ну а вот в 6:20 новый день начнем с молитвой. Прозвучит утреннее молитвенное правило. Через час в 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 послушаем православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 завтрашнего дня прозвучит передача из цикла «Гость в студии», где, напомню, мы знакомились с литературными произведениями, которые составляют наследие древнерусской литературы. Вот такие передачи зазвучат у нас в эфире совсем скоро. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и теплого вам вечера!

0: Ну а сейчас, дорогие друзья, в нашем эфире время пригласить к радиоприемникам самых маленьких радиослушателей. Для них звучат рассказы и сказки Виталия Бьянки. Вашему вниманию сказка «Лесные разведчики».
1: Лесные разведчики. В дупле корявого дерева среди глухого леса поселились две совы, серые неясыти. Ранней весной неясыть-самка снесла прямо на трухлявое дно дупла 4 круглых белых яйца. Совы вылетали из дупла только по ночам, когда все другие птицы спят. Поэтому никто в лесу не знал, где живут эти страшные ночные разбойники. Не знали этого и крошечные корольки с огненно-желтыми шапочками на голове. Они долго искали по всему лесу спокойное место для своего гнезда. В конце концов, они выбрали высокую елку, как раз рядом с корявым деревом, где прятались совы. В начале лета, когда в дупле вылупились совята, корольки тоже устроили себе гнездо. Высоко над землей, на самом кончике ветки, они ловко сплели гибкие иглы хвои. Совам казалось снизу, что на широкой еловой лапе перепутались в клубок мелкие веточки. Им и в голову не приходило, что в этом клубке было уютное круглое гнездо из мха, стебельков травы и крепкого конского волоса. Сверху корольки убрали гнездо еловым лишайником, в стенки вплели тонкие паутинки, а внутри выстлали перышками. На эту мягкую подстилку самка отложила 8 розовых с бурыми крапинками яичек величиной с горошину. Не прошло и 2 недель, как в гнезде у корольков забарахтались голые малютки. Совята к этому времени уже подросли, старые неясыти ловили ночью в лесу мышей и птиц, разрывали на куски и кормили ими своих голодных пушистых птенцов. Совята становились все прожорливее, они громко требовали себе мяса даже днем, если за ночь родители не успевали досыта накормить их. Только теперь корольки узнали, какие страшные соседи жили под их гнездом. Ростом корольки были не больше стрекозы. Своими слабыми клювами и лапками они не могли защищаться от свирепых сов. И все-таки маленькие птички остались жить рядом с совиным дуплом. По ночам они забирались в свое гнездо, прикрывали собой птенчиков и дрожали от страха при каждом крике голодных совят. Совы рыскали по всему лесу, но не замечали маленького гнезда корольков у себя над головой. Наконец совята покрылись перьями, вылетели из гнезда и научились сами себе добывать еду. Осенью вся совиная семья разбрелась по лесу. Каждая сова облюбовала себе для охоты часть леса и поселилась в ней. Ночью неясыти бесшумно облетали дозором свои владения. Если другая сова залетала к ним в лес, они набрасывались на нее и били когтями и клювами до тех пор, пока враг не спасался бегством. Тут уже они не разбирали, не приходится ли им другая сова дочерью, сестрой или матерью. Они были свирепые хищники, жили каждая в одиночку и никому не давали пощады. А корольки дождались, пока их птенцы научились летать, и всей семьей переселились в другой лес. Там они устроили себе новое гнездо и второй раз в то лето вывели и вскормили птенцов. К осени оба выводка корольков соединились в одну дружную семью. А чтобы веселее было проводить суровую холодную зиму, они пристали к стайке других птиц, кочевавших по лесу. Стайка эта несла службу разведчиков. С утра до ночи птички шныряли по деревьям, заглядывали в каждую трещинку и скважину коры. Там прятались со своими личинками и яичками жуки-древоточцы, листогрызы, короеды. Этих маленьких врагов леса птички выслеживали и ловили. А когда замечали хищного зверя или птицу, с которыми сами не могли справиться, поднимали тревогу на весь лес. Случилось так, что одной из молодых неясытей не хватило места в том лесу, где она выросла. Ее родители и сестры прогнали ее от себя, потому что были сильней. Темной осенней ночью молодая неясыть покинула родной лес. Долго она летала в темноте над лугами и рощами, высматривая, где бы ей поселиться. Наконец опустилась в небольшой лес и принялась искать себе в нем подходящее для жилья дупло. Вдруг из черной чащи раздался протяжный жалобный голос: «Сплю, сплю». Злым блеском сверкнули глаза неясыти и сами собой разжались когти. Она узнала голос другой совы. Прежде чем селиться здесь, надо было выдержать бой с врагом. А это не так просто, потому что, защищая свое гнездо, даже маленькая сова может справиться с большой неясытью. «Сплю, сплю», — донеслось опять из темной чащи. Неясыть бесшумно понеслась на врага. В чаще на сухой ветке сидела маленькая совка-сплюшка. Над головой у нее торчали острые рожки. Неясыть громко щелкнула своим страшным роговым клювом. Сплюшка скользнула с ветки и быстро исчезла в темноте. Ей совсем не хотелось драться с большой и сильной неясытью. В другое время она не уступила бы своего гнезда без боя, но был уже сентябрь, ей пора было лететь на юг. Издали еще раз донеслось ее грустное «сплю, сплю», и все смолкло. Неясыть облетела весь лес. Больше в нем не оказалось сов, она осталась здесь одна. Это был тот самый лес, где поселились корольки. Хорошо жилось неясыти на новом месте, днем она пряталась в дупле, а по ночам охотилась. Она тихо вылетала на большую поляну среди леса и усаживалась всегда на одно и то же дерево у самой опушки. Тут она неподвижно сидела, прислушивалась к ночным шорохам. Прошуршит ли мышь опавшими на землю листьями? Мелькнет ли под кустом быстрая тень зайчонка? Неясыть сорвется с ветки и в несколько взмахов настигнет зазевавшегося зверька. Кривые когти внезапно вонзятся в спину зверьку. Крылатое чудовище оторвет его от земли и ударом клюва прикончит в воздухе. С теплой добычей в когтях неясыть возвращается на свое дерево и тут съедает ее. Только шерстку бросает на землю. И с каждым днем под сторожевым деревом неясыти валялось все больше и больше круглых комочков шерсти. Попадались среди них и комочки птичьих перьев. Неясыть никогда не пропускала случая захватить врасплох спящую птицу. Во всем лесу она не трогала только черных воронов. Вороны были больше ее, неясыть боялась их крепких острых клювов. Раз ночью неясыть сидела на сторожевом дереве. Светила луна, ветер стих, и кругом была мертвая тишина. Днем выпал снег, и теперь весь лес вспыхивал искрами. Вдруг рыхлый ком снега сорвался с широкой еловой лапы на опушке поляны и мягко упал на землю. Неясыть скользнула с дерева и полетела через поляну к тихо качавшейся ветке. Словно огромная ночная бабочка, она затрепетала крыльями на одном месте. Ее глаза пристально уставились в темную глубину ели. Там на ветке у самого ствола спали, тесно прижавшись друг к другу, корольки. Острый взгляд совы ясно различил во тьме маленькие пушистые клубочки перьев. Больше десятка корольков сидело рядом. Каждый заботливо прикрывал соседа теплым крылышком. Короткие хвостики торчали по обеим сторонам ветки. Холодный ветер от крыльев совы забрался королькам под крылья. Птички вздрогнули и проснулись. В тот же миг сова бросилась на них с растопыренными лапами. Три маленьких птички сразу забились в ее когтях. Остальные в страшном смятении бросились куда попало. Широкая тень совиных крыльев скользнула по белому снегу поляны. Неясыть вернулась с добычей на свое дерево. Из темноты на весь лес раздался ее пронзительный смех и вой. Перепуганные корольки забились в густую хвою еловых лап. Так провели они всю ночь, чуть живые от страха. Наконец стало светать. Тук-тук-тук-терр, забарабанил зорю дятел. Роща просыпалась. Корольки все еще не решались покинуть елку. Где-то в глубине леса крикливые кукши затеяли громкую перебранку. Последними подлетели корольки. «Тар-эр!» — нетерпеливо барабанил дятел. «Цы-цы-цы! Летим-летим!» — со всех сторон отвечали ему синицы. Медлить было нельзя. Корольки полетели догонять других птиц. Пестрый дятел с красным околышем на шапке был главным предводителем всех лесных разведчиков. Он сидел на сухой березе и барабанил носом по суку. Его команда собралась уже на соседних деревьях. Тут был пополдень в голубом мундирчике с белой грудью, были две серые пищухи с кривыми, как шило, носами, были стайки синиц, скромных сереньких пухлячков, бойких московок и гренадерчиков в бурых шинельках и высоких остроконечных шапках. Дятел перестал барабанить, высунул голову из-за ствола и одним глазом взглянул на птиц. Увидев, что все в сборе, он громко крикнул «Кик!», потом соскочил с березы и молча полетел вперед, словно ему и дела не было до маленьких разведчиков. «Твуть!» — свистнул поползень и пустился за дятлом. Поползень один во всем лесу умел бегать по стволу головой вниз. Он водил за собой всю команду, когда дятел отлучался по своим делам. Свистя и передразнивая поползни, полетели за ним стайки синиц, пищухи и корольки. Дятел опустился на старую ольху и короткими прыжками, упираясь хвостом в ствол, стал подниматься вверх. Синицы прыгали по ветвям, вертясь и кувыркаясь, как акробаты. Корольки рассыпались по елкам и скользили в длинной хвое. А поползень и пищухи лазали вверх и вниз по стволам и ветвям. Разведка шла полным ходом. Птицы высматривали притаившихся насекомых и ловили их. «Кик! Кик!» — покрикивал дятел и перелетал с дерева на дерево. Веселая ватага маленьких лесных разведчиков передвигалась вслед за ним. Лес наполнялся их свистом, писком и песнями, словно было лето. А кругом лежал снег. Утро было морозное и ясное. Корольки летали вместе с другими птицами. Но их тоненькая песня звенела печально. В их дружной стайке недоставало троих погибших ночью. От дерева к дереву птицы добрались уже до большой поляны среди леса. На краю ее, под толстой березой, корольки заметили круглые комки перьев и шерсти. Из одного комочка высовывалось зеленоватое крылышко с двумя белыми полосками. Королькам стало страшно. Они узнали крылышко одного из своих погибших братьев. «Крок! Крок!» — раздалось в эту минуту громкое карканье с вершины высокой ели. Корольки вздрогнули и притаились. Им почудился страшный хохот ночного чудовища. Прошло несколько минут, пока они узнали хорошо знакомый им голос ворона. В это время дятел увел свою команду в глубину чащи. Корольки поспешили на его удаляющийся крик. В чаще было сумрачно и жутко. Корольки пугливо озирались по сторонам. Они чувствовали, что сова сидит теперь где-нибудь здесь, поблизости, спрятавшись от их глаз. Внезапно из-за дерева вывернулась желто-бурая птица с хохлом на голове. Корольки бросились в рассыпную. Но бурая птица сейчас же снова скрылась в чаще. За ней одна за другой пронеслись еще три таких же птицы. Это были маленькие лесные вороны-кукши. На корольков они не обратили никакого внимания. Дальше корольки увидали гнилое дерево с большим черным дуплом посередине. Из дупла на них повеяло сыростью и гнилью. Корольки поспешили прочь. Наконец впереди показался просвет, и корольки вылетели на маленькую, залитую солнцем полянку. Тут стоял пень, и они увидали на нем большой, уродливый древесный гриб. Только что собрались корольки пролететь мимо него, как вдруг серые веки гриба медленно поднялись. Под веками зажглись большие круглые глаза и уставились вверх, прямо в ослепительный круг солнца. Только теперь корольки разглядели кошачье лицо, крючковатый клюв и мохнатые когтистые лапы большой серой неясыти. Припустив крылья и распушив перья, сова грелась на солнце. Корольки сразу узнали в ней чудовище, напавшее на них ночью. Огненно-желтые перья дыбом встали у них на голове. В один миг они скрылись под защиту ветвей. Оттуда тоненькими комариными голосами они подали тревожный сигнал. «Ци-ци-ци, летим-летим!» Сейчас же ответили им издали синицы. «Кик!» — громко отозвался дятел. Сова быстро подобрала крылья и насторожилась. Увидев маленьких птиц, она скорчила такую злобную гримасу, что корольки в испуге шарахнулись в самую глубину ветвей. Тут на выручку к ним подоспели лесные разведчики. Дятел сел на дерево и громко забарабанил и закричал. Поползень и пищухи сновали по ветвям и пронзительно посвистывали, а смелые синицы прямо ринулись в бой и с писком и свистом стали кидаться на сову, чуть не задевая ее своими короткими крылышками. Расхрабрившиеся корольки сейчас же присоединились к ним. Неясыть грозно щелкала клювом. Она не трогалась с места и только выкручивала шею, поворачивая голову во все стороны, даже прямо на спину. Яркий солнечный свет бил ей в глаза, а птицы кружились над ней, как вихрем поднятые листья. Она не могла схватить увертливых маленьких разведчиков. При солнечном свете они хорошо видели каждое ее движение и в один миг бросались в стороны. Они кидались на нее со всех сторон сразу, дразнили ее. Неясыть сидела, ярко освещенная солнцем, у всех на глазах, всем ненавистная. Она чувствовала себя очень нехорошо. Ей хотелось улизнуть, скрыться с глаз, спрятаться в своем глубоком темном дупле. Она уже повернулась на пне, чтобы улететь в чащу. Но в этот миг с криком выскочили из чащи кукши. Они услышали тревожные сигналы разведчиков, заметили сову и яростно набросились на нее. Маленькие разведчики обрадовались неожиданному подкреплению. Кукши с их поднятыми хохлами, взъерошенными перьями, крикливые и злые, показались им большими и сильными птицами. Но сову они не могли напугать. Она знала, что одним клювом может расправиться с любой из них. Гораздо страшнее их клювов был для нее резкий, отвратительный крик их. Ее нежный слух страдал от сильного шума. Она взмахнула крыльями и поднялась на воздух. Путь к дуплу был отрезан нападающими. Она взмахнула вверх и медленно полетела над лесом, высматривая, куда скрыться от надоедливых птиц. Кукши и маленькие лесные разведчики бросились за ней. Их крики разнеслись в морозном воздухе над всем лесом. Черные вороны услышали их с вершины высокой ели. Их зоркие глаза сразу приметили над лесом сову. Всей семьей вороны поднялись с ели и, рассекая воздух широкими крыльями, понеслись наперерез сове. Услыхав за собой их крик, неясыть повернула в другую сторону и помчалась так быстро, как только могла. Она знала, что ей не сдобровать, если вороны догонят ее. Корольки не могли поспеть за ней на своих коротких крылышках и вернулись назад в лес. Они сделали все, что могли, нашли врага и позвали больших птиц. Все дневные птицы ненавидят сов и всегда дружно бросаются преследовать их, если заметят днем. Так случилось и в этот раз. Вороны гнали неясыть до тех пор, пока ей не удалось спрятаться от них. Тогда они вернулись к себе на высокую ель. А загнанная, перепуганная насмерть неясыть дождалась ночи и отправилась отыскивать себе другое место для жилья. Нашла ли она незанятый другой совой лес или сама попала в когти более сильному хищнику, неизвестно. Но в тот лес, где жили дружные лесные разведчики, она никогда больше не вернулась. И больше уже никто не пугал по ночам корольков, когда они спали на ветвях, прикрывая друг друга теплыми крылышками.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В нашем эфире звучала сказка «Лесные разведчики» Виталия Бьянки. Продолжение обязательно услышим совсем скоро.

Иша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнятыми душу мою. Сохрани мя от сети южа составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницы, един есмь, аз донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал исти стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне. Смотря ходесную и возглядах, и небе зная,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И в гостях у нас замечательная семья. Мы продолжаем общение с поэтом из города Березовского, членом Российского союза писателей, автором 8 сборников, а также 60 песен Андреем Андреевичем Нестеровым. Здравствуйте, Андрей Андреевич!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И с его замечательной, прекрасной супругой Татьяной Васильевной Нестеровой. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
2: Добрый день, Оля. Добрый день, дорогие слушатели.
0: И в прошлой программе мы начали знакомиться с творчеством Андрея Андреевича и познакомились с некоторыми стихами. Так здорово, когда муж пишет, супруга читает, и внуки тоже читают, как выяснилось, и потихонечку уже приобщаются к стихам. Татьяна Васильевна, а что вы еще нам почитаете вот уже в этой программе сегодня?
2: Я бы хотела прочитать стихотворение «В храме». «Стою на колени». Лбом пола касаюсь, и к Богу в смирении я обращаюсь. Он, верю, услышит молитву, поймет, его наставлений душа моя ждет. О Боже, Всевышний, спаси, помоги, от тяжких грехов душу убереги, не дай оскудеть ей, стать нищей, больной, не дай совершить ей вдруг подлости злой. Дай силы любить до конца своих дней и силы в узде держать резвых коней. Дай ей сохранить помыслов чистоту и видеть вокруг себя лишь красоту. Еще попрошу мне за близких людей, пусть будет у них больше радостных дней, пусть души их будут светлы и чисты. Дай Бог им сердечности и доброты. Но вроде бы все, что хотел, попросил, и душу молитвою той исцелил. В душе ощущаю прилив свежих сил. О, Господи, как без Тебя бы я жил!
0: Спасибо вам большое и за чтение стихов, а вам, Андрей Андреевич, за написание. И это такой вопрос, вот обещали же мы открыть секреты семейного счастья. Как вы-то считаете, что именно вот главное в семье, чтобы сохранить семью, чтобы вместе 44 года прожить?
1: Ну, сложнейший вопрос.
0: Конечно.
1: Вы, Ольга, задаете. Это, наверное, зависит от обоих супругов. Я думаю, что прежде всего это жертвенность. Я вот ощущаю всей своей душой, всей своим сердцем, насколько жена жертвует своим временем, своими душевными какими-то силами, физическими силами ради того, чтобы я вот мог этим всем заниматься. Я ей очень сильно благодарен. В любви без благодарности, ну, просто не прожить. Да ее, наверное, и не бывает. Мы любим друг друга, и я просто уверен, что эта любовь у нас сохранится до наших последних дней.
0: Очень здорово. Итак, то, что я поняла, это важно видеть в семье, чтобы действительно семья была счастливой, сохранила любовь, видеть то, что для тебя делает твой супруг. Ведь не каждый же замечает, многие же как должное воспринимают, что ну как, жена тут помогает. Многие думают, я же гений, обязан. Когда, а тут видеть, это здорово. А вы как считаете, Татьяна Васильевна, что вот именно секрет-то какого семейного счастья с вашей
2: большое точки зрения? Чувство любви, уступать друг другу, это самое главное.
0: Трудно?
2: Нет, трудно, когда он лежит в больнице и болеет. Вот это трудно. Все остальное, все переносимо, все переживаемо.
0: Угу, спасибо вам большое. Что еще вы нам прочитаете?
2: Большой цикл стихов у Андрея, посвященный Великой Отечественной войне. «Мой папа Василий Гаврилович ушел на войну в 17 лет. В 20 лет он был в прифронтовой разведке, ходил и брал языков. Легендарнейший человек, но мало что рассказывал. Моя мама была в партизанах. После ранения она работала на железной дороге, перевозила военные товары. Ну, не товары, а
1: грузы.
2: Грузы. Да. Моя мама Андрея, она работала в госпитале в городе Свердловск. И я хочу прочитать стихотворение «Поколению, победившему в Великой Отечественной войне, посвящается. Пред вашим подвигом склоняюсь, сыны и дочери отчизны. Отчаянно с врагом сражаясь, вы не щадили своих жизней. Горели в танках, в самолетах и закрывали амбразуры. Шли в бой смертельный взводы, роты, а их косили пули дуры. Сходили в схватки рукопашной, пуская в ход ножи, лопатки. Бросались на врага бесстрашно, с фортуной не играя в прятки. А с фронта шли скупые письма, мол, жив, здоров и все в порядке. Считали вы писать излишним про раны, кровь, седые прятки. С врагом коварным и жестоким 4 долгих года бились, пройдя сквозь смерть, страдания, боли фашистов в логове добили, ценой кровавой расплатились, но победили, победили. Да, многие не возвратились, но вам хватило воли, силы. Вы победители, герои, пред вами голову склоняю. В историю шагнули строем, за Родину кровь проливая.
0: Спасибо вам большое. Андрей Андреевич, какие вообще темы в ваших стихах? О чем пишете?
1: В основном я пишу, конечно, в первую очередь это о любви. О любви к женщине. Это, наверное, главная тема. Ну и очень много уделяю в своем творчестве место это любовь к родине, это любовь к природе. И еще одна очень такая волнующая тема – это, конечно, философские стихи на тему «Зачем человек живет на земле? Что он из себя представляет?» Вот приблизительно такие темы.
0: И тогда мы сейчас услышим что-то о любви. Правильно я понимаю, Татьяна Васильевна?
2: Да, баллада о верной любви. Забытый Богом полустанок, платформа, несколько домов. И каждый день с ней с позаранок, с букетом полевых цветов, старушка древняя, седая, встречать выходит поезда, вся сгорбленная и худая, платок повязан по глаза. Она была одной из многих, чью жизнь порушила война. О, сколько женщин одиноких, пройдя, оставила она. Муж молодым погиб на фронте, от пуль немецких не бежал. Он рядовым служил в пехоте и жизнь за Родину отдал. Когда вручили похоронку, она проплакала 3 дня и поклялась перед иконкой, что будет жить, любовь храня. Не верила, не схоронила, с войны любимого ждала и к эшелонам выходила, ночами плакала, звала. Года летели чередою, надежда в ней не умерла, что вдруг вернется муж весною, а дома верная жена. Но не пришел с войны любимый, а ей не нужен был другой. Так счастье прокатилось мимо, далекой дальней стороной. С утра до вечера трудилась и в забытьи ложилась спать. С ног от усталости валилась в холодную, как лед, кровать. А жизнь текла неумолимо, была ли она, не была. С ней рядом был всегда незримо тот, кому сердце отдала. И став давно седой старушкой, все мужа продолжала ждать. И каждый день в жару и в стужу шла к поездам его встречать. И сил уж нет, и жить устала, как только в ней душа живет. Ей силы жить лишь мысль давала, что муж живым с войны придет. И вот опять идет к платформе в надежде, что его найдет. И снова, породнившись с горем, однако перст домой бредет. От старости иссохло тело, но вот душа еще жива, любовь хранила, как умела, и одной всю жизнь жила. Теперь на верность нету моды. Где силы женщина взяла сквозь одиночество и годы? Любовь, как знамя, пронесла. И для меня она святая, как символ верности в любви. Пред ней колени преклоняю. Так жить святые лишь могли.
0: Спасибо вам большое, Татьяна Васильевна. Андрей Андреевич, а сюжет, как вот он к вам пришел? Чем-то вдохновились вы?
1: Вдохновляюсь я только одним. Это, конечно, моя жена. Ну и жизненный опыт. Со мной часто очень на протяжении всей моей жизни делились и очень откровенно друзья, товарищи, коллеги по работе. И я это все как будто сам переживал. Вот. И потом это все вот выливалось вот в такие произведения.
0: Спасибо вам большое. Ну, вполне реальная история. Я сама такие случаи сколько слышала. Не могу сказать, видела, только слышала, когда действительно женщина теряла мужа на войне, потом просто воспитывала детей, все. Больше уже замуж не выходила. Так было тогда, да, действительно. А, Татьяна Васильевна, что еще вы нам прочитаете?
2: Поэт, скажи, слова, как лепестки от свежих роз, слетают с губ немодного поэта. Пророком стать ему не удалось, но не казните вы его за это. Поэт, скажи, о чем стихи твои? Зачем ночами рифму жизнь даруешь, восторгом захлебнувшись от любви, вновь о любви непознанной тоскуешь? Расправив крылья, жаждешь полететь, свободой чувств в полете насладиться, земное притяжение одолев, с желанной музой воедино слиться. И не страшны падения, даже смерть, ты полностью теперь во власти Бога. Но когда придется умереть, поймешь, что шел счастливою дорогой. Стихи, грустя, расскажут про тебя, о чем мечтал, во что так слепо верил, и что терял, любовь приобретя, и что приобретал ценой потери. Душа поэта так легко ранима и в то же время Господом хранима.
0: Спасибо вам большое. И у нас опять очень быстро пролетело время. Давайте в завершении программы еще одно стихотворение.
2: Я бы хотела прочитать «Гроза». У Андрея Андреевича есть песни про грозу, про музыку, музыкальные произведения. Но хорошее стихотворение. Сомкнулись тучи в небесах, и гром раскатистый, гулки от молний яростных атак, тревожно на душе и жутко, а гром все ближе, все сильнее, и молнии все ярче, ярче, и вот уж близок апогей, дождь проливной ручьями плачет. Тьма опустилась и окрест, не видно ни земли, ни неба, лишь вспышки молний, страшный треск, свирепые порывы ветра. Природа сникла и сдалась, безумной покоряясь силе, грозе безвольно отдалась, стеная в собственном бессилии. В лесу стонали дерева, ломаясь от порывов ветра, а дождь хлестал, как из ведра, беснуясь средь промокших веток. Казалось, нет конца грозе. О, как она разбушевалась, ужасная в своей красе, своим безумством наслаждалась. Но не прошло и полчаса. Гром отгремел, не стало молнии. Вновь засияли небеса, мир светлой радостью наполнив. Природа сразу ожила, в лесу опять запели птицы, на землю благодать сошла, стихии пролистну страницу.
0: Здорово, спасибо вам большое. Небольшое, коротенькое пожелание нашим слушателям от вас.
1: Я хочу пожелать всем слушателям прежде всего, конечно, здоровье. Здоровье, счастье, тепла близких и радости от каждого дня.
0: Спасибо вам большое. Татьяна Васильевна, небольшое от вас пожелание для наших радиослушателей.
2: Любите друг друга, любите Родину, любите детей, любите каждый день, который вы проживаете.
0: Спасибо вам большое. А программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня прекрасная семья из города Березовского. Андрей Андреевич Нестеров, член Российского союза писателей, автор 8 сборников стихов и прозы, а также 60 песен. И Татьяна Васильевна Нестерова. Будем прощаться. Всем до свидания.
2: До свидания, Ольга.
1: Всего хорошего и всех благ.
0: До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарший экзарх Африки совершил литургию на приходе святого Иоанна Предтечи в благочинии Хамабей в Кении. Это произошло 23 августа этого года. По окончании литургии митрополит Константин произнес архипастырское слово и подарил приходу комплект покровцов. Затем всем собравшимся были вручены нательные крестики, и владыка осветил мотоциклы, которые были подарены священнослужителям при поддержке жертвователей из России. Также духовенству, как и в других благочиниях Кении, были подарены коровы. Далее митрополит Константин провел общее пастырское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности приходов и дальнейшего развития. А затем архиерей отправился с визитом в другие приходы. В завершении поездки митрополитом Константином была организована закупка оргтехники для всех благочинных кенийских округов, необходимая для повседневных трудов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялась рабочая встреча протоиерея Михаила Потокина с председателем правительства ДНР. Также в ходе визита в Донецк он встретился с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Участники встречи выразили соболезнования в связи с недавней атакой Горловки, в результате которой пострадал митрополит Горловский и славянский митрофан. А в рамках совещания стороны обсудили совместный проект патриаршей гуманитарной миссии Народного фронта и правительства ДНР по поддержке нуждающихся жителей во время отопительного сезона. Директор патриаршей гуманитарной миссии озвучил вопросы, с которыми в данный момент сталкиваются сотрудники миссии в Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах. В частности, обсудили вопросы оказания юридических

0: работы патриаршей гуманитарной миссии и оперативную помощь в решении всех вопросов. В этот же день состоялась встреча протоиерея Михаила Потокина с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге обсудили успешный опыт борьбы со сквернословием и подписали манифест за чистоту речи. В этот вторник, 25 августа, в губернаторском лицее Екатеринбурга на полях областного педсовета был подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Документ объединяет усилия власти, церкви и педагогов в борьбе с разрушительной идеологией сквернословия. В частности, в мероприятии принял участие ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве Московской епархии иерей Симеон Тараканов. Отец Симеон – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка уже выступил с лекцией на тему «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа» перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. А теперь отец Симеон приехал в Екатеринбург, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. В частности, в ходе секции он выступил с лекцией «Актуальные формы профилактики сквернословия в общеобразовательной среде». Кроме этого, он привез тематические плакаты для приходов и образовательных учреждений, а также значки, магниты, 3D-стикеры и буклеты. Все это будет работать как живая наглядная агитация, которую можно и нужно размещать в школах. Также в арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно же, его важнейшая разработка – комплект материалов под названием «Школа. Территория без мата», который он и презентовал на секции. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Математика оказалась предметом, знания по которому школьники быстрее всего теряют за время летних каникул. На втором месте химия и история. Об этом заявили 31% опрошенных старшеклассников. Исследование провела одна из онлайн-школ. Второе место разделили химия и история. Их назвали по 15% участников опроса. По 12% школьников отметили русский и иностранные языки. Реже всего старшеклассники говорили, что за лето забывают физику и информатику. Эксперты советуют возвращаться к учебе постепенно. Перед началом занятий можно повторить основные темы, решать по несколько задач в день или понемногу, заниматься иностранным языком. Такой режим помогает вспомнить пройденное без попытки за несколько дней повторить всю прошлогоднюю программу.
0: Спешим на помощь!
2: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. Школьные правила. На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело шагали по школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда прозвенел звонок, Ёж увидел готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и улыбались своему учителю.
3: «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста», — сказал Ёж. «Сегодня мы поговорим о правилах. Что такое правило? Кто нам скажет?»
4: «Мне мама говорила», –
2: произнесла Белочка,
4: – «что существует правило в питании. Например, когда мы едим, то нельзя разговаривать, чтобы лишний воздух не попал в животик».
3: «А мне папа говорил», – продолжал разговор волчонок, – «что во всем мире живет много правил. Есть правила в питании, есть правила в играх, в поведении, в лесу, на дороге, в гостях и в других местах».
5: «Правило значит делать правильно», – подвел итог медвежонок.
3: «Молодцы!» – похвалил всех учитель. «А зачем нужны эти правила? Может быть, и без них можно прожить?»
6: «Наверное, можно, но ведь будешь тогда на своих ошибках всегда учиться»,
3: – улыбаясь, произнес волчонок.
6: «Как мы вчера с Белочкой!»
4: «И неприятностей будет много»,
2: – согласилась с другом Белочка.
4: «А я не люблю неприятности».
3: «Неприятности никто не любит», – подтвердил учитель. «Поэтому в мире и появились правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить».
4: «Как у вас так интересно стихи получаются?» – удивился заяц.
3: «А мы сейчас вместе будем сочинять стихи о школьных правилах. Согласны, ребята?»
6: «Конечно, согласны!» –
2: хором ответили ученики.
3: «Я буду называть правила, а вы будете для него стихотворение придумывать. Правило первое. В школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу».
6: «Готово!»
2: – обрадовался лисенок.
6: «В школе здравствуй, говорят, и с улыбкой дарят взгляд».
3: «Отлично, лисенок! Второе правило потруднее. До звонка на урок надо подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит звонок, каждый ученик ждет приглашения учителя около своей парты».
4: «Можно я попробую?» – предложил зайчонок.
3: «До звонка ты приходи и порядок наводи. По звонку все дружно в ряд, ждут учителя, стоят». «Молодец, зайчонок. Третье правило. Чтобы узнавать новое и многому научиться на уроке, ученики слушают внимательно требования учителя и выполняют их. К товарищу с просьбой обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку».
5: «Это сложно. Не знаю, подойдет ли то, что я придумал», – проворчал медвежонок.
4: «Друга зря не беспокой, береги его покой. На уроке тишина, руку поднимай тогда, когда хочешь отвечать или важное сказать».
3: «Очень хорошо, медвежонок. Правило четвертое. Когда отвечает ученик, подсказки запрещаются. Пусть он сам спокойно вспоминает ответ, сам учится думать».
6: «Это легко!» – воскликнул волчонок. «На уроке ждут ответ, кто-то знает, кто-то нет. Отвечает только тот, кого учитель назовет».
3: «Превосходно! Да вы как на
5: настоящие поэты сочиняете. Еще попробую. Правило пятое. Оно же вам знакомо. Играя на перемене в спокойные игры, чтобы все могли отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему уроку и о порядке на парте в классе.
4: «Сейчас моя очередь», – произнесла Белочка. «Вот звонок на перемену, приготовься отдыхать. Можешь с другом прогуляться, можешь тихо поиграть. Подготовь к уроку все, чтобы училось нам легко».
5: «Да, замечательно. Я думаю, что вам будет легко и интересно учиться, раз вы так хорошо справились с этим сложным заданием», –
2: порадовался за своих учеников еж.
5: «Эти пять правил мы запомним, но существуют и другие правила, с которыми вы познакомитесь позже. А сейчас первое домашнее задание. Да, в школе задают на дом, для того, чтобы вы лучше усваивали учебный материал. Домашнее задание нужно выполнять самостоятельно, без учителя, без родителей. Итак, задание первое. Придумать стихи на правила поведения за столом, на дороге, в транспорте, в гостях или в других местах. Удачи вам, ребята!

Татарстане в ближайшее время начнется обучение вождению мототранспорта и питбайков для детей и подростков на безвозмездной основе. Таким образом, здесь планируют снизить количество несчастных случаев с этим видом транспорта. Новая подростковая мода езды на питбайке охватила Татарстан. Тишину городов и сел, особенно в ночное время, часто разрывает резкий моторный рокот, что негативно влияет на нервную систему многих граждан. По закону, питбайки юридически оформляются как спортинвентарь, поэтому на них запрещено выезжать на дороги общего пользования, во дворы и парки. Но подростки законы эти часто нарушают, и что приводит к трагическим последствиям. Поэтому контролирующие службы и приняли такое решение. По словам инспекторов ГИБДД, раз ситуация исправиться в достаточной степени не удается, с мотосообществом пришли к мнению, что лучше обучать тогда детей правилам дорожного движения и навыкам управления питбайком на безвозмездной основе. Пока на такой эксперимент согласились 3 мотоклуба, один в Зеленодольске и 2 в Казани. Но со временем к этой акции планируют подключить и другие республиканские объединения. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас, в продолжении нашего эфира, предлагаю познакомиться с очередным рассказом из книги отца Александра Дьяченко. Называется он «Из опыта железнодорожного богословствования».
2: Рассказ. «Из опыта железнодорожного богословствования». Читает автор, священник Александр Дьяченко. На память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии мы служили литургию. Уже много лет безуспешно пытаюсь подыскать определение тому состоянию, которое переживаю во время этого необыкновенного действа. Когда-то еще до принятия сана, помню, спросил знакомого священника. «Скажи, как тебе не надоедает изо дня в день служить одну и ту же службу? Ведь литургия всегда одинакова». На что он мне ответил: «Ты ошибаешься. Она все время разная». Действительно, литургия никогда не повторяется. Я это понял потом, когда сам встал перед престолом. Тогда какая она? Многие пытаются писать то, что переживают, так, как они это могут. Порой читаешь настоящие поэтические произведения. Да-да, среди священников немало поэтов. Читаешь и радуешься. Открываешь для себя такие тонкости, которые сам раньше не замечал. Или замечал, да выразить не мог. Эх, если бы я был поэтом. Но я не поэт. Если бы я был художником, то попытался бы кистью ответить на свой вопрос мазками красок, положенных рукой на холст. Интересно, какие бы это были краски? Наверняка голубая, обязательно красная, золотая и черная. Наши надежды точно крылья, устремившиеся в небо. И наши грехи, намертво приковавшие нас к земле, оставались бы на этой картине. Но, увы, я не художник. Существует еще и особый язык богословов. Поражаешься этому высокому искусству. Безусловно, лучшие богословы – это те, кто пришел в церковь из точных наук. Их язык отточен, определения отшлифованы с математической строгостью и ясностью. По пунктам и параграфам. Идеальное поверяется идеальным. Все разложено по полочкам, словно не мысли на духовную тему, очередное доказательство теоремы. По их трудам легко готовиться к экзаменам. Зато в них исчезает присутствие тайны и некой недоговоренности. Легко узнать по почерку, что тот или иной ученый-богослов когда-то был музыкантом или артистом. Их богословие – гимн Богу. Зато для студентов – сущее наказание. Попробуй отыскать рациональное зерно в гимне сплошной недоговоренности, тем более если завтра у тебя экзамен. Хотя в моем дипломе Свято-Тихоновского института и написано «богослов», но это вовсе не означает, что я им на самом деле являюсь. И думаешь, если ты не поэт, не художник и даже не богослов, каким языком выразить свое ощущение литургии? С чем ее сравнить? Я долго перебирал возможные варианты и в конце концов пришел к выводу, что если я способен рассуждать на такую высокую тему, то только в соответствии с уровнем бывшего рабочего железной дороги. 10 лет в вечно грязном оранжевом жилете, днем и ночью в дождь и снег, жару и холод, с тяжелой 2-метровой вилкой для расцепления движущихся вагонов, кого угодно сделать философом. Мне до сих пор снятся сны, в которых я снова и снова расцепляю вагоны. Состав движется слишком быстро. Я не успеваю за ним, бегу и падаю. Лежу на земле и смотрю, как огромные колеса, слившиеся в единый стальной поток, мелькают у меня перед глазами. Работая на железке, я ни разу не упал, хотя боялся этого все 10 лет. Просто видел, во что превращается человек при неудачном падении. А я больно уж впечатлительный. Помню, однажды кто-то предложил сделать несколько общих фотоснимков на рабочем месте. Но я отказался. Почему-то стало стыдно, что кто-то еще увидит меня в телогрейке, оранжевом жилете, в окружении моих товарищей, одетых точно так же, как и я. Моя матушка, несмотря на опыт 20-летнего послушания на клиросе, вдруг призналась, что волнуется перед каждой литургией. Для меня это было откровением. «Волнуешься? Это с твоим-то опытом?» Представь себе. Не могу объяснить, но каждая литургия для меня словно в первый раз. Наверное, так оно и есть. Сужу по себе. Рано утром, часа за полтора до начала часов, бегу в храм. Проскомидию совершаю неспешно. И, вынимая частицы, проговариваю вслух имена из больших тетрадей, помянников. В церкви никого, кроме 2-3 старушек, таких же любителей помолиться в тишине. Кроме того, это еще и моя охрана. После того, как прокатилась волна нападений на священников, наша староста велела никогда не оставлять батюшку в храме одного. Вот они меня и не оставляют. Спаси их, Господь. Спешишь окончить поминовение еще до того, как соберется народ. Люди заходят в храм, а вместе с ними врывается гул голосов, шорох шагов, шуршание пакетов с приношением накануне и еще множество звуков. Все это напоминает шум вокзала. Словно люди в ожидании экспресса зашли погреться и поговорить. Он скоро придет. Еще не время, ты знаешь, когда его ждать. Но только экспрессы в наших местах не останавливаются. Они – весточки из далекого радостного мира, о котором нам остается только мечтать. Там, в том мире, очень хорошо. Только берут туда далеко не всех. Поминутно смотришь на часы, чтобы вовремя выйти на платформу. Не факт, что он остановится. Экспрессы не останавливаются на полустанках. А вдруг на этот раз повезет? Ведь этот поезд – единственная возможность попасть туда, где все счастливы, где нет ни зла, ни насилия, ни болезней, ни страданий. Во время третьего часа исповедуешь детей, стариков и больных, то есть тех, кто не смог прийти накануне вечером. Вот уже и шестой час начинают читать. Идешь кадить. Наступает время прибытия экспресса. Вот-вот услышишь знакомый пронзительный гудок. А на светофоре загорится зеленый сигнал. И, наконец, торжественное, благословенное царство Отца и Сына и Святаго Духа. Состав показался из-за ближайшего поворота. И вот ты уже стоишь на платформе, рядом с которой на бешеной скорости проносятся вагоны. Мелькают окна, и ты видишь силуэты людей, и даже различаешь их лица. Они точно так же смотрятся в тебя и приветственно машут руками. Литургия продолжается, а мимо с грохотом, закладывающим уши, продолжают лететь вагоны. Ты мечтаешь, чтобы поезд остановился. Тебе тоже хочется войти и ехать среди этих счастливых людей. Но вагоны не сбавляют хода. Наконец наступает время принятия святых даров. Потом все подходят к кресту, закрываются царские врата. В храме снова почти никого, кроме тех, кто вытирает подсвечники и подметает пол. Тишина. Поезд промчался и исчез. А ты остался стоять на перроне. Приводишь в порядок алтарь, покрываешь жертвенника престол. В душе покой, удовлетворение от принятых даров и сожаление от того, что литургия кончилась. Тебя не взяли. Грустно. Хотя понимаешь, чтобы состав остановился, и ты бы обошел в радость тех, кто в нем, нужно быть совсем не таким, какой ты сейчас. Служим древним мученикам II века торжества Христова. Их подвиг почти не имеет аналогов. Три сестры, три совсем еще молоденьких девочки, согласившиеся на мучения, но не отрекшиеся от своей веры. Оказалось, что для них жизнь без Христа – трагедия больше, чем физическая смерть. София, их мать. Палачи пальцами не тронули. Убивая детей на глазах матери, злодеи вынули из нее душу. Три дня, проведенных матерью на могиле детей, апофеоз их общего страдания. Недаром в церкви долгое время Софию почитали как великомученицу. Имена этих святых в наших служебных календарях печатаются самым тоненьким шрифтом. Служба им не имеет праздничного знака. Точно так же не выделяются из общего числа службы величайших подвижников древности, праведников и преподобных. Когда случилось кому-нибудь из них в силу сложившихся обстоятельств приходить из пустыни в города, то весть об их появлении немедленно облетала всю округу. И вот уже тысячи людей толпились вокруг них, чтобы хотя бы посмотреть на чудо подвижников. В наше время так почитали Иоанна Кронштадтского. Но его имя в тех же календарях выделяется жирными черными буквами. Почему такая разница? Почему святым последнего времени, прославленным при нашей жизни, составлены службы куда как более торжественные, чем тем древним? Наверное, в те далекие годы святость в церкви была нормой. Читаешь добротолюбие и понимаешь, что предела духовному совершенствованию нет. Тогда из прессы не ходили. Ни к чему это было. Хватало обычных повозок, запряженных парой лошадей. Останавливаться приходилось поминутно. Наше время – время угасания святости. Потому, видать, она и в цене. И вовсе не рука Господня сократилась спасать. Мы стали другими. Нам есть что терять. И мир, манящий земной, реальный, пускай и несовершенный, но все-таки весомая синичка в руке. Зачем мечтать о журавлях? Может, их вовсе нет. Мы прекращаем смотреть на небо. И вместо множества конных повозок появился этот единственный экспресс, летящий сквозь пространство и время. Еще бы ему не лететь. Как иначе покрыть немыслимые расстояния по всему миру от одной одинокой фигурки пассажира на полустанке к точно такой же на другом? И все-таки они есть, эти пассажиры, рядом с которыми останавливается экспресс. А если бы это было не так, то жизнь на Земле утратила бы всякий смысл. Я всегда удивлялся, глядя на крошечный древний храм в честь Семена Столпника на Новом Арбате. Как это он уцелел? Но он есть, и улица имеет свое лицо и историю. Уберите его, и все, что вокруг, превратится в нагромождение одинаково серых гигантских спичечных коробков. А этот храмик словно удерживает окружающего мир от сползания в некую черную дыру. И так славно греет душу. Наше время скупо на святость, но она есть. И порой проявляется даже там, где ее и не ждешь. Помню, еще в начале 90-х читал рассказик в одной протестантской книжке «Поразительная история», и что неожиданно, напечатана она именно у протестантов. Случилось это в годы Второй мировой войны в одной из стран Западной Европы, оккупированной немцами. В воскресный день на службу в лютеранскую кирху собрался народ. Во время богослужения неожиданно в храм зашли несколько пьяных эсэсовцев. Мы знаем, что немцы на захваченных территориях вновь открывали закрытые большевиками православные храмы, но на самом деле это был чисто пропагандистский трюк. Гитлер ненавидел христиан и планировал вместо традиционных христианских церквей создать некое свое национал-социалистическое подобие церкви. Но в нее записалось всего 5000 человек, и план провалился. И тогда он стал мстить. У себя в Германии нацисты расправлялись со священниками, ни в чем не уступая НКВДшникам. А войска СС тем больше напоминали оккультную секту. Потому их приход в кирху не сулил верующим ничего хорошего. Один из немцев выстрелил в потолок и прервал службу. Лютеране не почитают икон, потому в их храмах нет изображений. Но на стене в этой церкви висела картина на евангельский сюжет. А может, изображение Спасителя. Не как икона, а как украшение. Желая развлечься, один из эсэсовцев снял со стены картину и бросил ее на пол. «Слушайте, христиане, сейчас вы все пойдете на выход. И каждый, прежде чем выйти, подойдет к этому портрету и плюнет на Христа. Имейте в виду, кто откажется плевать, тот получит пулю». Можно себе представить, о чем думали люди, стоявшие под дулом пистолета. «Мы протестанты», — говорили не себе, «а всякое изображение Бога есть идол, которого никто почитать не обязан». С другой стороны, как ни верти, а на портрете-то изображен Христос. Ведь они и собирались сюда в кирху, чтобы ему помолиться. Еще минуту назад они просили у него милости, уверяли его в бесконечной своей благодарности и любви. А сейчас, чтобы остаться в живых, им предлагают плюнуть на того, кого еще так недавно любили. Но пистолет в руке пьяного эсэсовца был слишком весомым аргументом в пользу того, чтобы все-таки плюнуть. Но не умирать же на самом-то деле. И они пошли. Я часто возвращаюсь к этой истории и пытаюсь поставить себя на место тех несчастных. И даже представляю, как они это делали. Кто-то плевал только лишь для того, чтобы обозначить плевок, и немедленно убегал из храма, презирая себя за малодушие. А кто-то, опасаясь, что его усердие не будет замечено, угодливо улыбаясь, плевал обильно и тоже уходил, но оправдывая себя. Ничего страшного. Бог милостив. А я плевал не на него, а на идола. Среди тех, кто утром молился в храме, была девочка 12 лет. Вместе со всеми она шла на выход. Когда подошла ее очередь, ребенок встал на колени, вытер плевки и поцеловал Христа в лик. Она была еще маленькой и не научилась языку компромиссов с совестью. В тот же миг немец выстрелил, и дитя, заливая портрет своей кровью, осталось лежать на полу кирхи. Немцы точно очнулись, пришли в себя и быстро ушли. А в храме остались стоять взрослые люди, избавленные от необходимости сделать, наверное, самый главный выбор в жизни. Маленькая девочка, коротенькая жизнь, но для того, чтобы стать святым, совсем не обязательно доживать до старости. Конечно, я понимаю, это невозможно. Но иногда думаешь, а что если однажды в наш храм придут такие вот немцы и поставят одно единственное условие? Это сейчас можно быть смелым, бить себя в грудь. Откуда знать, как поступишь на самом деле? Может, первым и плюнешь? И потом, пока сам не станешь под дулом пистолета на колени и не вытрешь чужие плевки, не дерзай осуждать и тех, кто был тогда в кирке. Хотя такая ситуация в нашей жизни из области нереального, но от этого возможность сегодня опуститься на колени перед ним оплеванным ничуть не меньше. Не знаю, насколько это правда, но рассказывают, в начале 60-х, во время хрущевских гонений на верующих в Москве, решили было поставить спектакль. На сцене построили декорации винного погребка. По сценарию в этом погребке собрались монахи, священники, блудницы, множество порочных людей. Они пьют, бесчинствуют и поют богохульные песни. Время от времени кто-нибудь из артистов, заплетающимися ногами, подходил к бочке с вином, зачерпывал из нее кружкой и качал что-то наподобие. «Вот где я обрел смысл жизни и подлинную истину!» Все хохочут и снова пляшут, среди разбросанных повсюду бутылок. Их очень много. И даже крест, венчающий декорации, подобно кресту на церковном куполе, сделан из бутылок. В эту толпу входит Христос, в кавычках. Он смотрит на беснующихся монахов, кричит им. «Эй, вы слушайте, сейчас я буду читать!» «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие!» И так читает три заповеди блаженства, но, видя, что никто не обращает на него внимания, зевает и в сердцах швыряет Библию на пол. «Кто бы только знал, как мне все это надоело! Ну-ка, дайте кружку и побольше!» Ему зачерпывают все из той же бочки, Христос в кавычках, выпивает содержимое залпом и присоединяется ко всеобщей вакханалии. Например, ждали самого Хрущева и других высокопоставленных лиц. По желанию главы государства роль Христа должен был играть один молодой актер, его любимец. Фамилию его я не знаю. Актер, такой же безбожник, как и остальные, получив предложение сыграть Христа, с радостью согласился. Еще бы! За роль в этом спектакле можно было и госпремию получить. Для правдоподобности представления для него разыскали настоящую Библию с текстом на русском языке и принялись репетировать. И вот день премьеры. В театр на представление приглашаются многие ответственные товарищи. Представитель дипломатического корпуса, зал полон. Поднимается занавес. И перед зрителями предстает погребок. Вот и монахи с блудницами, вот бочка с вином и крест из бутылок. Веселье в разгаре, появляется Христос в кавычках. Он стоит перед зрителями, открывает Библию и произносит. «Люди, слушайте!» И начинает читать заповеди блаженства. Читает первую, вторую, с ней третью. Но не останавливается и продолжает читать дальше. По сценарию книга давно уже должна была валяться на земле, а мнимый Христос присоединится к общему веселью. А он не прекращает и читает заповеди до конца. Потом прочитывает всю пятую главу из Евангелия от Матфея, потом шестую. Зрители догадываются, что на сцене происходит что-то не так. Даже артисты прекратили балаган. Все обратились вслух. Артист закончил чтение на аккордной проповеди, перекрестился на крест из бутылок и со словами «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем!» вышел вон. Наверняка был большой скандал, но информация о происшедшем широко не распространялась. Эта история была напечатана в одной из газет, выходившей в Аргентине. Ее корреспондент якобы присутствовал на спектакле. И говоришь себе, уже 20 лет ты считаешь себя христианином, а все продолжаешь впустую выходить на платформу. Этот артист не получил госпремию, скорее всего, он получил волчий билет. После такого преступления, в кавычках, ему потом только оставалось, что махать кайлом где-нибудь на железке. Но этим же вечером на его полустанке остановился экспресс. Конечно, если бы в юности мне посчастливилось учиться в духовной академии, то и мои рассуждения состояли бы из идеально выверенных богословских сентенций. Но, увы. Заочное духовное образование, помноженное на годы тяжелого труда, так и не позволили подняться выше уровня железнодорожного богословия. Уже поздно что-то менять, да и смысла в этом не вижу. Пускай молодые дерзают, им и карты в руки. Об одном жалею. И этого не наверстать. Что так ни разу и не сфотографировался вместе со своими ребятами в замасленных оранжевых жилетах, точно такими же работягами, как и я.
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ под названием «Из опыта железнодорожного богословствования» отца Александра Дьяченко. Наш эфир, как всегда, продолжается, и совсем скоро передача из цикла «Детям о Боге».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Во Владимире прошел первый съезд сестричеств и братства милосердия Владимирской митрополии. В нем приняли участие представители синодального отдела по благотворительности. Съезд прошел во Владимирской областной научной библиотеке Владимирской митрополии и проходил под общим названием «День милосердия». Участниками съезда стали представители синодального отдела по благотворительности, а в частности руководитель направления помощи госпиталям протоиерей Сергий Кляев и руководитель направления больничного служения Наталья Шакура, а также сестры милосердия из разных городов Владимирской области. В этот день во Владимире встретились представители Свято-Георгиевского сестричества города Владимира, Свято-Ефросиньевского сестричества города Суздаль, а также многих других. Съезд начался с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города. Литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский никандр. Руководитель сектора по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов осуществил сурдоперевод богослужения на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих людей, которые тоже приняли участие в этой литургии. Особым событием Дня Милосердия стало принесение в Свято-Успенский кафедральный собор мощей святой праведной Иулиании Лазаревской. Святыню встретили перед началом божественной литургии, после чего сестры Милосердия и прихожане смогли молитвенно обратиться к святой, чья жизнь стала примером деятельной христианской любви, заботы о ближних и служения нуждающимся. В завершении литургии состоялось посвящение новых сестер милосердия и награждение духовников и сестер милосердия, которые многие годы несут свое служение в больницах, социальных учреждениях, приходах и других направлениях церковной помощи ближним. Одной из главных задач съезда стало создание пространства для живого общения между сестричествами митрополии, обмена накопленным опытом и обсуждения вопросов, с которыми сестры сталкиваются в своем ежедневном служении. Первым с докладом под названием «Служение сестер милосердия. Библейские основания, духовный смысл и высота христианского призвания» выступил иерей Родион Чибан. Затем прозвучали и другие доклады. Особое внимание было уделено духовному сопровождению сестер. Отдельная встреча была организована для духовников сестричества и братства милосердия. В ходе общения священнослужители смогли обсудить вопросы

второй дневной очный семинар под названием «Реабилитация зависимых по модели терапевтическое сообщество». Для участия в семинаре приглашаются священники, психологи, социальные работники и другие специалисты, которые помогают зависимым и их близким. Семинар будет организован Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Семинар пройдет на базе Церковного центра помощи наркозависимым «Радуга», который работает уже 14 лет, при храме в честь Вознесения Господня в городе Кимры. В течение 2 дней специалисты этого центра, священник, психологи и консультанты по химической зависимости поделятся с участниками семинара своим многолетним опытом помощи зависимым. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в программе сегодня принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день!
2: Добрый день!
1: Предлагаю сегодня поговорить про такое направление, как True Crime. True Crime – это истории о реальных преступлениях и о том, как их расследовали. Если кто до сих пор не понял, то True Crime нашего детства – это программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Поговорим о том, насколько вообще нормально для православного христианина, да и вообще, наверное, для любого человека, проявлять интерес к такой теме. И что мы на самом деле ищем в этих историях. Насколько это здоровое любопытство или симптом все-таки духовной болезни. Батюшка, вам слово.
2: Вот Серафим Роуз свидетельствует о том, что человечество вошло в то апостасийное состояние, то есть отступление от Бога, от истины, от любви, от жизни, когда формируется достаточно четкая устремленность к смерти. Это очень четко видно на примере наших близких по крови братьев, но, к сожалению, находящихся сейчас во враждебном к нам состоянии, враждующих против нас, живущих вот на окраине русского мира. Здесь обращает на себя внимание то, что погибло уже очень много людей. Некоторые считают 1 700 000, кто-то считает 2,5 миллиона, но цифра здесь не так важна, конкретная цифра. Важно то, что с самого начала мы видим, как в самом этом сообществе, да, которое тогда получило название Украина, как государство, произошло разделение. Крым вообще категорически этому всему воспротивился. Донбасс восстал и сражался. Вот. Мы сейчас видим, что и Запорожье, в общем-то, готово. Да и, в общем-то, там есть люди, которые находятся под оккупацией, но они это все не воспринимают. А есть те, которые и безвольность такая в народе проявилась, и какое-то, понимаете, общегосударственное такое суицидальное настроение. Понятно, что здесь наиболее ярко все проявилось и в масштабе, очень четком, большом масштабе. Но давайте не будем здесь думать, то а мы на острове каком-то и далеко там над всем этим находимся. Нет, это у нас точно так же находится все. У нас точно так же здравомыслие, о котором говорил Серафим Роуз, становится бездействующим. Это не является лекарством. А наоборот, он говорит, даже еще сильнее бывает, что аргументы здравомыслия приводят к противоположному результату. Это, к сожалению, есть и в нашей, и особенно, конечно же, в молодежной среде. Здесь надо понимать, какие факторы, ну, можно сказать, на генетическом даже уровне формируются, которые требуют покаяния. Оно может быть исправлено, но многие же сейчас еще до этого никак не понимают. Ну, например, я имею в виду такой грех, как блуд, прелюбодеяние, это смертный грех, убийство во чреве, вообще убийство. Но ведь понимаете, в чем здесь дело? Почему смертный-то грех, да? Это же не значит, что человек совершил и сразу помер. Мы как раз видим совершенно противоположное. Долго может жить человек. Недавно чествовали какого-то убийцу там в Канаде, который убивал множество людей. Вот он дожил до старости. Смертный грех — это еще тот грех, особенно это характерно для народа, для большой такой массы людей, объединенных вот в такое понятие, как народ. Это то, что там начинается прекращение потомства. То есть вот вырождение начинается, мягко говоря. И это требует покаяния, чтобы Господь исправил, чтобы в следующем поколении это не проявилось. Но если этого покаяния не приносится, то начинают действовать другие законы. Это закон устремленности к смерти. А поскольку вот это получает огромный сейчас масштаб, что, ну, посмотрите, сколько людей на Западе, особенно и у нас тоже, противится запрету на аборты. А сколько людей у нас считают нормальным жить в блудном сожительстве? То есть не в зарегистрированном браке, тем более не в венчанном браке, да, а вот то, что называется гражданский брак. А у нас на самом деле перед Богом это просто блудное сожительство. Но тогда чего же мы удивляемся, что возникает такая устремленность к смерти. И она проявляется в том числе, ну да, там много разных проявлений. Это игромания, и наркомания, и алкоголизм, и инфантилизм, и даже устремленность вот к каким-то террористическим актам, таких радикализм становится господствующим в таком сознании. Это не юношеский романтизм, да, когда кажется, что вот как раньше было, да, какое-то было все-таки желание что-то, вот я сейчас отучусь и начну делать какие-то великие дела, там, уж не говоря там о космосе, а хотя бы вспомню, как и на Целину ехали там, и другие всякие задачи ставили и решали. Вот, кто-то в науке, кто-то в литературе, кто-то пытался там достичь каких-то даже не карьерных, да, соображений, потому что интересно, потому что вот это чувство творчества, оно было. А тут вдруг все это как-то исчезает, и начинается тогда анализ, ну, я имею в виду здесь даже не анализ, да, не а в прямом, может быть, смысле, а разложение. Разложение вот этих темных эпизодов, эти темные этой материи, подсознание, вот уход куда-то, где там как раз и копошатся самые эти тайные, неявные для человека, для нас они явные, эти бесовские такие силы, которые находятся в человеке. От них надо освобождаться. Поэтому все время молимся, сердце чисто, созиждение Божие. Дух прав обнови в утробе моей. А если этого нету, чистоты сердца, и оно не ищется, этой чистоты не ищется. Если правости духа тоже не хочется, а что хочется? Ну вот тогда хочется погрузиться в мрачные, инфернальные глубины, и затем, пребывая в них, удостоверяясь в том, что вот всяк человек зол, что или напугаться и бояться, вот везде маньяки, везде убийцы, везде совершают сплошное преступление. И вот это, кстати, очень характерно еще вот в каком аспекте. Мир становится воспринимаемым как хаос некий, но хаос мрачный, хаос инфернальный. Вот. И из этого мира надо как-то уходить. Или же ему соответствовать. Уход очень часто сопровождается в состоянии такой инфантилизма. Допустим, в игры, куда-то там в какие-то фантазии, в конце концов, под чтение какое-нибудь там постоянно одного и того же сюжета. А с другой стороны, в ту же самую агрессивность. А как этому можно противостоять? Ну, понятно, что приобщиться к этому миру, стать частью этого мира. И, собственно, не противостоять, а просто приспосабливаться вот так, как оно есть. Для нас, православных людей, конечно, это совершенно другой путь. Не уходим из этого мира, потому что это невозможно. Но мы в то же время осознаем себя не частью этого мира, тем, кого Господь призвал в Царство Небесное. А значит, и начинается тогда борьба внутри себя, в первую очередь, с теми самыми темными силами, которые, кстати, для новоначальных это очень часто бывает, что они проявляют себя, Господь попускает такое. Вот начал человек в храм ходить, и вдруг он замечает, даже из хорошей семьи, там музыка классическая, разговоры на французском и английском и прочее, прочее, да, всякие вот такие литературы, там живопись и все. И вот вдруг он начинает, у меня в голове прямо это сплошной мат стоит. Это еще и древнее известно. Пернословие, какие-то помыслы страшные там приходят, чего он себе не... А вот они возбудились, эти силы там изнутри. Они начинают показывать себя. Ну да, человек тогда спрашивает у священника, и еще один из древних отцов сказал своему такому же юноше, имеется духовному юноше, что не обращай внимания, это все равно, что ты идешь мимо какой-то такого собрания нечестивых, они там ругаются, но ты же к ним не причастен, ты мимо прошел. Вот так и иди мимо. Вот. А дальше начинается еще хуже того, что уже могут прыгнуть, так сказать, мысль какую-то коварную. Ну, здесь надо уже быть настороже, потому и держим молитву постоянно, что понимаем, что податься легко, а сопротивляться сил бывает нету. Тогда, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. огради меня от всякого зла. И Господь, как правило, приходит на помощь, эти исчезают, а если еще потом и покаяться, чтобы такие мысли приходили, то та злая сила бесовская, да, то она, наоборот, бывает посрамлена, избита к тому же, и ей уже не так нравится подходить к этому человеку и искушать его своей злобностью. Поэтому все это отражено у нас в духовной брани, и надо возрастать в опытности, не погружаться в это православному человеку. Зачем постоянно вот сидеть в этом? А у нас, кстати, надо заметить, вот телевизор включишь, посмотреть новости, ну, реклама даже, которая вклинивается во всякую новость, и часто рекламируют фильмы. Ну, там же сплошь сюжет вот один к одному. Вот какой-то там маньяк, какие-то там преступления, какая-то там очень богатая семья делит все свое наследство, и никакой может найти преступника или там мафию какую-то раскрыть. А вот тут появляется она, как бы там ее не называли, полковник, майор, там еще чего-то. Или просто, ну это еще с времен Агаты Кристи, мисс Марвел, да, какая-нибудь. И вот она-то все и раскроет. И противостоит ему, и любовь найдет, и все хэппи-энд. Ну, в общем, одно и то же, даже скучно. Даже вот по рекламе чувствуешь, какая скука. Ну, а если в это войти, если все это еще переживать, да в сериалах, ну, это, конечно, просто для православного человека неприемлемо, потому что, а вот у нас прошел праздник Преображения Господня, а вот сейчас уже готовимся к Успению Пресвятой Богородицы. Дальше. Усекновение главы Иоанна Крестителя. А по промежутке вот между этими великими событиями, да, которые мы вспоминаем в церкви, каждый день это воспоминания о каких-то святых. Вот лучше же почитать, как они жили, как они сопротивлялись всякой бесовской напасти, как победили, и уподобиться им. Мне кажется, вот это гораздо продуктивнее и вернее, чем идти в ногу, что называется, вот с этим стремящимся к катастрофе миру и личным катастрофам, которые в этом всем раскрываются, кто в него погружается, а остаться в здравомыслии, которое сейчас очень ценится, как раз становится, поскольку оно становится редким, оно больше ценится даже перед Богом. А рассудительность, она ценилась и среди святых отцов, а уж с помощью вот Божьей, усиливая в себе вот эти качества рассудительности и здравомыслия, посещая богослужение, в другом сообществе, собственно, находясь, мы тогда Бог даст и спасемся.
1: Вот знаете, тут еще немножко дело в другом. Насилие, преступления, маньяки. К сожалению, это все часть нашей жизни. Жестокость в нашей жизни присутствует. Вот может ли ее изучение служить таким своеобразным зеркалом? Способен ли честный разговор о маньяках и убийцах привести человека, наоборот, к покаянию, к благодарности, может быть, за свою жизнь и к более ясному пониманию, в каком-то смысле, да, ясному пониманию ценности человеческой жизни как дара Божьего, понять, насколько это действительно прекрасный и уникальный дар?
2: Вы знаете, это все равно, что чесать левое ухо правой рукой, чем пытаться это сделать сзади через голову. Вот. Мне кажется, что как раз-таки затея вот самого мира, да, вот все это предъявить, причем в подробностях каких-то там, в натурализме, это как раз на захват сознания. Нам не стоит этим заниматься, уж если хочется как-то вот ощутить некую, знаете, пользу. Ну вот я говорю, а почему не Достоевский? Вот «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Там тоже ведь о преступлении, да? Но ведь с каким анализом? «Бесы», например. Вот где надо черпать уж тогда в классике видение всего этого преступного, так сказать, негативного мира. Поэтому давайте лучше не в современных вот этих подачках, часто очень примитивных, да ни о чем, собственно. А вот или в классике, а уж от классики можно дальше просто шагнуть и к святым отцам, которые тоже говорят о преступлении, но уже не с точки зрения, знаете, такой вовлеченности, да, а с точки зрения отстраненности от этого, потому потому что преступление это началось с самого сатаны. Первым преступником был дьявол. Он преступил закон Божий. Потом соблазнил Адама и Еву. И это дальше проявилось в Каине. Ну и пошло, так сказать, каких только ужасов люди не придумали, чтобы убивать друг друга. Разные казни и прочее, прочее. Вот. И грабежи, и захваты городов, и насилие, и все что угодно. Вот пошла война, которая, в принципе, человечество будет вести до самого, и все усиливающееся, да, все вот страшнее, так сказать. Здесь уже ядерное оружие применено, и как предполагается, что не зря оно есть, и будут опять его применять в какой-то мере, в какой области. Я не пророк, не знаю, но вот многие говорят, что, скорее всего, так это вполне возможно. Ну и, конечно, последняя битва, та, которая собственно, вот ожидается, там Армагеддон вот этот, и явление затем Антихриста, который, опять же, войну организует, и страшные гонения на христиан, на православных и на всех ищущих, живущих благоразумно с Богом. Вот. И после этого, конечно, сам Господь уже явится там для того, чтобы подвести итог человеческой истории. Мы движемся к исчерпанности человеческой истории, исторического процесса. Но пока она не исчерпана. Пока у нас наоборот. Есть предвидение такое от святых отцов, что наступят еще и дни, ну, если не всеобщего покаяния, то массового покаяния. Люди поймут, отбросят от себя всю эту гниль, вот эти извращения, там, всю, как, эту трансформацию и человеческого существа. Вот, поэтому у нас еще есть, Господь дает нам по милости своей время. И лучше его тратить не на вот эти вот смакования всяких нечистот, идти более прямым, светлым путем.
1: Ну и в конце, есть ли такой какой-то, знаете, чек-лист, что ли, самодиагностики? Вот какие внутренние критерии должен использовать христианин, чтобы проверить свое увлечение? По каким признакам можно отличить такой исследовательский интерес от нездорового пристрастия?
2: Ну вот это, кстати, как раз диагностики сразу и надо видеть. То если тебе это не один раз попалось, а тебя снова тянет посмотреть там, или почитать, или еще что-то в этом роде, да, в интернете найти и так далее, то это уже значит, что этот человек находится в опасности. Это значит, что не он управляет собой, а им уже управляют. Поэтому как можно дальше от всего этого сразу отстать, ну и заняться, например, либо вот в классической литературе, послушать приятную классическую музыку, решить, может быть, какую-то математическую задачку, а наипаче того почитать Иоанна Златоуста или святителя Феофана Затворника или Игнатия Брянчанинова, ну или любого другого святого отца, который, так сказать, может быть, по духу в данный момент вот он более способствует нашему какому-то успокоению, скажем так. И даже не то, что успокоиться, да, вот, а именно желанию идти дальше по пути такого совершенствования.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи, программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

сотворив, якуда оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо беззаконник зачат есть, и во гресе родим.

Веселие возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди.

0: научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их, убо все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
1: В Екатеринбурге 21 час.
2: Новости.
3: Здравствуйте! Митрополит Евгений открыл пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. 26 августа этого года в конференц-зале епархиального управления состоялось пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. Открыл заседание митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Напомню, традиционный образовательный форум Екатеринбургской митрополии проходит 25 и 26 августа этого года по теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». На пленарном заседании, в частности, выступят с докладами духовник Екатеринбургской семинарии Иерей Константин Карипанов, кандидат богословия и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии игумен Иоанн Рубин, руководитель отдела приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко, а также многие другие. Напомню, ежегодный съезд православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги, катехизаторы и миссионеры, а также специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Ну и к другим сообщениям выпуска. Синодальный отдел направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Они были выделены в рамках второго конкурса церковных семейных проектов. Синодальный отдел по благотворительности направил 500 тысяч рублей для развития дома для мамы Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, в частности стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Также будет запущен еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят на учете. Напомню, Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. В доме для мамы женщинам оказывают психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также предоставляют временное жилье. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско та вольно мя грехи невольная, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Талмуд царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Давида через Иеремию, Псалом 136. На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион. На вербах в той стране повесили мы гусли наши. Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен о пении нашем. Спойте нам песни сионские. Как воспоем песню Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих, да присохнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не будет Иерусалим вершиной радости моей. Припомни, Господи, сынам едомским, говорившим в день гибели Иерусалима, разрушайте до основания, разрушайте его. Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень. Псалом Давида, Аггея и Захарии. Псалом 137. Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелами воспою Тебя, ибо услышал Ты слова уст моих. Поклонюсь храму святому Твоему, и прославлю имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всеми имя Твое святое. В день, когда призову Тебя, немедля услышь меня, расширь душу мою могуществом Твоим, да прославят Тебя, Господи, цари земные, ибо слышали они слова уст Твоих, и да воспоют они пути Господни, ибо велика слава Господа, ибо превыше всех Господь и на смиренных взирает, а гордых узнает издалека. Если пойду я путем скорби, Ты даруешь мне жизнь, руку Твою простер на лютых врагов моих, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст им за меня. Господи, милость Твоя вовеки, того, что сотворено рукой Твоей, не отвергни. В конец Давида, Псалом Захарии, в рассеянии, Псалом 138. Господи, испытал Ты меня и познал меня. Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих. Ты уразумел с высоты помыслы мои. Стезю жизни моей и предел ее Ты изведал, и все пути мои провидел, ибо нет лжи в устах моих. Господи, Ты познал начало всего и конец, Ты создал меня и возложил на меня руку Твою. Дивен мне разум Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его. Куда удалюсь от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Если взойду на небо, Ты, Господи, там, если сойду в ад, Ты снова там. Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря, и там рука Твоя направит меня и удержит меня десница Твоя. И сказал я, ужели тьма покроет меня? Но когда Ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей. Ибо для Тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день, и тьма, и свет для Тебя равны. Ибо Ты создал меня, принял меня от лона матери моей. Прославлю тебя, ибо ты грозен и дивен, чудны дела твои, и ведомо это душе моей. Не утаились от тебя кости мои, сотворенные тобой в тайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли. За рождение мое видели очи твои, имена всех внесены в книгу твою, и никто, даже во чреве матери, не забыт тобой. А я высоко чту друзей твоих, Боже, утвердилось владычество их, сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и ты не оставил меня. Да истребишь ты грешников, Боже! Мужи, проливающие кровь, отойдите от меня, ибо дерзостны замыслы ваши. Но недолго владеть грешником городами твоими. Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников твоих, и не сокрушался ли о врагах твоих? Великой ненавистью возненавидел я их. Врагами стали они моими. Испытай, Боже, познай сердце мое, изведай меня, и уразумей стези мои, и увидишь ты, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный. В конец Псалом Давида, Псалом 139. Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня. Замыслили они неправду в сердце своем, всяк день вооружались на битву, и заострили они язык свой, как жало змеиное, яд аспида в устах у них. Сохрани меня, Господь, от руки грешников, удали меня от людей неправедных, замысливших преградить путь стопам моим. Гордые расставили для меня сети, раскинули тенета для ног моих, на тропе западни поставили мне. Сказал я Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, моление мое. Господи, Господи, сила, спасающая меня, осенил и защитил ты голову мою в день битвы. Не отдай меня, Господи, в руки грешников, да не лишусь я желанного спасения. Замышляют они злое мне, не оставь меня, да не возгордятся, да обернется против них злой замысел их, что обсуждался в сборище их. Падут на них угли огненные, ввергнешь ты их в пучину страданий, и не устоят они. Муж злоречивый не исправит свою жизнь на земле, мужа неправедного зло увлечет в погибель. Познал я, что совершит Господь правый суд бедным и благое воздаяние убогим. Тогда праведники прославят имя Твое, и обитать будут правые пред лицом Твоим». Псалом Давида, Псалом 140. «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня. Внемли молению моему, когда я взываю к Тебе. Да вознесется молитва моя, как фимиам пред Тобою. Воздеяние рук моих да будет, как жертва вечерняя. Даруй, Господи, охрану устам моим, огради двери уст моих. Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдания грехам, как делают это люди беззаконные. Да не уподоблюсь я предводителям их. Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, а елей грешника да не умастит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них. Поглотила земля среди скал судей их, услышаны будут слова мои, ибо в них сила. Как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада. К Тебе, Господи, Господи, обращены очи мои. На Тебя уповаю, не отними душу мою. Сохрани меня от сетей, что расставили мне, от соблазнов людей, творящих беззаконие. Впадут в свои тенета грешники, в стороне я буду от них, доколе не пройду путь жизни моей».
3: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Здравствуйте. Святейший патриарх Кирилл совершил великое освящение Александра Невского храма в подмосковном поселке Княжье озеро. 23 августа этого года, в неделю 12 по Пятидесятнице, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье озеро Московской области и божественную литургию в новоосвященном храме. Святейший Владыка освятил три престола. Центральный – в честь благоверного князя Александра Невского, правый – в честь Корсунской иконы Божьей Матери и левый – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси. Также за литургией святейший патриарх совершил пресвитерскую хиротонию диакона Александра Петрейкина, клирика храма в честь иконы Божьей Матери Знаменье в Кунцеве, города Москвы. По окончании богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал святейшего Владыку и преподнес его святейшеству палестинскую икону Божьей Матери. Также святейший обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, а в дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Затем состоялось вручение церковных наград. Но и к другим новостям выпуска. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область с 27 августа. По 27 сентября этого года в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19:00 во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Доступ к святыне для поклонения верующих будет открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. А 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Как ожидается 24 сентября, молебен перед святой иконой совершит святейший патриарх Кирилл. Затем 27 сентября после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278 96 41.

0: питание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
2: Что делать, если вы потеряли карту? Ищите по всем карманам банковскую карту, а она куда-то исчезла? Давайте разберемся, как действовать, чтобы пропажа карты не обернулась финансовыми потерями. Прежде всего, удостоверьтесь, что карта действительно потерялась. Возможно, вы забыли ее в другой куртке или оставили на кассе магазина, из которого только что вышли.
3: Ситуация первая. Нет сомнений, карта потерялась или ее кто-то украл.
2: В таком случае нужно срочно заблокировать карту. Ведь велика вероятность, что мошенники в любую минуту могут расплатиться ею или снять наличные. Заблокировать банковскую карту можно разными способами. Способ первый. По телефону горячей линии. Это универсальный способ. Номер для экстренной связи всегда указан на официальном сайте банка. Лучше заранее сохранить номер горячей линии банка в мобильном телефоне, чтобы не разыскивать его в экстренном случае. Оператор службы поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или SMS-код, который пришлет вам на телефон. После этого он заблокирует карту. Способ второй – через мобильное приложение. Это самый быстрый способ, если у вас есть доступ к интернету, приложение уже установлено на вашем телефоне и в нем есть опция по блокировке карты. Способ третий – в интернет-банке. Это удобно, если у вас подключен интернет-банкинг и рядом есть компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. В личном кабинете на сайте банка обычно есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш номер. Способ четвертый – по СМС. Некоторые банки используют систему СМС-команд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово, например, «блокировка». В ответ вы получите код, который надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие. Но лучше заранее уточнить, предлагает ли ваш банк такую услугу и какие кодовые слова нужно использовать. Способ пятый. В отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке карты в отделении, но для этого понадобится паспорт. Даже после блокировки карты вы по-прежнему можете пользоваться деньгами на счете, к которому она была прикреплена. Снять наличные можно в отделении банка, предъявив паспорт. Сразу после блокировки карты вы можете оставить заявку на выпуск новой.
3: Ситуация вторая. Кажется, карта осталась дома.
2: Если вы все же надеетесь найти карту и почти уверены, что она лежит где-то дома или на работе, то вам могут подойти другие варианты действий. Вариант первый – временная блокировка карты. Некоторые банки предлагают услугу временной блокировки. Если карта найдется, вы сможете ее разблокировать, и вам не придется тратить время на перевыпуск новой карты. Если же карта действительно утеряна, то ее можно будет закрыть. Услуга временной блокировки может быть доступна через мобильное приложение, онлайн-банк или через оператора горячей линии. Вариант второй. Нулевой лимит по любым операциям. Это альтернативный вариант. Карта вроде бы и активна, но ею нельзя ничего оплатить или перевести деньги на другой счет. Обычно установить нулевой лимит по операциям можно через мобильное приложение, онлайн-банк или через оператора горячей линии, и после этого продолжить спокойно искать карту. Стоит заранее выяснить в своем банке, можно ли временно блокировать карту или менять на ней лимит. Если окажется, что ваш банк таких опций не предполагает, придется каждый раз взвешивать риски и решать, стоит ли немедленно блокировать карту насовсем, или все же подождать и поискать ее.
3: карта так и не нашлась. Можно ли ее восстановить?
2: Если вы так и не нашли карту, но намерены и дальше пользоваться счетом, к которому она привязана, карту нужно перевыпустить. Это занимает в разных банках от 1 до 10 дней. Подать заявку на перевыпуск можно в отделении банка или через онлайн-банк. Некоторые банки взимают плату за досрочный перевыпуск от 100 рублей и выше, в зависимости от типа карты. Новая карта будет привязана к прежнему счету, но номер и пин-код у нее будут новыми. Если вы не хотите пользоваться прежним счетом, то просто снимите с него деньги в отделении и закройте его. Сегодня не обязательно носить с собой карту, чтобы ею расплачиваться. Сервисы вроде Apple Pay и Android Pay позволяют платить с помощью смартфона. В них применяется биометрическая идентификация, которая считается более надежной, чем пин-код или код из SMS. Если вы потеряли кредитную карту, по которой у вас есть задолженность, то лучше ее перевыпустить. Ведь вносить платежи по кредиту все равно нужно, даже если карта исчезла. Пока ждете новую карту, гасить задолженность придется в отделении банка через кассу или другим способом, который указан в вашем кредитном договоре.
3: Что делать, если мошенники уже успели украсть деньги с карты, пока вы ее не заблокировали?
2: Если будете действовать быстро, у вас есть большой шанс вернуть похищенное. Вы можете опротестовать операцию по карте, которую совершили мошенники, но сделать это нужно не позднее следующего дня после того, как получите от банка уведомление об операции. Если вы уложитесь в этот срок, банк вернет деньги. Правда, перед этим он должен будет убедиться, что вы не нарушили правила безопасности при использовании карты. Например, что вы сами не сообщили преступникам данные своей карты или не написали пин-код прямо на карте.
3: Как контролировать все операции по карте?
2: Чтобы не дать шанса мошенникам украсть ваши деньги, внимательно отслеживайте все операции по картам. Банк обязан уведомлять вас обо всех платежах. В вашем договоре прописано, каким способом он должен это делать. Лучше всего подключить SMS-оповещение. Тогда вы сразу заметите списание, которое вместо вас сделал кто-то другой, и сможете оперативно позвонить в банк. Многие банки берут плату за SMS-информирование, но стоит оценить все риски и принять решение, что важнее. Стандартный и обычно бесплатный вариант – это письма об операциях по электронной почте, но он требует от вас дисциплины. Придется не реже раза в день внимательно проверять письма от банка. Некоторые банки также предлагают услугу пуш-уведомления через мобильное приложение. Это тоже бесплатно и удобно. Такие уведомления не засоряют память телефона и почту, но для их получения на телефоне постоянно должен быть подключен интернет. Отследить операции по карте вы также можете через мобильное приложение или онлайн-банк. Всегда можно получить выписку по счету в отделении банка, а иногда и через банкомат. Если у вас украли карту, имеет смысл перепроверить все последние платежи.
1: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авениле. Авенил говорил: «Что не сделаешь ты в отмщение брату, который оскорбил тебя, все это будет на сердце у тебя во время молитвы». Он же говорил: «Молитва есть плод кротости и незлобия». Еще говорил: «Молитва есть врачевство печали и уныния». Также говорил: «Иди продай имение твое и раздай нищим, возьми крест и отвергнись самого себя, дабы мог ты молиться без развлечения». Еще говорил: «Если будешь любомудрствовать в терпении, то от сего вкусишь плод во время молитвы». Еще говорил: «Если ты хочешь молиться как должно, не огорчай свою душу, иначе напрасно будешь подвязаться». Говорил также: «Желай, чтобы с тобою сбывалось не то, чего тебе хочется, но что Богу угодно, и тогда ты будешь спокоен и благодарен в молитве своей». Еще говорил: «Блажен монах, который почитает себя хуже всех». Говорил также: «Монах, любящий уединение, не уязвляется стрелами врага, а монах, который вмешивается в толпу людей, терпит непрестанные поражения». Еще: «Раб, не родящий о делах господина своего, должен быть готов подвергнуться ударам». Об Авве Нестерое. Авва Нестерой Великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его: «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Брат спросил старца: «Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?» Старец отвечал: «Бог знает, что добро. Я слышал, некто из отцов спросил великого Авву Нестероя, друга Аввы Антония: какое бы доброе дело делать мне? Авва отвечал ему: не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Или я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое». Авва Иосиф спросил Авву Нестероя: «Что мне делать с языком моим? Не могу удержать его». Старец спросил его: «А когда говоришь, имеешь ли покой?» Авва Иосиф отвечал: «Нет». Старец сказал: «Если не находишь покоя, для чего же ты говоришь? Лучше молчи, и если тебе случится с кем беседовать, то более слушай, нежели говори». Один брат, увидев, что Авва Нестерой носит на себе два коловия, спросил его: «Если придет нищий и попросит у тебя одежды, то какую ты отдашь ему?» Старец отвечал: «Лучшую». Брат опять спросил: «А если другой попросит у тебя, тому что дашь?» Старец отвечал: «Половину другой одежды». Брат еще спросил: «А если кто еще попросит у тебя, ему что дашь?» Старец сказал: «Раздеру остальное и дам ему половину, а из другой половины сделаю себе опоясание». Наконец брат спросил: «Если кто попросит у тебя и опоясание, тогда что сделаешь?» Старец говорит: «Отдам ему остальное, а сам пойду куда-нибудь и буду дожидаться, пока Бог пошлет мне одежду и прикроет меня, а у другого ни у кого не попрошу». Авва Нестерой говорил: Монах должен утром и вечером давать себе отчет в том, какие дела сделал он из числа тех, которые требует от нас Бог, и каких не сделал из числа тех, которые Бог запрещает. Так должен проводить всю свою жизнь. Так жил и Авва Арсений. Старайся каждый день стоять пред Богом без греха. Молись Богу так, как бы ты был с Ним лицом к лицу. И действительно Он всегда присущ нам. Не предписывай сам себе законов, не осуждай никого. Монаху должны быть чужды клятвы и клятвопреступления, ложь, проклятие, обиды и смех. Кого уважают и восхваляют не по достоинству, тот много теряет. Об Авве Нестерое из Киновии. Авва Пимен говорил об Авве Нестерое: «Как медный змей, сделанный Моисеем, исцелял народ, так и сей старец. Он полон был силы и молча врачевал всех». Авва Пимен спросил Авву Нестерое, как он приобрел такую силу, что какая бы напасть ни случилась в монастыре, всегда молчал и не вмешивался в дела. Авва отвечал: «Прости мне, Авва, в самом начале, когда пришел в эту киновию, сказал я самому себе: подражай ослу. Как осел терпит побои и не говорит, слышит брань и ничего не отвечает, так делай и ты, как говорит Псалом: скотен бых у тебе, и аз выну с тобою». Псалом 72. Об Авве Никоне. Брат спросил одного отца, как дьявол искушает святых. Старец отвечал: «В горе Синайской жил один отец именем Никон. И вот кто-то пришел в хижину некоего фаронита, застал одну дочь его и пал с нею. Потом он сказал ей: скажи, что отшельник Авва Никон сделал это с тобою». Когда пришел домой отец ее и узнал о случившемся, взял меч и пошел к старцу. Как скоро он постучался, старец вышел. Но как скоро фаронит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухой. Фаронит пошел и рассказал о том пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они много били его и хотели выгнать, но старец начал просить их: «Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и дали повеление, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии, ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех, говоря: «Помолитесь обо мне». Наконец, злой дух начал мучить того, который сделал грех и сложил вину на отшельника. Он признался в церкви: «Я сделал грех и научил оклеветать раба Божия». Тогда весь народ пошел и пал перед старцем, говоря: «Прости нас, Авва». Старец сказал им: «Простить прощу вас, но жить с вами здесь более не хочу. Между вами не нашлось никого, кто бы имел столько рассудительности, чтобы сжалиться надо мною». Таким образом, Авва Никон удалился оттуда. Старец сказал брату: «Видишь, как дьявол искушает святых». Об Авве Нетре. Рассказывали об Авве Нетре ученике Аввы Силуана. Когда жил в своей келье в горе Синайской, он в известной мере исполнял требования своего тела. Когда же сделался епископом в Фаране, начал жить гораздо строже. Ученик его сказал ему: «Авва, когда мы были в пустыне, ты не так строго жил». Старец отвечал ему: «Там была пустыня, безмолвие и бедность, и я поддерживал тело мое, дабы не изнемочь мне и не искать того, чего я не имел. Но здесь мир, тут есть все удобства. Здесь, если случится и заболеть мне, то есть кому помочь. Здесь боюсь я, как бы не погубить в себе монаха». Об Авве Никите. Авва Никита сказывал: «Два брата, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам с собою: „Буду делать только то, что угодно будет брату моему“. Равно и другой говорил: „Буду исполнять волю брата моего“. Они жили много лет в полной любви. Враг, увидя это, захотел разлучить их. Для сего пришел он и стал у дверей, и одному представлялся голубицею, а другому — вороною. Вот один из братьев сказал другому: „Видишь ли этого голубя?“ „Это ворона“, — отвечал другой, и начали спорить между собою. Один говорит то, другой — другое. Наконец они встали, дрались до крови, к полной радости врага, и разошлись. Спустя 3 дня они пришли в самих себя, просили друг у друга прощения. Сказали один другому, чем каждому из них представлялась виденная птица, и узнали в этом искушение врага. Об Авве Арсисии. Авва Арсисий говорил: «Сырой кирпич, положенный в основании дома, недалеко от реки, не продержится там и 1 дня, а пережженный лежит, как камень. Так и человек, питающий плотские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, сокрушается, как скоро получит власть. Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость сил своих, хорошо бежать от иго начальства. Впрочем, твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святейшем Иосифе, тот сказал бы, что он был неземной человек. Каким он подвергался искушениям и в какой стране, там, где не было и следов богопочтения. Но Бог отцов всегда был с ним и избавлял его от всякой напасти. И ныне он в Царстве Небесном с отцами своими. Итак, начнем подвиг, познав наперед меру сил своих, ибо и при этом едва можем избежать суда Божия». Авва Арсисий говорил еще: «Я думаю, что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все, что он не услышит, забывается у него и остается в небрежении. А таким образом враг, нашедший в нем место себе, не спровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то если не станут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее слабеет и, наконец, совсем погасает. Кроме сего, случается иногда, что мышь ходит около нее и ищет съесть светильню, но доколе не погаснет масло, не может сего сделать. Если же увидит, что лампада не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унести светильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разбивается. Если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же бывает и с нерадивой душой. Мало-помалу удаляется от нее Святой Дух, доколе совсем не потеряет она горячность свою. А потом враг истребляет расположение души к добру и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не вовсе оскудел в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердный Бог, посылая в душу его страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собой и блюсти себя с большей осторожностью впредь до своего посещения». Об Авве Оре. Рассказывали об Авве Оре и Авве Феодоре. Однажды, бросая глину на келью, сказали они друг другу: «Что, если теперь посетит нас Бог? Что мы станем делать?» Заплакав, они оставили глину и удалились каждый в свою келью. Об Авве Оре сказывали, что никогда он не лгал и не божился, никому не желал зла и без крайней нужды не говорил. Авва Ор говаривал ученику своему Павлу: Смотри, смотри, никогда не приноси чужих речей в эту келью. Однажды Павел, ученик Авиора, пошел купить пальмовых ветвей, но другие уже предупредили его и дали задаток. Авиор никогда ни за что не давал задатка, но в свое время посылал деньги и покупал. И так ученик его пошел в другое место за ветвями. Садовник сказал ему: «Однажды кто-то дал мне задаток и до сих пор еще не приходил. Возьми ты ветви». Павел взял их и, пришедший к старцу, рассказал ему о случившемся. Старец, как скоро услышал о том, всплеснув руками, сказал: «Ор не работает в этот год». Он не позволил внести ветвей в келью, и ученик принужден был отнести их обратно в свое место. В той области, где жил Авор, был один вельможа по имени Лангин, который подавал много милостынь. Когда пришел к нему один из отцов, он просил старца проводить его к Авиору. Монах, пришедший к Авиору, хвалил вельможу за то, что он добр и много подает милостынь. Старец, поняв его намерение, сказал ему: «Да, он добр». Монах начал просить его: «Позволь ему, Ава, прийти и увидеть тебя». Старец в ответ сказал: «Уверяю тебя, он не перейдет этой долины и не увидит меня». Авва Сесой просил Авуора: «Дай мне наставление». «Имеешь ли ты ко мне доверенность?» — спросил его Авуор. «Имею», — отвечал Сесой. «Пойди же», — сказал ему Авуор, — «и делай то же, что, как видишь, делаю я». «Что же вижу я в тебе, отец?» — спросил его Авва Сесой. Старец сказал ему: «Я почитаю себя ниже всех людей». Сказывали, что Авва Ор и Авва Феодор всегда успешно начинали дела свои и всегда благодарили Бога. Авва Ор говорил: «Венец монаха есть смиренно-мудрее». Еще говорил: «Кого хвалят или почитают не по достоинству, тот терпит великий вред, а кто не получает никаких похвал от людей, тот прославится на небесах». Говорил также: «Если придет к тебе помысл высокомерия и гордости, то испытывай свою совесть, все ли исполнил ты заповеди, любишь ли врагов своих, болезнуешь ли о их несчастьях, и почитаешь ли себя рабом непотребным, грешнейшим из всех. Тогда не будешь гордо думать о себе, будто ты все исполнил. Притом знай, что помысл гордости все разрушает». Еще говорил: «В каком бы искушении ни был ты, не жалуйся ни на кого, кроме себя, и говори: это случилось со мною по грехам моим». Еще говорил: «Не помышляй в сердце своем против брата своего, не говори: я живу воздержнее его и строже, но покорись благодати Христовой в духе нищеты и нелицемерной любви, дабы не пасть тебе от тщеславия и не погубить трудов своих. Ибо в Писании сказано: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Будь приправлен солью о Господе». Еще говорил: «Или дальше убегай людей, или скрывайся от мира и людей, представляя себя безумным во многих случаях». Еще говорил: «Если ты злословил брата своего, и совесть твоя мучит тебя, то пойди поклонись ему и скажи: я злословил тебя, и уверь брата, что не будешь более оскорблять его. Злословие есть смерть души».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: в Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарший экзарх Африки совершил литургию на приходе святого Иоанна Предтечи в благочинии Хамабей в Кении. Это произошло 23 августа этого года. По окончании литургии митрополит Константин произнес архипастырское слово и подарил приходу комплект покровцов. Затем всем собравшимся были вручены нательные крестики, и владыка осветил мотоциклы, которые были подарены священнослужителям при поддержке жертвователей из России. Также духовенству, как и в других благочиниях Кении, были подарены коровы. Далее митрополит Константин провел общее пастырское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности приходов и дальнейшего развития. А затем архиерей отправился с визитом в другие приходы. В завершении поездки митрополитом Константином была организована закупка оргтехники для всех благочинных кенийских округов, необходимая для повседневных трудов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялась рабочая встреча протоиерея Михаила Потокина с председателем правительства ДНР. Также в ходе визита в Донецк он встретился с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Участники встречи выразили соболезнования в связи с недавней атакой Горловки, в результате которой пострадал митрополит Горловский и славянский митрофан. А в рамках совещания стороны обсудили совместный проект патриаршей гуманитарной миссии, Народного фронта и правительства ДНР по поддержке нуждающихся жителей во время отопительного сезона. Директор патриаршей гуманитарной миссии озвучил вопросы, с которыми в данный момент сталкиваются сотрудники миссии в Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах. В частности, обсудили вопросы оказания юридической помощи в оформлении льгот и пособий нуждающимся, не имеющим прописки ввиду утраты жилья, и устройства одиноких подопечных с инвалидностью в социальные учреждения на время холодов. Были проработаны и вопросы совместного взаимодействия миссии и аппарата правительства по каждому конкретному случаю. Отдельной темой стало восстановление частных домов жителей ДНР силами добровольцев-ремонтников патриаршей гуманитарной миссии. На сегодняшний день восстановлено более 830 объектов. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков поблагодарил представителей патриаршей гуманитарной миссии за заботу о нуждающихся жителях. В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин поблагодарил руководство республики за многолетнее сотрудничество, поддержку работы патриаршей гуманитарной миссии и оперативную помощь в решении всех вопросов. В этот же день состоялась встреча протоиерея Михаила Потокина с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге обсудили успешный опыт борьбы со сквернословием и подписали манифест за чистоту речи. В этот вторник, 25 августа, в губернаторском лицее Екатеринбурга на полях областного педсовета был подписан манифест «Чистое слово – основа будущего». Документ объединяет усилия власти, церкви и педагогов в борьбе с разрушительной идеологией сквернословия. В частности, в мероприятии принял участие ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве Московской епархии иерей Симеон Тараканов. Отец Симеон – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка уже выступил с лекцией на тему «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа» перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. А теперь отец Симеон приехал в Екатеринбург, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. В частности, в ходе секции он выступил с лекцией «Актуальные формы профилактики сквернословия в общеобразовательной среде». Кроме этого, он привез тематические плакаты для приходов и образовательных учреждений, а также значки, магниты, 3D-стикеры и буклеты. Все это будет работать как живая наглядная агитация, которую можно и нужно размещать в школах. Также в арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно же, его важнейшая разработка – комплект материалов под названием «Школа. Территория без мата», который он и презентовал на секции. Дорогие друзья, на православном радио

Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сыны Сионе возрадуются.

0: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско-то вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших води тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и камененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущейся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, сями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Ну а сейчас на наших волнах звучит первая часть лекции Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку.
1: Идея добродетели – это что такое? Это следование действительно голосу совести? Прежде всего, это голосу совести. Это следование тому, чтобы ни в коем случае не переступать порог известных, как говорят традиционных, нравственных требований. Причем это не просто требования, не просто указания, а здесь есть нечто иное, как очень большое, а именно закон духовной жизни человека. Не думайте о духовной жизни, значит, сейчас мы у нас аскетика там и прочее. Да нет, нет. Человек состоит не только из тела. У человека есть душа, есть дух. И один из законов духовной жизни человека, о чем гласит добродетель, то есть добродетельная жизнь, правильная жизнь, она действительно приносит человеку благо. Приносит благо ему. Напротив, то, о чем говорит и призывает гедонизм, гедония, это погоня за наслаждениями, это точно выражено в русской пословице. Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Развращенность, нарушение, отступление от норм нравственной жизни приведет человека к бедствиям. К бедствиям. Прежде всего, личным бедствием. Ну, а если это приобретает очень широкий размах, то, естественно, и к общественным бедствиям. Вы знаете, какой закон-то? Закон духовной жизни, еще раз говорю. Это важнейший закон, что, оказывается, правильная нравственная и духовная жизнь приносит человека благо, обязательно благо. Какое благо? Вопрос – это другой. Сейчас благо. Потому что, вы знаете, ну, сейчас поговорим. И напротив, закон гласит, тот человек, который смысл своей жизни и цель своей жизни усматривает в искании наслаждений, и это становится его целью, еще раз повторяю, смыслом жизни, так? Если он становится на этот путь, это становится у него первичным, а не чем-нибудь, он обязательно глубоко пострадает и будет страдать. Те, кто воспитывают детей, все им разрешено, потом получают злодеев, которые издеваются над вами, родителями, которые вы только, кажется, все им давали и все разрешали. Неужели непонятно, что самое эффективное средство развращения ребенка – это вседозволенность, это безнаказанность, вседозволенность и безнаказанность – все превращает ребенка в того рабовладельца, у которого рабами являются кто? Родители. Какое благо получает человек от добродетели, от правильной жизни? Я сказал, что обязательно получает благо. Мне действительно могут возразить, привести очень много примеров, когда именно порядочный человек и честный человек как раз страдает. А негодяй, который живет по принципу «хочешь жить, умей вертеться», смотрите, приобретает и то, и другое, и третье, и растет по службе, и что угодно. Какой же смысл добродетели тогда? И какое благо он получает, когда все время оказывается он битым, а не тот. Приходится здесь рассматривать это в двух аспектах жизни. Первое. Все эти успехи, которые мы видим у этих, я бы сказал, ну, негодяя мне не хочется сказать, ну, может быть, для так уж взять крайнюю степень, все эти успехи, оказывается, очень часто заканчивающимися чем? Решеткой. Это очень часто. Очень часто, посмотрите особенно, особенно чем кончаются вот эти бандитские всякие, как часто убивают друг друга. То есть, уж не говорю о том, сколько там убийств – это крайняя степень, а сколько до этого. А вы знаете, какие там только переживания, когда вот они действительно противостоят друг другу. Постоянно жить под прицелом пистолета, потому что он не знает, он вылезает из машины и не знает, останется ли он цел. Но я беру такой крайний случай. А если даже взять случаи не такие, а взять, ну, попроще, что ли. Человек, который живет именно обманом, хитростями и так далее, живет человек, у которого неспокойна совесть, это, следовательно, у этого человека нет в душе вот того мира, если хотите, мира, что прежде всего является благом для человека. Нет спокойствия в душе, всегда там свербит. Вы знаете, вот хорошее это русское слово, всегда свербит, когда совесть нечиста. Это если взять просто в чисто только в земном измерении. Но ведь надо же понять и о другой стороне. У человека же, мы говорим, есть же душа, есть же Бог. Этот миг жизни – это миг, действительно, и больше ничего. Миг. И он окончится. Кем бы ты ни был, он окончится. И еще не знаешь, как окончится. Мне как-то рассказывали, да, как умирают великие правители, которые достигли уже все полноты счастья, полноты блага, которые живут уже в царстве, только не Божьем, конечно, а земном. Все есть. И часто какие даже боли, болезни, какие страдания поражают их. От этого никуда человек не денется. От смерти не убежишь. А если там наступает жизнь другая, в которой придется дать ответ за все, в которой нет уже темных уголков, наступает тот мир, который мы называем вечностью, мир вечности. Кстати, поймите, что когда человек умирает, то его душа вступает, переходит в мир вечности. Мир вечности. И там, в этой вечности, все может быть. Все может быть. Что все? Может быть, действительно радость, могут быть и мучения. И это все будет вечными. Почему? Потому что он находится в мире вечности. Кстати, хочу сказать, что в данном случае вечность совсем не означает бесконечности. Скажите, почему? По очень простой причине. Объяснение же очень очевидное. Церковь молится за усопших или нет? Да. Ух, слушайте, я никогда записок не писал. Это значит, что же? Можно изменить, значит? Молится не напрасно, наверное. Знаем, что человек грешный умер. Молимся о нем. Церковь молится о нем. Значит, в мире вечности возможны изменения. Значит, то состояние, в котором душа входит туда, это не бесконечное. В этом мире вечности, оказывается, могут быть изменения. И, естественно, какие? Естественно, только положительные. Никто же не говорит о том, что святой пойдет в преисподнюю. Да, таких молитв в церкви нет. Да, оказывается, возможно это. Но именно душа вступает в мир вечности. И вот здесь все открывается. Здесь все открывается. Нет там темных уголков. Некуда спрятаться, не за кого спрятаться. И представьте себе, какой же ужас. Вот каждый по себе скажет «я», когда откроется все содержание моей души. Никто и не знал, оказывается, как я лукавил, как я льстил, как я обманывал, как я предавал, как рассказывал о других то, что нельзя рассказывать, как я завидовал. И все под личиной всего, и до чего вы хороши, как я вас люблю. А в душе жалко, что я кинжал тебя не могу всадить. Но я образно выражаюсь. Как я люблю вас, аж слезы текут от ярости. Вы слышите, все откроется. Вот что будет самое страшное. Вот чем наказывает себя вот эта соблазнительница гедония, пытаясь увлечь Геракла на этот путь. Геракл-то избрал Аретию. Именно поэтому он совершил 12 подвигов. Эти подвиги, то есть жертвы часто совершает человек, жертвы своей жизнью часто, да, идя на смерть. Вот что такое Аретия. Представляете? Это же благородство, это великодушие, это самопожертвование. И это действительно красота. Красота, которая вознаграждается старицей. Очень часто вознаграждается уже здесь, сейчас, в этой жизни вознаграждается. Очень часто, но не обязательно. Мы не принимаем вот этого ветхозаветного иудейского закона, по которому если ты богат, значит, Бог тебя наградил, значит, ты добродетельный. Ты родился уродом, значит, ты или твои родители нагрешили, или ты сам был бы греховодником. Помните, когда Христа спросили, Рави, почему он родился слепым? Кто согрешил, он или родители? Понимаете, какую вещь говорит? Будто Бог наказывает кого-то за грехи. Нет, совсем происходит не Бог наказывает за грехи, а мы сами только себя наказываем. Следуя верным правилам нравственной жизни, следуя, лучше сказать, совести или, напротив, попирая ее. Ибо все заповеди Божии – это не какой-то юридический закон, который сверху он спускает, из-за нарушений которых он наказывает. Нет, это законы другого порядка. Это законы, вот, пожалуйста, можно это понять? Это законы нашей духовной природы. Так же, как по законам тела. Нельзя же сидеть на раскаленной сковороде, правда же? Понятно?
2: Понятно.
1: Нельзя же пить ядовитую воду. Понятно?
2: Ну, понятно.
1: Почему? Ты нарушаешь законы своего биологического, так сказать, состояния, своего организма. Только поэтому. Меня что, наказывает кто-то, если я прикоснулся, ух, обжегся, как, ой, невозможно. Что это, Бог меня наказал, да? Или кто наказал? Нельзя нарушать законов просто своего биологического существования. Точно так же существуют такие же законы нашей духовной жизни, по которым нарушение их влечет что за собой? Ах, обжег, ах, отравился, ах, поломал руку, ах, поломал шею. Приходится постоянно приводить один и тот же пример, что такое заповеди Божии. Что его заповеди? Это не законы сверху спущенные. Это предупреждение. Бог предупреждает по своей любви, предупреждает тебя, человек. Вот видишь, вот здесь, там, незаметно, кажется, много мусора, но там торчат острые гвозди. Не ходи босиком там. Не ходи.
2: Да я вижу, там хорошо.
1: Я тебя предупреждаю. Ты не хочешь себе вреда? Не ходи там. Ну, ничего, тут зато короткая дорожка. А там обходи, я буду это 7 верст обходить. Пошел. Ах, гвоздь вылез насквозь. Проколол ногу. Вот что такое грех. Грех – это не нарушение закона какого-то сверху данного мне Бога, а это нарушение чего? Голоса божественного предупреждения, которое мы называем заповедью. Родители заповедуют своим детям, что-то говорят, не делай вот того-то. Мне особенно нравится, конечно, когда мать уже приходит в состояние экстаза и говорит своему сыну, если утонешь, не приходи. Ну, тут уже предел, конечно. Ну, еще бы, да. Это уже самое грозное уже, конечно, наказание, которое она, да, произносит. Совсем замечательно. Но суть-то очень, очень верная. Я обращаю еще раз внимание. Вот что такое грех. Не нужно это думать, что, совершая грех, я, Господи, вот тебя, да, прогневаю, нарушаю твой закон. Как когда еду на машине, нарушаю там правила дорожного движения, тут мне да, тут мне по шапке дадут. А здесь нет, здесь голос любви, предупреждающий человека. Человек, не обманывай. Не рой яму другому. Сам упадешь туда, в эту яму. Не рой. Не завидуй другому. Не завидуй. Когда завидуешь, кто страдает, он или ты? Неужели непонятно? Я, конечно, страдаю. Конечно, я позеленел. А ему-то и море по колено. Тот, что хвастается, о, как у меня здорово. Все мне завидуют. Сияет от восторга. Даже так. Вот это очень важно понять, это очень важно, потому что в нашей духовной жизни это имеет чрезвычайно большое значение. Одно дело, когда я думаю, Бог меня накажет, вот я что-то весь дрожу, как бы ни наказал меня Бог, как бы ни послал мне гром и молнию. Совсем другое, когда я понимаю, что все заповеди Божьи – это есть любвеобильные, премудрые, предупреждения. Не делай вот этого, пожалуйста, не делай. Ты причинишь себе боль, ты причинишь себе скорбь, ты причинишь себе страдания. Ты можешь смертельную рану нанести себе. Не делай этого. Понял, что такое заповедь? Вот оказывается, что. И напротив, понимание элементарное, которое в язычестве было главенствующим, и которое, увы, к сожалению, мы, как язычники, часто понимаем. Да, нарушение заповеди – это что такое? Это прогневляем Бога. Хотя догматическое учение христианства говорит что? Бог – существо абсолютное, и Он не может гневаться, не может наказывать, не может награждать, он – вечная любовь, которая непрерывно только окружает нас этой любовью. Но мы по-разному можем воспринимать ее. Раз – и закрылся я, и никакого Бога нет. Чуть-чуть меня нет. Знаете, как дети? Под стол забрался, ноги торчат, чуть-чуть меня нет. Так и человек. Оказывается, Господь дал заповеди эти, как предупреждение наше. И действительно, человек, который следует по этому вот добродетельному образу жизни, он приносит себе благо. Ну, представьте себе, одно дело, человек пошел и сквозь колючую проволоку. Говорят, ну, не лезь ты сквозь, ты же, что ты будешь? Нет. И весь изодранный выходит. А другой, который послушался, да, вот там есть калиточка, но, правда, далековато. Надо обойти. Пошел. Приходит, смотри, а мне ничего. Как это ты? А я весь изодранный, и одежда изодрана, и сам весь в крови.
2: но зато прошел сквозь колючую проволоку.
1: Вот чему уподобляется наша жизнь. Теперь понимаете, что это такое следование добродетели? Это следовательно чему? Это самому нормальному, самому здоровому образу жизни. Правда, в чем он заключается? Ну, это уже тема, я вам скажу, это отдельная тема. Это отдельная тема. Потому что такое правильная духовная жизнь? Ох, как это важно! Хочу только сказать, что нравственность и духовность – это вещи разные. Нравственно я могу быть безукоризненным. Это довольно легко. Ну, кто нравственный человек? Кто не убивал? О, это уже хорошо. И не воровал? И не воровал. Ну, и закон никакие не нарушал? Не нарушал. Батюшки мои. И в семье все у тебя тоже нормально? Никто ничего? Ничего, все, никогда никому ничего не изменял. Так слушай, тебя живьем в святце. Моральный человек, не правда ли? Не ругается всякими словесами. Слушайте, просто хороший человек, нравственный. И вот я этого ничего не делаю, и я это понимаю. И я понимаю, что я не такой, как прочие люди. Слышите? Целуйте у меня сапог, мой ботинок. Я нравственный, а кругом кто? Ха, дрянь какая-то. Оказывается, помимо этой нравственности, есть нечто более высокое и более важное – духовное. Да с этим гордецом, который носится с этой своей, кажется, нравственностью, как курица с яйцом, да. Да я и боюсь и общаться даже. Когда человек гордый, самолюбивый, тщеславный, нравственный, вы слышите? Нравственный. Вы комар носа не подточит. Вы слышите, какая разница? Оказывается, можно быть даже внешне нравственным, а внутри совершенно разложиться окончательно. Человек жаждет славы, жаждет похвал, жаждет наград, жаждет повышения, но вы ничего не скажете, что он безнравственный.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала первая часть лекции Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку. Ну а наш эфир продолжается, и дальше совсем скоро программа из цикла «Священник отвечает».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы

ангелов лица, яко Божий служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос, Бог наш, волю руце распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руце ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебя, ки преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умершим на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек.

видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий тебя, Сына Божия вопиющий ти, Аллилуйя. Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газанное страдания, как у Ты Бог Сы бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпелась и сие орудие смерти Твоя соделась и источником жизни и спасения всем благочестным в Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинство, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, як уже древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надеждой жизни вечной малодушей нашей.

Крест Твой, аще древо видимое существо, но божественную одеяно есть силою, и чувственное миро выявляемо, умно наше чудотворит спасение, подвязай петь Тебе, аллилуйя. Имущий пред очима нашему крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем распеншегося ради на нем Спаса Христа и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенный возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинстве, земля уже сеся и вострепета, аки бы хотяще поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию из зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде и вресте неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночи многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимей, первосвященницей иудейской, с крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но то, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему мир явленный, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им, прославляем крест Его святых, хваленьми сицевыми, радуйся кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестой земной освятивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, прияв всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы Божества Своего сокруши заклепы ада и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестницею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твоемущее помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действо прообразив омалика в пустыне Синастии, егдабо простираше руце креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещи избытия в нас исполнися, днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварься, отли освободися, яко вся креста ради, восияше нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко сил на тебе распятка Христа, бесовстве полдище далече прогоняются. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивных христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явить иногда животворящее древо крестное, и когда прикосновением своим воскреси мертвого, и к жизни возведи его, ежевидевшие мнозь эту идею, и язычников познаши велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Як уже древо крайское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуд уже во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретают прохладу полими и зноем страстей, и хотящи благочестен житие Христе Иисусе, тем же и мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, ведеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы, огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбик и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей,

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие своего неисследимую пучину, крест твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе, Аллилуйя. Дивные дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся боти на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу своему владыце. Радуйся, яко силу того и божество свидетельствоху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умер на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лига апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение, и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога, в Троице славе могу, по всей земле утвердися.

Страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысленно видяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, кресте, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своего и носце, и неми праведником исхити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение в возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, крестит и блажены, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не давлеет к прославлению креста Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделайси. Тем же недумеющий восхвалите то и по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнося люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко и тя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от неиссякаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятой Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крест есть честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимы бурители, приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждавшееся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобные отцы помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победиша.

пение всеумиленное приносим Тебе, всечестные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей душевредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, не пристающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Его роду к человеческому проповедниче. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и нового завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святителю украшение и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко под знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящий же Господа, зрящий Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне прилежащее видище, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя!

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

Ангелов лиц, яко Божий служители, крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывш на тебе акт и преступную законодавцу, древняя клятва яже на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умеш на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог в человеке примирися.

0: Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн, возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья.

0: Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподню, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты Бог мой! Услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани! Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим». Псалом 140-й. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
1: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас, в продолжении нашего эфира, предлагаю познакомиться с очередным рассказом из книги отца Александра Дьяченко. Называется он «Из опыта железнодорожного богословствования».
2: Рассказ. «Из опыта железнодорожного богословствования». Читает автор, священник Александр Дьяченко. На память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии мы служили литургию. Уже много лет безуспешно пытаюсь подыскать определение тому состоянию, которое переживаю во время этого необыкновенного действа. Когда-то еще до принятия сана, помню, спросил знакомого священника. «Скажи, как тебе не надоедает изо дня в день служить одну и ту же службу? Ведь литургия всегда одинакова». На что он мне ответил. «Ты ошибаешься. Она все время разная». Действительно, литургия никогда не повторяется. Я это понял потом, когда сам встал перед престолом. Тогда какая она? Многие пытаются описать то, что переживают, так, как они это могут. Порой читаешь настоящие поэтические произведения. Да-да, среди священников немало поэтов. Читаешь и радуешься. Открываешь для себя такие тонкости, которые сам раньше не замечал. Или замечал, да выразить не мог. Эх, если бы я был поэтом. Но я не поэт. Если бы я был художником, то попытался бы кистью ответить на свой вопрос мазками красок, положенных рукой на холст. Интересно, какие бы это были краски? Наверняка голубая, обязательно красная, золотая и черная. Наши надежды, точно крылья, устремившиеся в небо, и наши грехи, намертво приковавшие нас к земле, оставались бы на этой картине. Но, увы, я не художник. Существует еще и особый язык богословов. Поражаешься этому высокому искусству. Безусловно, лучшие богословы – это те, кто пришел в церковь из точных наук. Их язык отточен, определения отшлифованы с математической строгостью и ясностью, по пунктам и параграфам. Идеальное поверяется идеальным. Все разложено по полочкам, словно не мысли на духовную тему, а очередное доказательство теоремы. По их трудам легко готовиться к экзаменам, зато в них исчезает присутствие тайны и некой недоговоренности. Легко узнать по почерку, что тот или иной ученый-богослов когда-то был музыкантом или артистом. Их богословие – гимн Богу. Зато для студентов – сущее наказание. Попробуй отыскать рациональное зерно в гимне сплошной недоговоренности, тем более если завтра у тебя экзамен. Хотя в моем дипломе Свято-Тихоновского института и написано «богослов», но это вовсе не означает, что я им на самом деле являюсь. И думаешь, если ты не поэт, не художник и даже не богослов, каким языком выразить свое ощущение литургии? С чем ее сравнить? Я долго перебирал возможные варианты и в конце концов пришел к выводу, что если я способен рассуждать на такую высокую тему, то только в соответствии с уровнем бывшего рабочего железной дороги. 10 лет в вечно грязном оранжевом жилете, днем и ночью в дождь и снег, жару и холод, с тяжелой 2-метровой вилкой для расцепления движущихся вагонов, кого угодно сделать философом. Мне до сих пор снятся сны, в которых я снова и снова расцепляю вагоны. Состав движется слишком быстро. Я не успеваю за ним, бегу и падаю. Лежу на земле и смотрю, как огромные колеса, слившиеся в единый стальной поток, мелькают у меня перед глазами. Работая на железке, я ни разу не упал, хотя боялся этого все 10 лет. Просто видел, во что превращается человек при неудачном падении. А я больно уж впечатлительный. Помню, однажды кто-то предложил сделать несколько общих фотоснимков на рабочем месте. Но я отказался. Почему-то стало стыдно, что кто-то еще увидит меня в телогрейке, оранжевом жилете, в окружении моих товарищей, одетых точно так же, как и я. Моя матушка, несмотря на опыт 20-летнего послушания на клиросе, вдруг призналась, что волнуется перед каждой литургией. Для меня это было откровением. «Волнуешься? Это с твоим-то опытом?» Представь себе. Не могу объяснить, но каждая литургия для меня словно в первый раз. Наверное, так оно и есть. Сужу по себе. Рано утром, часа за полтора до начала часов, бегу в храм. Проскомидию совершаю неспешно. И, вынимая частицы, проговариваю вслух имена из больших тетрадей, помянников. В церкви никого, кроме 2-3 старушек, таких же любителей помолиться в тишине. Кроме того, это еще и моя охрана. После того, как прокатилась волна нападений на священников, наша староста велела никогда не оставлять батюшку в храме одного. Вот они меня и не оставляют. Спаси их, Господь. Спешишь окончить поминовение еще до того, как соберется народ. Люди заходят в храм, а вместе с ними врывается гул голосов, шорох шагов, шуршание пакетов с приношениями накануне и еще множество звуков. Все это напоминает шум вокзала. Словно люди в ожидании экспресса зашли погреться и поговорить. Он скоро придет. Еще не время. Ты знаешь, когда его ждать. Но только экспрессы в наших местах не останавливаются. Они весточки из далекого радостного мира, о котором нам остается только мечтать. Там, в том мире, очень хорошо. Только берут туда далеко не всех. Поминутно смотришь на часы, чтобы вовремя выйти на платформу. Не факт, что он остановится. Экспрессы не останавливаются на полустанках. А вдруг на этот раз повезет? Ведь этот поезд – единственная возможность попасть туда, где все счастливы, где нет ни зла, ни насилия, ни болезней, ни страданий. Во время третьего часа исповедуешь детей, стариков и больных, то есть тех, кто не смог прийти накануне вечером. Вот уже и шестой час начинают читать. Идешь кадить. Наступает время прибытия экспресса. Вот-вот услышишь знакомый пронзительный гудок. А на светофоре загорится зеленый сигнал. И, наконец, торжественное, благословенное царство Отца и Сына и Святаго Духа. Состав показался из-за ближайшего поворота, и вот ты уже стоишь на платформе, рядом с которой на бешеной скорости проносятся вагоны. Мелькают окна, и ты видишь силуэты людей, и даже различаешь их лица. Они точно так же смотрятся в тебя и приветственно машут руками. Литургия продолжается, а мимо с грохотом, закладывающим уши, продолжают лететь вагоны. Ты мечтаешь, чтобы поезд остановился. Тебе тоже хочется войти и ехать среди этих счастливых людей. Но вагоны не сбавляют хода. Наконец наступает время принятия святых даров. Потом все подходят к кресту, закрываются царские врата. В храме снова почти никого, кроме тех, кто вытирает подсвечники и подметает пол. Тишина. Поезд промчался и исчез. А ты остался стоять на перроне. Приводишь в порядок алтарь, покрываешь жертвенника престол. В душе покой, удовлетворение от принятых даров и сожаление от того, что литургия кончилась. Тебя не взяли. Грустно. Хотя понимаешь, чтобы состав остановился, и ты бы обошел в радость тех, кто в нем, нужно быть совсем не таким, какой ты сейчас. Служим древним мученикам II века торжества Христова. Их подвиг почти не имеет аналогов. Три сестры, три совсем еще молоденьких девочки, согласившихся на мучения, но не отрекшихся от своей веры. Оказалось, что для них жизнь без Христа – трагедия больше, чем физическая смерть. София, их мать. Палачи пальцами не тронули. Убивая детей на глазах матери, злодеи вынули из нее душу. Три дня, проведенных матерью на могиле детей, апофеоз их общего страдания. Недаром в церкви долгое время Софию почитали как великомученицу. Имена этих святых в наших служебных календарях печатаются самым тоненьким шрифтом. Служба им не имеет праздничного знака. Точно так же не выделяются из общего числа службы величайших подвижников древности, праведников и преподобных. Когда случилось кому-нибудь из них в силу сложившихся обстоятельств приходить из пустыни в города, то весть об их появлении немедленно облетала всю округу. И вот уже тысячи людей толпились вокруг них, чтобы хотя бы посмотреть на чудных подвижников. В наше время так почитали Иоанна Кронштадтского. Но его имя в тех же календарях выделяется жирными черными буквами. Почему такая разница? Почему святым последнего времени, прославленным при нашей жизни, составлены службы куда как более торжественные, чем тем древним? Наверное, в те далекие годы святость в церкви была нормой. Читаешь добротолюбие и понимаешь, что предела духовному совершенствованию нет. Тогда из прессы не ходили. Ни к чему это было. Хватало обычных повозок, запряженных парой лошадей. Останавливаться приходилось поминутно. Наше время – время угасания святости. Потому, видать, она и в цене. И вовсе не рука Господня сократилась спасать. Мы стали другими. Нам есть что терять. И мир, манящий земной, реальный, пускай и несовершенный, но все-таки весомая синичка в руке. Зачем мечтать о журавлях? Может, их вовсе нет. Мы прекращаем смотреть на небо. И вместо множества конных повозок появился этот единственный экспресс, летящий сквозь пространство и время. Еще бы ему не лететь. Как иначе покрыть немыслимые расстояния по всему миру от одной одинокой фигурки пассажира на полустанке к точно такой же на другом? И все-таки они есть, эти пассажиры, рядом с которыми останавливается экспресс. А если бы это было не так, то жизнь на Земле утратила бы всякий смысл. Я всегда удивлялся, глядя на крошечный древний храм в честь Семена Столпника на Новом Арбате. Как это он уцелел? Но он есть, и улица имеет свое лицо и историю. Уберите его, и все, что вокруг, превратится в нагромождение одинаково серо-гигантских спичечных коробков. А этот храмик словно удерживает окружающего мир от сползания в некую черную дыру. И так славно греет душу. Наше время скупо на святость, но она есть. И порой проявляется даже там, где ее и не ждешь. Помню, еще в начале 90-х читал рассказик в одной протестантской книжке «Поразительная история», и что неожиданно, напечатана она именно у протестантов. Случилось это в годы Второй мировой войны в одной из стран Западной Европы, оккупированной немцами. В воскресный день на службу в лютеранскую кирху собрался народ. Во время богослужения неожиданно в храм зашли несколько пьяных эсэсовцев. Мы знаем, что немцы на захваченных территориях вновь открывали закрытые большевиками православные храмы, но на самом деле это был чисто пропагандистский трюк. Гитлер ненавидел христиан и планировал вместо традиционных христианских церквей создать некое свое национал-социалистическое подобие церкви. Но в нее записалось всего 5000 человек, и план провалился. И тогда он стал мстить. У себя в Германии нацисты расправлялись со священниками, ни в чем не уступая НКВДшникам. А войска СС тем больше напоминали оккультную секту. Потому их приход в кирху не сулил верующим ничего хорошего. Один из немцев выстрелил в потолок и прервал службу. Лютеране не почитают икон, потому в их храмах нет изображений. Но на стене в этой церкви висела картина на евангельский сюжет. А может, изображение Спасителя. Не как икона, а как украшение. Желая развлечься, один из эсэсовцев снял со стены картину и бросил ее на пол. «Слушайте, христиане, сейчас вы все пойдете на выход. И каждый, прежде чем выйти, подойдет к этому портрету и плюнет на Христа. Имейте в виду, кто откажется плевать, тот получит пулю». Можно себе представить, о чем думали люди, стоявшие под дулом пистолета. «Мы протестанты», — говорили не себе, «а всякое изображение Бога есть идол, которого никто почитать не обязан. С другой стороны, как ни верти, а на портрете-то изображен Христос. Ведь они и собирались сюда в кирху, чтобы ему помолиться. Еще минуту назад они просили у него милости, уверяли его в бесконечной своей благодарности и любви. А сейчас, чтобы остаться в живых, им предлагают плюнуть на того, кого еще так недавно любили». Но пистолет в руке пьяного эсэсовца был слишком весомым аргументом в пользу того, чтобы все-таки плюнуть. Но не умирать же на самом-то деле. И они пошли. Я часто возвращаюсь к этой истории и пытаюсь поставить себя на место тех несчастных. И даже представляю, как они это делали. Кто-то плевал только лишь для того, чтобы обозначить плевок, и немедленно убегал из храма, презирая себя за малодушие. А кто-то, опасаясь, что его усердие не будет замечено, угодливо улыбаясь, плевал обильно и тоже уходил, но оправдывая себя. «Ничего страшного. Бог милостив. А я плевал не на него, а на идола». Среди тех, кто утром молился в храме, была девочка 12 лет. Вместе со всеми она шла на выход. Когда подошла ее очередь, ребенок встал на колени, вытер плевки и поцеловал Христа в лик. Она была еще маленькой и не научилась языку компромиссов с совестью. В тот же миг немец выстрелил, и дитя, заливая портрет своей кровью, осталось лежать на полу кирхи. Немцы точно очнулись, пришли в себя и быстро ушли. А в храме остались стоять взрослые люди, избавленные от необходимости сделать, наверное, самый главный выбор в жизни. Маленькая девочка, коротенькая жизнь. Но для того, чтобы стать святым, совсем не обязательно доживать до старости. Конечно, я понимаю, это невозможно. Но иногда думаешь, а что если однажды в наш храм придут такие вот немцы и поставят одно единственное условие? Это сейчас можно быть смелым, бить себя в грудь. Откуда знать, как поступишь на самом деле? Может, первым и плюнешь? И потом, пока сам не станешь под дулом пистолета на колени и не вытрешь чужие плевки, не дерзай осуждать и тех, кто был тогда в кирке. Хотя такая ситуация в нашей жизни из области нереального но от этого возможность сегодня опуститься на колени перед ним, оплеванным, ничуть не меньше. Не знаю, насколько это правда, но рассказывают, в начале 60-х, во время хрущевских гонений на верующих в Москве, решили было поставить спектакль. На сцене построили декорации винного погребка. По сценарию в этом погребке собрались монахи, священники, блудницы, множество порочных людей. Они пьют, бесчинствуют и поют богохульные песни. Время от времени кто-нибудь из артистов, заплетающимися ногами, подходил к бочке с вином, зачерпывал из нее кружкой и качал что-то наподобие. «Вот где я обрел смысл жизни и подлинную истину!» Все хохочут и снова пляшут, среди разбросанных повсюду бутылок. Их очень много. И даже крест, венчающий декорации, подобно кресту на церковном куполе, сделан из бутылок. В эту толпу входит Христос, в кавычках. Он смотрит на беснующихся монахов, кричит им: «Эй, вы слушайте, сейчас я буду читать! Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие!» И так читает три заповеди блаженства, но, видя, что никто не обращает на него внимания, зевает и в сердцах швыряет Библию на пол. «Кто бы только знал, как мне все это надоело! Ну-ка, дайте кружку и побольше!» Ему зачерпывают все из той же бочки, Христос в кавычках, выпивает содержимое залпом и присоединяется ко всеобщей вакханалии. Например, ждали самого Хрущева и других высокопоставленных лиц. По желанию главы государства, роль Христа должен был играть один молодой актер, его любимец. Фамилию его я не знаю. Актер, такой же безбожник, как и остальные, получив предложение сыграть Христа, с радостью согласился. Еще бы! За роль в этом спектакле можно было и госпремию получить. Для правдоподобности представления для него разыскали настоящую Библию с текстом на русском языке и принялись репетировать. И вот день премьеры. В театр на представление приглашаются многие ответственные товарищи. Представитель дипломатического корпуса, зал полон. Поднимается занавес. И перед зрителями предстает погребок. Вот и монахи с блудницами, вот бочка с вином и крест из бутылок. Веселье в разгаре. Появляется Христос в кавычках. Он стоит перед зрителями. Открывает Библию и произносит: «Люди, слушайте». И начинает читать заповеди блаженства. Читает первую, вторую, с ней третью, но не останавливается и продолжает читать дальше. По сценарию книга давно уже должна была валяться на земле, а мнимый Христос присоединится к общему веселью. А он не прекращает и читает заповеди до конца. Потом прочитывает всю пятую главу из Евангелия от Матфея, потом шестую. Зрители догадываются, что на сцене происходит что-то не так. Даже артисты прекратили балаган. Все обратились вслух. Артист закончил чтение на корной проповеди, перекрестился на крест из бутылок и со словами: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем!» вышел вон. Наверняка был большой скандал, но информация о происшедшем широко не распространялась. Эта история была напечатана в одной из газет, выходившей в Аргентине. Ее корреспондент якобы присутствовал на спектакле. И говоришь себе: уже 20 лет ты считаешь себя христианином, а все продолжаешь впустую выходить на платформу. Этот артист не получил госпремию, скорее всего, он получил волчий билет. После такого преступления, в кавычках, ему потом только оставалось, что махать кайлом где-нибудь на железке. Но этим же вечером на его полустанке остановился экспресс. Конечно, если бы в юности мне посчастливилось учиться в духовной академии, то и мои рассуждения состояли бы из идеально выверенных богословских сентенций. Но, увы. Заочное духовное образование, помноженное на годы тяжелого труда, так и не позволили подняться выше уровня железнодорожного богословия. Уже поздно что-то менять, да и смысла в этом не вижу. Пускай молодые дерзают, им и карты в руки. Об одном жалею. И этого не наверстать. Что так ни разу и не сфотографировался вместе со своими ребятами в замасленных оранжевых жилетах, точно такими же работягами, как и я.
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ под названием «Из опыта железнодорожного богословствования» отца Александра Дьяченко. Наш эфир, как всегда, продолжается, и совсем скоро передача из цикла «Детям о Боге».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гоже. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

о священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим

0: торжествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глас владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в программе сегодня принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день!
2: Добрый день!
1: Предлагаю сегодня поговорить про такое направление, как True Crime. True Crime – это истории о реальных преступлениях и о том, как их расследовали. Если кто до сих пор не понял, то True Crime нашего детства – это программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Поговорим о том, насколько вообще нормально для православного христианина, да и вообще, наверное, для любого человека, проявлять интерес к такой теме. И что мы на самом деле ищем в этих историях. Насколько это здоровое любопытство или симптом все-таки духовной болезни. Батюшка, вам слово.
2: Вот Серафим Роуз свидетельствует о том, что человечество вошло в то апостасийное состояние, то есть отступление от Бога, от истины, от любви, от жизни, когда формируется достаточно четкая устремленность к смерти. Это очень четко видно на примере наших близких по крови братьев, но, к сожалению, находящихся сейчас во враждебном к нам состоянии, враждующих против нас, живущих вот на окраине русского мира. Здесь обращает на себя внимание то, что погибло уже очень много людей. Некоторые считают 1 700 000, кто-то считает 2,5 миллиона, но цифра здесь не так важна, конкретная цифра. Важно то, что с самого начала мы видим, как в самом этом сообществе, да, которое тогда получило название Украина, государство, произошло разделение. Крым вообще категорически этому всему воспротивился. Донбасс восстал и сражался. Вот. Мы сейчас видим, что и Запорожье, в общем-то, готово. Да и, в общем-то, там есть люди, которые находятся под оккупацией, но они это все не воспринимают. А есть те, которые и безвольность такая в народе проявилась, и какое-то, понимаете, общегосударственное такое суицидальное настроение. Понятно, что здесь наиболее ярко все проявилось и в масштабе, очень четком, большом масштабе. Но давайте не будем здесь думать, что а мы на острове каком-то и далеко там над всем этим находимся. Нет, это у нас точно так же находится все. У нас точно так же здравомыслие, о котором говорил Серафим Роуз, становится бездействующим. Это не является лекарством. А наоборот, он говорит, даже еще сильнее бывает, что аргументы здравомыслия приводят к противоположному результату. Это, к сожалению, есть и в нашей, и особенно, конечно же, в молодежной среде. Здесь надо понимать, какие факторы, ну, можно сказать, на генетическом даже уровне формируются, которые требуют покаяния. Оно может быть исправлено, но многие же сейчас еще до этого никак не понимают. Ну, например, я имею в виду такой грех, как блуд, прелюбодеяние. Это смертный грех. Убийство в чреве. Вообще убийство. Но ведь понимаете, в чем здесь дело? Почему смертный-то грех, да? Это же не значит, что человек совершил и сразу помер. Мы как раз видим совершенно противоположное. Долго может жить человек. Недавно чествовали какого-то убийцу там в Канаде, который убивал множество людей. Вот он дожил до старости. Смертный грех — это еще тот грех, особенно это характерно для народа, для большой такой массы людей, объединенных вот в такое понятие, как народ. Это то, что там начинается прекращение потомства. То есть вот вырождение начинается, мягко говоря. И это требует покаяния, чтобы Господь исправил, чтобы в следующем поколении это не проявилось. Но если этого покаяния не приносится, то начинают действовать другие законы. Это закон устремленности к смерти. А поскольку вот это получает огромный сейчас масштаб, что, ну, посмотрите, сколько людей на Западе, особенно и у нас тоже, противится запрету на аборты. А сколько людей у нас считают нормальным жить в блудном сожительстве? То есть не в зарегистрированном браке, тем более не в венчанном браке, да, а вот то, что называется гражданский брак. А у нас на самом деле перед Богом это просто блудное сожительство. Но тогда чего же мы удивляемся, что возникает такая устремленность к смерти. И она проявляется в том числе, ну да, там много разных проявлений. Это игромания, и наркомания, и алкоголизм, и инфантилизм, и даже устремленность к каким-то террористическим актам, таких радикализм становится господствующим в таком сознании. Это даже не юношеский романтизм, да, когда кажется, что вот как раньше было, да, какое-то было все-таки желание что-то, вот я сейчас отучусь и начну делать какие-то великие дела, там, уж не говоря там о космосе, а хотя бы вспомню, как и на Целину ехали, там, и другие всякие задачи ставили и решали. Вот. Кто-то в науке, кто-то в литературе, кто-то пытался там достичь каких-то даже не карьерных, да, соображений, потому что интересно, потому что вот это чувство творчества, оно было. А тут вдруг все это как-то исчезает, и начинается тогда анализ, ну, я имею в виду здесь даже не анализ, да, не разложение, а в прямом, может быть, смысле, а разложение. Разложение вот этих темных эпизодов, эти темные этой материи, подсознание, вот уход куда-то, где там как раз и копошатся самые эти тайные, неявные для человека, для нас они явные, эти бесовские такие силы, которые находятся в человеке. От них надо освобождаться. Поэтому все время молимся, сердце чисто, содерживание Божие. Дух прав обнови в утробе моей. А если этого нету чистоты сердца, и оно не ищется, этой чистоты не ищется, если правости духа тоже не хочется. А что хочется? Ну вот тогда хочется погрузиться в мрачные, инфернальные глубины, и затем, пребывая в них, удостоверяясь в том, что вот всяк человек зол, что или напугаться и бояться, вот везде маньяки, везде убийцы, везде совершают сплошное преступление. И вот это, кстати, очень характерно еще вот в каком аспекте. Мир становится воспринимаемым как хаос некий, но хаос мрачный, хаос инфернальный. Вот. И из этого мира надо как-то уходить. Или же ему соответствовать. Уход очень часто сопровождается в состоянии такой инфантилизма. Допустим, в игры, куда-то там в какие-то фантазии, в конце концов, под чтение какое-нибудь там постоянно одного и того же сюжета. А с другой стороны, в ту же самую агрессивность. А как этому можно противостоять? Ну, понятно, что приобщиться к этому миру, стать частью этого мира. И, собственно, не противостоять, а просто приспосабливаться вот так, как уж оно есть. Для нас, православных людей, конечно, это совершенно другой путь. Не уходим из этого мира, потому что это невозможно. Но мы в то же время осознаем себя не частью этого мира, тем, кого Господь призвал в Царство Небесное. А значит, и начинается тогда борьба внутри себя, в первую очередь, с теми самыми темными силами, которые, кстати, для новоначальных это очень часто бывает, что они проявляют себя, Господь попускает такое. Вот начал человек в храм ходить, и вдруг он замечает, даже из хорошей семьи, там музыка классическая, разговоры на французском и английском и прочее, прочее, да, всякие вот такие литературы, там живопись и все. И вот вдруг он начинает, у меня в голове прямо сплошной мат стоит. Это еще из древнего известно. Пернословие, какие-то помыслы страшные там приходят, чего он себе не... А вот они возбудились, эти силы там изнутри. Они начинают показывать себя. Ну да, человек тогда спрашивает у священника, и еще один из древних отцов сказал своему такому же юноше, имеется в виду духовному юноше, что не обращай внимания, это все равно, что ты идешь мимо какой-то такого собрания нечестивых, они там ругаются, но ты же к ним не причастен, ты мимо прошел. Вот так и иди мимо. Вот. А дальше начинается еще хуже того, что уже могут прыгнуть, так сказать, мысль какую-то коварную. Ну, здесь надо уже быть настороже, потому и держим молитву постоянно, что понимаем, что податься легко, а сопротивляться сил бывает нету. Тогда, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. огради меня от всякого зла. И Господь, как правило, приходит на помощь, эти исчезают, а если еще потом и покаяться, чтобы такие мысли приходили, то та злая сила бесовская, да, то она, наоборот, бывает посрамлена, избита к тому же, и ей уже не так нравится подходить к этому человеку и искушать его своей злобностью. Поэтому все это отражено у нас в духовной брани, и надо возрастать в опытности, не погружаться в это православному человеку. Зачем постоянно вот сидеть в этом? А у нас, кстати, надо заметить, вот телевизор включишь, посмотреть новости, ну, реклама даже, которая вклинивается во всякую новость, и часто рекламируют фильмы. Но там же сплошь сюжет вот один к одному. Вот какой-то там маньяк, какие-то там преступления, какая-то там очень богатая семья делит все свое наследство, и никто не может найти преступника или там мафию какую-то раскрыть. А вот тут появляется она, как бы там ее не называли, полковник, майор, там еще чего-то. Или просто, ну это еще с времен Агаты Кристи, мисс Марвел, да, какая-нибудь. И вот она-то все и раскроет. И противостоит ему, и любовь найдет, и все хэппи-энд. Ну, в общем, одно и то же, даже скучно. Даже вот по рекламе чувствуешь, какая скука. Ну, а если в это войти, если все это еще переживать, да в сериалах, ну, это, конечно, просто для православного человека неприемлемо, потому что, а вот у нас прошел праздник Преображения Господня, а вот сейчас уже готовимся к Успению Пресвятой Богородицы. Дальше Усекновение главы Иоанна Крестителя. А по промежутке вот между этими великими событиями, да, которые мы вспоминаем в церкви, каждый день это воспоминания о каких-то святых. Вот лучше уж почитать, как они жили, как они сопротивлялись всякой бесовской напасти, как победили, и уподобиться им. Мне кажется, вот это гораздо продуктивнее и вернее, чем идти в ногу, что называется, вот с этим стремящимся к катастрофе миру и к личным катастрофам, которые в этом всем раскрываются, кто в него погружается. А остаться в здравомыслии, которое сейчас очень ценится, как раз становится, поскольку оно становится редким, оно больше ценится даже перед Богом. А рассудительность, она ценилась и среди святых отцов, а уж с помощью вот Божьей, усиливая в себе вот эти качества рассудительности и здравомыслия, посещая богослужение, в другом сообществе, собственно, находясь, мы тогда Бог даст и спасемся.
1: Вот знаете, тут еще немножко дело в другом. Насилие, преступления, маньяки. К сожалению, это все часть нашей жизни. Жестокость в нашей жизни присутствует. Вот может ли ее изучение служить таким своеобразным зеркалом? Способен ли честный разговор о маньяках и убийцах привести человека, наоборот, к покаянию, к благодарности, может быть, за свою жизнь и к более ясному пониманию, в каком-то смысле, да, ясному пониманию ценности человеческой жизни как дара Божьего, понять, насколько это действительно прекрасный и уникальный дар?
2: Вы знаете, это все равно, что чесать левое ухо правой рукой, чем пытаться это сделать сзади через голову. Вот. Мне кажется, что как раз-таки затея вот самого мира, да, вот все это предъявить, причем в подробностях каких-то там, в натурализме, это как раз на захват сознания. Нам не стоит этим заниматься, уж если хочется как-то вот ощутить некую, знаете, пользу. Ну вот я говорю, а почему не Достоевский? Вот «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Там тоже ведь о преступлении, да? Но ведь с каким анализом? «Бесы», например. Вот где надо черпать уж тогда в классике видение всего этого преступного, так сказать, негативного мира. Поэтому давайте лучше не в современных вот этих подачках, часто очень примитивных, да ни о чем, собственно. А вот или в классика, а уж от классики можно дальше просто шагнуть и к святым отцам, которые тоже говорят о преступлении, но уже не с точки зрения, знаете, такой вовлеченности, да, а с точки зрения отстраненности от этого. потому что преступление это началось с самого сатаны. Первым преступником был дьявол. Он приступил на закон Божий. Потом соблазнил Адама и Еву. И это дальше проявилось в Каине. Ну и пошло, так сказать, каких только ужасов люди не придумали, чтобы убивать друг друга. Разные казни и прочее, прочее. Вот, и грабежи, и захваты городов, и насилие, и все что угодно. Вот пошла война, которая, в принципе, человечество будет вести до самого... И все усиливающееся, да, все вот страшнее, так сказать. Здесь уже и ядерное оружие применено, и... Как предполагается, что не зря оно есть, и будут опять его применять в какой-то мере, в какой области. Я не пророк, не знаю, но вот многие говорят, что, скорее всего, так это вполне возможно. Ну и, конечно, последняя битва, та, которая собственно, вот ожидается, там Армагеддон вот этот, и явление затем Антихриста, который, опять же, войну организует и страшные гонения на христиан, на православных и на всех ищущих, живущих благоразумно с Богом. Вот. И после этого, конечно, сам Господь уже явится там для того, чтобы подвести итог человеческой истории. Мы движемся к исчерпанности человеческой истории, исторического процесса. Но пока она не исчерпана. Пока у нас наоборот. Есть предвидение такое от святых отцов, что наступят еще и дни, ну, если не всеобщего покаяния, то массового покаяния. Люди поймут, отбросят от себя всю эту гниль, вот эти извращения, там, всю, как эту трансформацию и человеческого существа. Вот, поэтому у нас еще есть, Господь дает нам по милости своей время. И лучше его тратить не на вот эти вот смакования всяких нечистот, идти более прямым и светлым путем.
1: Ну и в конце, есть ли такой какой-то, знаете, чек-лист, что ли, самодиагностики? Вот какие внутренние критерии должен использовать христианин, чтобы проверить свое увлечение? По каким признакам можно отличить такой исследовательский интерес от нездорового пристрастия?
2: Ну вот это, кстати, как раз диагностики сразу и надо видеть. То если тебе это не один раз попалось, а тебя снова тянет посмотреть там или почитать, или еще что-то в этом роде, да, в интернете найти и так далее, то это уже значит, что этот человек находится в опасности. Это значит, что не он управляет собой, а им уже управляют. Поэтому как можно дальше от всего этого сразу отстать, ну и заняться, например, либо вот в классической литературе, послушать приятную классическую музыку, решить, может быть, какую-то математическую задачку, а наипаче того почитать Иоанна Златоуста или святителя Феофана Затворника или Игнатия Брянчанинова, ну или любого другого святого отца, который, так сказать, может быть, по духу в данный момент вот он более способствует нашему какому-то успокоению, скажем так. И даже не то, что успокоиться, да, вот, а именно желанию идти дальше по пути такого совершенствования.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи, программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю, зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. На сегодня я отправилась в музей Федора Михайловича Решетникова. Федор Михайлович Решетников – это уральский писатель, который жил во второй половине XIX века. И в Екатеринбурге у нас есть музей Федора Михайловича Решетникова. По словам Сергея Анатольевича Желтышева, экскурсовода данного музея, всего три улицы, которые названы в честь Решетникова. В Перми – сквер Решетникова. В Екатеринбурге у нас улица Решетникова и в Санкт-Петербурге. Всего три улицы, они связаны с жизнью писателя. Но сейчас не про это такой небольшой литературный экскурс в жизни выдающегося уральского гения. Мы поговорим о уникальной, очень христианской и доброй традиции. Музей отмечает яблочно-медовый спас уже более 5 лет, то есть ежегодно на почтовом подворье разные игры и активности. Расскажите о том, почему вот такая вот программа с яблочной галереей, с медовыми историями, с играми нашего двора, с выставкой «Сад живых насаждений» и чайными посиделками актуальна для горожан, гостей города. И каждый год действительно проводится яблочно-медовый спас. Ну, наверное, начнем. И беседовать я буду с заведующей музеем Федора Михайловича Решетникова Татьяной Каменецкой. Татьяна, здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, я рада вас видеть. Действительно, не в первый раз мы отмечаем уже праздник яблочно-медовый спас. И рассказом о традициях отмечания этих праздников. Проводим мы это мероприятие с коллективами нашего города, с мастерами, с художниками. И главные образы этого большого праздника – мед и яблоко. Если мы будем говорить о традициях, характерных для этих праздников, то август – это урожай. А урожай нужно не только принести домой. Его нужно еще осветить. И после этого насладиться каждым фруктом, каждым овощем. В религиозной традиции яблоко очень значимо, точно так же, как и мед. И вот эти традиции, конечно, мы освещаем во время нашего мероприятия, рассказываем людям, насколько важен каждый плод августа. Вот раньше как считалось? Яблоко не съешь, пока не осветишь, пока не отнесешь его в церковь. А дальше можно и съесть, и ярмарки устраивались. Из яблок готовили повидло, варенье и ставили на стол. И считалось, что и мед, и яблоки – это то, чем нужно угощать в августе каждого. Самый бедный человек мог отведать и меду, и яблок. И вот эти традиции религиозные, они отражены и в литературе, и в фольклоре, и наш уральский писатель Решетников, который относится ко второй половине XIX века, в своей прозе не раз отмечал значимость праздников народной культуры в своих текстах. Мы продолжаем традиции XIX века, мы продолжаем восточные славянские традиции и обращаемся к религиозной культуре.
1: А сам Решетников конкретно о яблочном спасе что-то писал?
2: Решетников о яблочном спасе не писал, но писал об августе. И его персонаж в очерках обозной жизни отправляется из Екатеринбурга в Пермь. И это как раз август, и он видит ярмарку, а на ярмарке овощи, фрукты продаются. Наверное, были и яблоки. Я думаю, что яблоки зеленые, красные, вкусны, но если знать о том, как они были значимы в культуре, то еще вкуснее становится.
1: Расскажите, какие активности проводятся в рамках празднования яблочно-медового спаса?
2: В этом году мы отмечали праздник вместе с пчеловодами. Это Свердловское областное общество пчеловодов. И пчеловоды рассказывали о меде, о том, какие блюда можно было и раньше приготовить, и теперь из меда. И как это важно приготовиться к осени, приготовить улья, чтобы год был красивым, счастливым и вкусным. Мы отметили этот праздник вместе с художниками Урала, это Уральская художественная гильдия, и на нашей летней веранде представлена, до сих пор представлена галерея «Сказ про Спас». И в этой галерее можно увидеть новые интерпретации «Яблоко», и художники Екатеринбурга и других близких городов написали картины, посвященные яблокам и меду. Яблоки и на деревьях, и в корзинах, и в креманках. И так красиво посмотреть на эти плоды уже в прохладное время наступающей осени. Также мы этот праздник проводили вместе с фольклорным ансамблем «Погодушка». Этот ансамбль восстанавливает уральские песни, уральский фольклор. И очень любопытно и интересно послушать наше время, как раньше пели, о чем пели. И на подворье песни звучат особенно трепетно, потому что это подворье XIX века. Праздник мы отмечали вместе с антикварами Екатеринбурга. И каждый пришедший на наш праздник мог себе что-нибудь прикупить интересное. А еще второй год мы проводим этот праздник вместе с садом Казанцева. И благодаря сотрудникам этого музея можно узнать о выведении сортов яблок у нас на Урале. Каждый мог попробовать яблоко из сада Казанцева.
1: Очень интересно, в том году, я, правда, не дегустировала, но видела разные сорта. Вот медовое яблоко, вот оно, вот яблоко с названием «Хруст». То есть действительно много-много всего и рассказывают, чем яблоко отличается, чем яблоко одного сорта отличается от яблока другого. Это прям вот изюминка, и здорово, что в этом году она повторилась.
2: А еще в этом году проходили лектории, и они были посвящены народным праздникам, и июльским праздникам, и августом, и праздникам августа. И эти лектории проводили наши сотрудники музея. Таким образом, это и музейный праздник, и праздник, которые мы проводим с коллективами, с знатоками культуры, биологии, выведения яблок. Праздник становится всеобщим, и каждый год объединяет людей. И мы обращаемся и к народной традиции, и к религиозной, и к литературной. Таким образом, и мед, и яблоко становятся теми образами, символами, которые вне времени. На нашей летней веранде ежегодно во время этого праздника проходят мастер-классы. В этом году был мастер-класс «Лоскуток в лукошке». Проводила его Светлана Минина, и можно было изготовить куколку на счастье, на удачу, а также яблоко. Таким образом,
1: яблоко из ткани.
2: Яблоко из ткани, да. Из ткани можно создать и как будто бы живые образы, и образы-символы. А еще был мастер-класс «Яблочная мозаика», и проводила его Наталья Гилева. И была возможность у горожан создать коллажи из яблок, и здесь тоже и ткань.
1: Настоящих?
2: Картон. Нет, ткань и картон, но получались шедевры. Ну, а еще мастер-класс о венках, и каждый мог сплести венок себе в косу или просто так кому-нибудь подарить. И вела этот мастер-класс Вероника Романова, сотрудник нашего объединения.
1: «Цветок в косе» назывался мастер-класс. И действительно с такими прическами уходили, фотографировались, наверное.
2: Да, действительно. И появилось желание оставить себе косу, не обрезать ее. Длинные волосы – это красиво, а если в них еще и цветок – замечательно.
1: Также невозможно обойти стороной тот момент, что в этом году были танцы от исторического клуба «По ДКТ». Расскажите о них подробнее, потому что в прошлом году я была. Танцев от исторического клуба не было, то есть любой желающий мог поучаствовать.
2: Каждый год программа меняется. Однажды мы уже проводили праздник вместе с «По ДКТ». И все танцуют, все радуются. И исторический танец объединяет. Когда-то, когда отмечали «Спасы», тоже танцевали. Ну а с историческим клубом «По ДКТ» эта культура возвращается, и мы очень рады. Наше подворье располагает к танцам во время спасов.
1: Танец какой был? Вальс? Подыгрыска какие?
2: Это историка, бытовые танцы, и веселые, и лирические, ближе к народной культуре, так, чтобы каждый мог повторить. Это движения, которые повторяются по кругу, и партнерши переходят к партнерам, и это кружение в вальсе, польки, кадрили, ну, как было раньше, когда-то.
1: Для взрослых много активностей, мастер-классов, живых встреч, а для детей? Вот если, допустим, 6-7 лет ребенку не совсем, допустим, хочется плести что-то у себя в голове, если мальчик, то тем более, как, ну, то есть куда?
2: Дети могли сыграть в городки. Городки – это любимая игра почтальонов XIX века, наших писателей. И был такой уголок, и мы устраивали городошный турнир. А еще можно было пострелять из лука и проверить свою меткость. Так что для детей у нас тоже были развлечения.
1: Татьяна, у вас, как у заведующей музеем и филолога, хочется спросить, есть ли какие-то цитаты классиков про яблочный спас, поговорки, пословицы, вот что-то. Давайте нашу беседу чем-то радостным обогатим, чем-то народным, исконно нашим народным русским родным.
2: Оказывается, о яблоках много сложено пословиц и поговорок. Ну вот, например, «не расти яблоку на елке». Казалось бы, просто, действительно так. «От яблони яблоко, а от ели шишки». Или «здоровое яблоко с ветки не падает». «Кто яблоко в день съедает, у врача не бывает». «Красному яблоку червоточинка не в укор». «Какова яблонька, таковы и яблочки». Ну, казалось бы, речь идет о яблоках, а на самом деле о людях, об отношениях друг к другу. И просто яблоко связывает человеческие отношения. Иносказательно мы говорим о том, что ценно во все века. Вот, например, «надкушенное яблочко никому не нужно». Ну, так мы можем о человеке сказать. А еще у многих писателей есть строчки, посвященные спасам. У Шмелева, у Бунина, ну вот у Пастернака. «6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавором. И осень, ясная как знамение, к себе приковывает взоры». Так, сейчас мы вспомним Шмелева.
1: Кстати, Шмелев же написал «Иван Сергеевич, лето Господне».
2: Да, да, да. «Преображение Господне, ласковый, тихий свет от него в душе до ныне. Должно быть от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушевки, хранящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, зелено-золотистый, мягкий, ясный голубоватый день». Не жарко. Август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, не идет ли уж крестный ход. Ну вот что мы можем прочитать в прозе писателей начала 20 века? Яблочный спас – это особенный свет, это хруст. Это время, когда природа преображается. И писатели акцентировали внимание действительно на световой палитре, осязаемой, вкусной. И эта палитра потом в дальнейшем будет как воспоминание о родине. Ведь тогда же была эмиграция, и яблочный спас был как напоминание о том добром, хорошем и родном свете. А у Бунина «Антоновские яблоки» такой фрагмент. «Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы, запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести». У Бунина, очевидно, сенсорика в его произведениях, и «Антоновские яблоки» так вкусны, так сочны, хочется их попробовать, хотя это было давно.
1: Татьяна, спасибо вам большое за этот и литературный, и исторический, и просветительский экскурс. А я напомню, что беседовала с Татьяной Каменецкой, заведующей музеем Федора Михайловича Решетникова. И говорили мы о празднике подворья музея, о медово-яблочном спасе. Пожелаем всем такого вкусного медового настроения, благодати в душе и, конечно же, здоровья нам всем.
2: Спасибо вам. Приходите к нам в следующем году на праздник. Мы рядом с вами на почтовом подворье музея Решетникова.
1: До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу

рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: «Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни». По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

Ведь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне, может быть.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма восьмая.
1: «Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразимое весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло». Вселятся и скрыют те, пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не о часом же отринеши я, гневом люди не сведеши. Боже же, вот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко во обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову Тя, все познах яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся. Донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси мя, даде в поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишася грешницы от лжесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обоваем обоваются от премудра, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огнь на них, и не видишь солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живый, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Боже Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничай мой Господи, грех уст их, слово устен их, и яте да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и не низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуйся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав канопа пования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, якости непреклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселюся. О Боже спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду, и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся комужда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пусти и непроходне и безводне, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя, уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже и застриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытание, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому
0: Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми глас умоления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Аминь. Дорогие друзья, восьмую кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа.